0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тима Урих, Линочка Ли, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
5: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
4: Ну ты сравнил.
5: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
4: И ты выбирай зоту.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
9: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
10: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
11: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
10: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
11: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
10: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-18.

0: 736 700 ровно 052. Акция действует до ее отмены.
1: Новое радио. Слушай.

0: «Жесток».
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: «Фрешток».
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрешток».
1: «Фрешток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
2: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу, 19 июня, в Красноярске малооблачно. Днем плюс 24, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206. Реклама.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 18 по 24 июня. Колбаса «Ярск» докторская. 500 грамм. 149 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Ферум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
4: Новое.

0: Зачем?
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Молоко «Млада» 2,5% пастеризованное 1 литр 69 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Уж два десятка лет для вас.
4: За тот же вкус, все тот же класс.
3: Вас благодесь, старый друг.
4: Лучше новых двух.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
9: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
10: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
12: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
13: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
12: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей. В «Агат РФ Пробег».
13: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
12: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
14: «Агат». Покупай выгодно.
15: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
16: Красноярский рабочий 150К.
17: Феррум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса – ВК-видео.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 19 июня в Красноярске малооблачно. Днем плюс 24, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: «Кнауф Ротбанд» – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разрабатывается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.
9: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
10: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
11: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
12: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне Дядькова Дизайн авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядькова.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
4: Новое. Это мы.
5: Привет всем, это Сергей Лазарев.
6: С вами Тима Белорусских.
7: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
8: Это Звонкий.
9: С тобой Даня Нилетто.
4: Новое.
10: Всем привет, это Мэри Гу.
11: С вами Джонни.
12: Меня зовут Ёлка.
13: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
14: С вами Полина Гагарина.
15: Всем привет от группы Пицца.
16: Слушай.
4: Новое радио. Присоединяйся погромче.
16: Newradio.ru.
4: Новое.
17: Громко чайки. Громко чайки. И не случайно. Обречало. Бьются вон. Как на джаке. И нас с тобой. Они качали.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Квас «Медный великан» для окрошки 1,4 литра 89 рублей 99 копеек.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 120-240-247-95-05.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
6: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
7: Да что тут думать? Котел!
6: Не входит!
7: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
6: А он точно самый-присамый необходимый?
8: А как ты думаешь, почему так написано?
9: Даже не думай сомневаться. Зота!
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
12: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
13: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
14: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
15: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат – выкуп, деньги сразу.
16: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
15: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
16: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
15: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8 3

0: 91 205 11 11.
1: Агат. Покупай выгодно. Новое. Это мы.
2: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
3: С вами Анет Сайз.
4: С вами Рамиль.
5: С вами группа Добро.
6: Всем привет, с вами Звонки.
7: Всем привет, это Артик Асти.
8: Это Филатов и Кэрос.
9: Это Саня СТ.
10: Это Сергей Лазарев.
11: Всем привет, меня зовут Ёлка.
12: Всем привет, с вами Джонни.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 19 июня в Красноярске малооблачно, днем плюс 24, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
9: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: радио.
1: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась, парень? Нет.

0: еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Косметология по честным ценам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 19 июня в Красноярске малооблачно, днем плюс 24, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
6: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
7: И обязательно у Зоты на Предмостной.
6: У Зоты?
7: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
6: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Слушай.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Такого еще не было, чтобы человек, который достаточно долго делает одно и то же много-много лет, не смог выговорить фразу «7 утра». Ну да, это значит, надо что-то передохнуть немножечко, но только не сейчас, а после того, как мы, во-первых, послушаем новинки. Вы же всю неделю спать не можете нормально вообще функционировать, мозг ваш не может. Все время думаете ежесекундно, какие же новиночки, разновиночки представят наши замечательные поп-артисты. Поэтому сначала мы послушаем что-нибудь новенькое. Ура, вот здорово, да, ребят? Правда? Ну, а нет? Ну, все равно будем слушать, понятно? Вот так вот. И, во-вторых, сначала что-то там еще второй человечек подскочит, участник этих соревнований по кринжу, и что-нибудь там поделаем. Опять без гостей, язык без костей, песен куча, все, поехали потихонечку. Да, начнем с хочется вам того или нет, Димы Уриха и Серябкина. Итак, одни и те же песни приблизительно каждый день слушаем и одних и тех же артистов. А тут хотя бы что-то новенькое из их репертуаров. Хорошо, хорошо, тогда для разнообразия какого-то не помешает. А, это не то, подождите. Во, вот она. Включил как не ту песню сначала. Ну, все по плану. Это называется 8901, чтобы это не значило. Да и ладно.
3: Подумал, я к тебе плыву, и я плыву от тебя. Только я к таким, как ты, готова всегда.
2: Вот сейчас нормально уже начало, смотрите. Подумал, ты, я плыву к тебе, а я плыву от тебя.

0: Дай мне свой номер, Вадим. Вот как раз не Вадим, а Артем, рэпер Селиванов, подошел только что. И как раз он подошел, чтобы послушать еще какие-то замечательные новиночки. Спешил сегодня пораньше, даже пришел на полторы минуты.
1: Ну, вообще-то нет.
0: Да нет, ну да.
1: Ладно, давай.
0: В подсознании где-то.
1: Ну, оно было, да, где-то сидело.
0: Смотри, ну да я тебе все карты в руки отдам. Там Беовульф новинка.
1: О.
0: Я тебе сейчас вообще разобьюсь. Айовас новинка.
1: Ну, это я не знаю. Ну,
0: это просто мякотка, как сказал бы один ведущий.
1: Ну, то есть я, да?
0: Да.
1: Я понял, намек понял.
0: Ага, музыкальная скоростя.
1: Да, потом там, смотри, Джиган и Нилетто.
0: Опа!
1: Прям когда...
0: Сюда.
1: К бабушке как будто приехал, и она на стол все сразу...
0: Конечно, и ты не знаешь, с чего начать. То ли сушки
1: начать. Вот сегодня новинку. Да ты посмотри, что делается. Holiday Boy, я вообще молчу.
0: Ну ты даешь.
1: Да это не я даю.
0: А кто?
1: Наши артисты дают.
0: Не вообще.
1: Поп-артисты. Попа-артисты.
0: А какие вы уже послушали?
1: Ой, мы послушали тут Олю Серябкину с Димой Урихом.
0: Что, не могли подождать,
1: А ты опоздал. Все, бе-бе-бе, теперь не послушаешь ты.
0: Вот это Кидалово.
1: Авада Кидалово. Сейчас будем Айову слушать. Давай. Зато погнали. Давай.

0: А давай еще сразу какую-нибудь новинку.
1: Сразу, да, Артем, ну прям, ну я понимаю твое нетерпение.
0: Конечно, как можно терпеть, когда
1: наши поп-артисты представили новые работы свои.
0: К нам поэтому никто и не ходит, ты же понимаешь это? Они уже неделю у нас гостей нет.
1: А что?
0: И сегодня не будет.
1: Да мы хвалим 10 минут их.
0: Да?
1: За их работу, непосильную.
0: Думаешь, они настолько иронию не считывают?
1: А какая? А что такое ирония, Артем? Расскажи, что
0: сама
1: такое?
0: Сама ты, Оля, вредина.
2: Я первая увидела.
0: Я первая заметила.
2: Ты, Оля, мне все врешь. Ты, Оля, просто вредина. Сама ты, Оля, вредина.
1: Краснодонцев 57.
0: Да-да-да, вот это вот мы сейчас.
1: Ну, наверное, когда ты говорил, давай послушаем еще кого-нибудь.
0: Я Джигу и Нилетто, давай.
1: Джигу и Нилетто.
0: Да.
1: Ну, давай.
0: Нифига, они два качмана, они там как в студии поместились вообще.
1: Ой, честно говоря, сейчас за эфиром послушал. Это подумал, что надо обязательно поставить ее.
0: Давай.
1: Это супер, это профессионалы, это имена. Это глыбы, Джиган и Нилетто, не умею. Грустить.
0: Да.
1: Грустить – это в клинику по имплантации груди едет фура.
0: Вот, сегодня, когда анекдотная рубрика будет 8, а она будет...
1: А что, хороший каламбур считаю?
0: Ну, подождите,
1: рано,
0: приколы,
1: типа,
0: конечно.
1: Не вываливать конечно. Все на наших слушателей. Да. Я понял, да, подождите, да, все хорошо.
3: Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

0: Ну вот.
1: Ну что за...
0: Ну конечно.
1: Ну мякоти, ну, я конечно. Не могу. Ну мед просто.
0: Да.
1: Это ты еще мод in the club не слышал.
0: В смысле, у трека, у него in the club называется трек?
1: Ну Матвей, он же выдумщик.
0: Подожди, то есть есть трек мод in the club, и ты его до сих пор не поставил?
1: Нет, я ждал.
0: Там сейчас будет You can find me in the club. Мы же вчера шутили про это, вот он почувствовал, видимо.
1: Да, но причем написано in the club по-русски, в скобочках in the club по-английски, ну, с переводом.
0: И мод тоже написано по-русски и по-английски, а там буквы те же.
1: Это смешно, это смешно.
0: Те же буквы, мод в скобочках мод.
1: Ребят, поставьте плюс в соцсеть, если вы хотите скорее послушать мота, новую песню in the club.
0: Я тебе скажу...
1: Поставьте плюс, чтобы мы знали точно.
0: Я тебе скажу, что тут мы должны принять решение это.
1: Нет, я для себя это решение принял давно.
0: Я
1: уже
0: тоже принял.
1: И ты, Артем, да, я уверен.
0: В этом, конечно, я на людей опираться не собираюсь, потому что это новый трек мота, извините. Он прозвучит в эфире нового радио, даже если мне придется погибнуть при этом.
1: На том простом основании, что это мод, и этим все сказано.
0: Конечно, человечек уже заработал.
1: Ребят, конечно же, начинаем. Пристегните ремни. Сейчас будет круто, я уверен.

0: Так, Артём.
1: Да.
0: Ну что, ты скажешь?
1: Ты знаешь, это, конечно, уже другой звук.
2: Звучание. Это как? Это вот афро, да, или что? Или как это назвать?
1: Трудно
2: сказать, учитывая, что ты не слушаешь.
1: Я проболтал всю песню, поэтому...
2: Да нет, мы шутим, мы слушаем,
1: конечно. Я сначала послушал, да, и мне тогда уже стало понятно, что это, конечно, новый звук в исполнении Матвея Мельникова.
2: Это свежая струя, да, ты прав, конечно.
1: Необычное сочетание битов, необычное сочетание вокала, вот такой вот там интересный бит.
2: Вокала.
1: Конечно, да, Матвей удивляет в этот раз.
2: У наших поп-артистов отличное сочетание музыки и вокала. Они все молодцы, правда, мне здорово.
1: И вот, и получается, что да. Да нет, правда, хорошая песня.
2: Хорошая.
1: То есть, без иронии.
2: Скорее бы Матвей бы пришел бы, мы что-нибудь поприкалывались, уже в эфире бы он бы ее презентовал.
1: Я просто к тому, то, что вот мы привыкли, что Матвей, у него там какие-то распевочные песни, ну, там про любовь грустные, да, лирические. Да. И тут, наконец-то, можно под что-то потанцевать. А это что значит, что лето, оно наступило уже официально?
2: Да.
1: То есть до этого летнего трека-то не было. Ну, вот «Шаде» был, в котором тоже Матвей участвует.
2: Сможет, да, претендовать на звание летнего, официального летнего трека этого сезона. Вполне, ну, кто знает. Людям решать.
1: Людям решать, да, так или иначе. Потому что я думаю, конечно, вот, видишь, так совпало, что сейчас же чемпионат мира по футболу идет. А как правило, летним треком во время чемпионата мира становится какой-нибудь гимн чемпионата мира, кто-нибудь там, Шакира или кто-то. Как правило, так это работает.
2: Или вот это «Endless Summer», тара-та-та-та, тара-та-та-та, тара-та-та-та.
1: Ну, типа, да. Да-да-да, вот как из рекламы, там, это, Pepsi, вот такие.
3: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Колбаса «Ярск» докторская 500 грамм. 149 рублей 99 копеек.
6: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
7: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
9: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 1 плюс 1.
1: Так, ну что?
2: Ну что?
1: Мы так вскользь упомянули, что сегодня-то пятница, и рубрика «Пятничные анекдоты» все-таки будет.
2: Меньше часа остается до этой полюбившейся миллионам
1: рубрики. А почему эта радость-то такая? Потому что в прошлую неделю ее не было по причине того, что анекдоты закончились.
2: Да, а в этот
1: смешные,
2: раз...
1: А в этот я наскреб.
2: С двойным эффектом получается, настоявшиеся за две недели анекдоты.
1: Да нет, они не настоявшиеся, я просто отмотал паблик до 2021 года. Вот оттуда они, я их оттуда насобирал, я говорю, поскреб по сусекам все-таки, выдаил, вот знаешь, как из этой вот тюбика зубной пасты. Но я думаю, что если еще и остальные паблики туда, да я думаю, сайт анекдот.ру на 98-й год мотну и буду брать оттуда.
2: Да, потому что все забытое, что-то старое там.
1: Конечно, что-то как тут так сказал, да.
2: Как симуляция чего-то там.
1: Чего-то там. Ну и вот, так что анекдоты будут. Также есть...
2: Какие-то хорошие новости.
1: Но
2: нам нужно концентрироваться на хорошем.
1: Вчера никуда не ездил, куда собирался.
2: Не поехал на садовод вчера?
1: Не поехал,
2: ну
1: да.
2: Ладно, решил не ехать.
1: Не ехать.
2: Ну, в другой раз.
1: Да. Но то я вот собирался, а вот не, решил не ехать вчера. Но и
2: просто не лежит душа.
1: В связи с этим, конечно, деньги найдены были, куда потратить.
2: А, я думал, наоборот, ты скажешь, типа, сэкономил денег, поэтому куплю что-нибудь дорогостоящее.
1: Такая идея у меня была. Но в итоге деньги потрачены, куда, я расскажу чуть позже.
2: Ой, потому интрига.
1: Там опять очередной будет спич про то, что жить надо сейчас. Да, короче.
2: Да не, ну правильно.
1: Да, я тоже чуть позже расскажу, что я сейчас сразу буду. Ну и вот, а пока что, да и ничего, выходные впереди, суббота-воскресенье буду лежать, потом в понедельник у нас, ну, такой вот, тоже, не хочется называть это выходной день, но в понедельник шоу не будет, поэтому в понедельник тоже дома. Так mm-hmm. что 3 дня подряд сейчас можно будет поиграть в планшет и поиграть в компьютер. Компьютер.
2: Ну, всю жизнь рассказал свою.
1: Да, вот. И еще из приятного. Да и все.
2: Ой, а у меня из приятного, что я вчера что-то сидел

0: Сидел дома, взял и пошел, брызговики себе установил на тачку. Пошел в гараж, там все взял, дрель там просверлил, все, и стоял вот так, вот так стоял. Не, ну хорошо получилось, вот так вот.
1: А куда, к чему брызговики крепятся? Там есть какие-то или там надо?
0: Там, ну, пришлось немножечко доработать конструкцию, там заказал, там все, брызговики, все, думаю, зачем, непонятно, но...
1: Ну, они хотя бы с РГБ подсветкой.
0: Да, умные брызговики, да.
1: Да? А правда, что это как его, что-то нельзя вот эти себе неоновые устанавливать под машину?
0: Надо подсветку на днище неоновую, нельзя. Это
1: почему?
0: Вот внесение изменений в конструкцию автомобиля, реально? Да, нельзя.
1: В смысле, я их туда просто на двойной скотч приклеил.
0: Те времена NFS Underground 2 закончились. Ты можешь только стоять на ней где-нибудь на площадке какой-нибудь, на смотре.
1: Да, и тогда...
0: И демонстрирую, да, передвигаться, насколько я знаю, нельзя, вот подсвечивая.
1: Ого.
0: Да, там и много пунктов. Сейчас не так все легко. Нельзя уже там что угодно с тачкой сделать и рассекать по улицам. Там тебя могут попросить, как бы объясниться.
1: Ну, по сути, просто как вот в стоке она и такую можно только, и все.
0: Да, по сути, приблизительно плюс-минус, да. Ну, какие-то обвесы, наверное, можно ставить, я не знаю. Ну, там вот эти всякие кряколки, там вот это нельзя, там всякие дополнительные вот эти, так как у ГИБДД ставят.
1: Причем, мне кажется, они запретили это не потому, что это какое-то реально, ну, проблемы какие-то создают, а потому что они посмотрели, как вы тачки колхозите, и они такие, не, ну, надо с этим что-то делать. Это полный отстой просто. Невозможно. Глаза вываливаются и такие, запрещаем.
0: Сейчас скоро запретят всякие висючки на зеркало заднего вида вешать там, да, и прочие там всякие, не знаю, вонючки там могут запретить.
1: А почему вот они не хотят, допустим, вот эти пробитые глушаки запретить там или вот такое вот?
0: Кстати, не знаю.
1: Нету такой...
0: Кстати, не знаю.
1: Идеи. Кстати, по поводу запретов. Ой, ну ладно.
0: А, нет, давай, да, запретик, давай.
1: Да, по поводу...
0: Один запретик, а то давно не было.
1: По поводу запретиков, ну в этот раз опять не у нас. Я вчера опять нарвался на эту новость. Помнишь, я рассказывал, что в Великобритании, типа, хотят до 16 лет, до 15, до 16 ограничить соцсети людям. Короче, в ОАЭ запретили детям до 15 лет сидеть в соцсетях. И тут оказывается целый список. Странно, одна за другой закрывать детям доступ к ТикТоку, Ютубу и другим соцсетям. Даже письменное согласие родителей не дают ребенку исключения. И вот страны уже запретили. Австралия, Малайзия, Турция, ОАЭ, Индонезия, Бразилия готовят запрет. Великобритания, Франция, Германия, Греция, Дания, Испания, Польша, Словения, Австрия, Норвегия, Индия и Канада. То есть, это,
0: мне
1: оказывается...
0: Мне кажется, в этом есть что-то хорошее. Это неплохая инициатива.
1: Оказывается, тенденция не только где-то там существует в наших краях. Это по всему миру происходит. Так что до 16 лет.
0: Офигеть. Вырастим вообще идеальное новое поколение.
1: Да.
0: Вообще не травмированное всякими,
1: конечно,
0: соцсетями.
1: И они,
0: массами этими.
1: И они, получается, даже не будут знать, кто такой Андрей Нефёдов.
0: Получается.

0: Вот мы с Артемом работали на мероприятии, где Беовульф была хедлайнером. Ее прям любят люди.
1: Да.
0: Прям собралось очень-очень много зрителей. И потом в соцсетях вот волной такой после мероприятия я посмотрел, все там вообще в восторге от того, какая она и какая у нее энергетика в первую очередь. И как она поет.
1: Да.
0: Вот.
1: Да. Вот тут написали, значит, это еще ерунда. У меня жена запретила, когда я везу внука в детский садик, включать ему новое радио. Вот это запрет.
0: Нет, новое радио ни при чем. Именно вот какой-то определенный промежуток, да, временной, очевидно, под запретом.
1: С 11 утра до 5 вечера, потому что Данилин, конечно, отъехавший абсолютно.
0: А я думал, из-за меня, я вечно какую-нибудь, как сказал, ну, какую-нибудь жесть.
1: Да не.
0: Не?
1: Не-не-не, точно не из-за тебя. Да там 100%, можешь даже не париться.
0: Ой, да ребенок, может быть, вон... Потом переслушивает подкасты. И, кстати говоря, между прочим...
1: Да, на Яндекс.Площадке.
0: Новое... Помоги.
1: Новое приложение.
0: Новое приложение. Вот.
1: Но видишь, там записи нет. Это для тех, кто просто в интернете хочет слушать. Если вы хотите переслушать эфиры, то это на Яндекс.Подкастах. Просто вводите там 1+1, новое радио. И там мы сразу же... А во-вторых, крутейшее приложение Radio Hub. Вы можете скачать. Там можете слушать эфир в фоновом режиме, смотреть трансляцию из любой точки планеты.
0: Ого,
1: оно суперудобное. И мало того, там еще и, насколько я понимаю, не только новое радио, там наша радиостанция, там и Европа Плюс, и, короче, вот наше радио все собраны в одном месте. Радио Хаб, приложуха.
0: Вот здорово, ребят, а? Ну и утро вообще.
1: Вообще-то это реально удобно, ну потому что ты хочешь, допустим, с Bluetooth колоночки там или с чего-нибудь. Во-вторых, трансляция, которая не лагает. Никак, нигде. Если где-то трансляция, приложение Радио Хаб открыл, и все, и сразу же... И пишешь там, ну, не пишешь, в смысле, смотришь трансляцию, и нормально тебе, вот тебе счастье. Так что, ребята, Radio Hub скачивайте, вводите там у себя в магазине. Я уже скачал.
0: Да, ты хотел сказать, а я уже установил себе. И вам, дорогие друзья, тоже советую. Переходите по ссылке.
2: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
3: Супердвиж.
2: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Зачисляй, храни, трать.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
11: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
14: Это просто хахашка распирает изнутри.
13: Кирилл Калинин в кадре.
14: Приколист и талант.
13: И в центре главных музыкальных событий.
14: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
13: все, что звучит на новом, теперь на экране.
14: Музыкальные скоростя.
13: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
14: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
11: 16+.
15: Новое радио.
0: Так, мне кажется, надо в пятницу что-то классическое какое-то.
1: Так, давай, знаешь что? А, классическое?
0: Ну, не, ну смотри.
1: Блин, а я хотел предложить тебе...
0: Только не замай, Василий.
1: Не, не замай. Я хотел... Ну, она, не знаю, есть у нас там в папке или нет. Я хотел тебе предложить Смешарики и Джарахов. Песня «Дрилл» называется.
0: Смешарики и Джарахов.
1: Ей уже 5 лет, она не свеженькая, но «Дрилл». Она кочевая.
0: Можно ее, да, сразу?
1: Да, да.
0: Да, пожалуйста, конечно, в детской.
1: Ну,
0: минуту.
1: Там это официальная песня со смешариками. Там Шарики. Даже они пели своими голосами, «Дрилл» наваливали.
0: Угу.
1: Смешарики и Джарахов.
0: Да, мы однажды «Дрилл» на вечеринке тоже «Дрилл» все, все напитки смешалики и потом наваливали.
1: Ага.
0: Так, сейчас, одну секунду, значит, как называют? «Дрилл»,
1: смешарики,
0: да?
1: Джарахов, «Дрилл».
0: «Дрилл»
1: называют.
0: Да, хорошо. Значит, «Дрилл». Вот получится, что Кирилл поставил «Дрилл»?
1: Да.
0: Ну что за утро, я не могу.
1: Это вот чисто там, я это угорал дома, говорю, вот смотри, своей говорю, вот смотри, «Дрилл» зарубежный, там опасные типы, это, темнокожие в этих масках, вот так вот, и потом говорю, и вот наш «Дрилл», там «Гэнг», «Смешарики», «Новый Вутэнг». Да. Ну, какие там, о!
0: Оно?
1: Да.
16: Grrrr!

0: Там еще клип крутой. Хорош. Они их всех там нарисовали. И вот мне интересно, они реально дядьку, который озвучивает Кроша, заставили, типа, вот он прям читал, или они как-то это по отдельности, ну, типа, записывали по одной фразе? Да. Потому что у Копатыча там вообще крутой парт, и у Кроша тоже.
1: Да почему? Не, ну это так, такого уровня артисты, они вполне могли зачитать.
0: Зачитали, ну, под
1: конечно,
0: рил, да?
1: Конечно.
0: Так что, да, ну, кочевая.
1: Кочевая, не, реально история, раскачивает. Конечно, да. Как бы там не относились вы там к Джарахову или там к Смешарике.
0: Гэнг, Смешарики, новый ВТНК. Cash rules everything around me, cream, get the money.
1: Да, все, все, где написано в названии артиста Смешарики, это всегда качественно, как минимум. Они стараются и держат марку.
0: О, кстати, да. Я тебе, знаешь, что хочу показать? Я забыл совсем.
1: Это наш... я уже видел. А, другое?
0: Наш Валера, который рисует нам Красногорский парк. Вот он сейчас написал в чат, а я вспомнил. Я у него, значит, увидел в рилсах, что он, оказывается, еще и... Он является стендапером, битмейкер, диджей и прочее. Короче, он диджей, и он, оказывается, сделал ремикс на трек Andro и Mary Gu, который у нас крутится. И я такой подумал, ничего себе, звучит здорово вполне. И я ему говорю, скинь мне, я хочу поставить на радио. Он с этого вообще жестко прифигел, он говорит, у меня, честно говоря, только там полтрека готово. Я говорю, ну и ладно. И он через где-то час или два скидывает полный трек. Он вчера сидел, его там трясущимися руками, видимо, доделывал. Звучит реально здорово. Вот я тебе сейчас скинул его.
1: Не, я послушал, конечно, здорово. Но дело в том, что в чем разница? Я побоялся ставить его в эфире.
0: Ну, я нет, наоборот.
1: А ты нет,
0: давай,
1: ну,
0: под мою ответственность.
1: Реально хороший, хороший.
0: Вообще реально молодец.
1: Тем более, вот с моей любовью,
0: и трек, наверное, который у нас, и трек, который у нас в ротации играет. Вообще, да, человек, да, талантливый.
1: Это вот рубрика «Знай наших», то есть наши слушатели, которые вливаются вот в коллектив, получается. Да.

0: только появился. А нас Мэри Гуз, Андро, в суд не подадут за то, что мы ремикс, который просто там сделал наш друг, вот поставили.
1: Вот, прикинь, тут Маша такая, не, чуваки, это перебор, мы, конечно, в хороших отношениях. Да. И хоба, иск гигантский.
0: Гигантский,
1: просто,
0: на миллиард.
1: И Андро такой приходит, ну, приколе, не, чуваки, это вы что-то, вы перешли все границы.
0: Все границы уже,
1: Валеру
0: абсолютно.
1: В каталажку, нас уволили.
0: Либо другой вариант, они могут это послушать и сказать, блин, прикольно, надо доделать только и можем выпустить официально.
1: Да,
0: но вряд ли, конечно.
1: Блин, прикольно, надо только переделать там все полностью.
0: Все буквально, да.
1: Другую аранжировку сделать абсолютно и
0: выпустить. Прикольно, что такие талантливые ребята в команде, потому что просто чел, во-первых, мультики рисует, во-вторых, делает ремиксы, что он еще может на моноколесе жонглировать.
1: Да.
0: Вообще. Так что, ребята, смотрите, вот вы когда подаете всякие заявочки, вот, чтобы хотите у нас работать, посмотрите, сядьте, отдышитесь, посмотрите, какие у вас таланты. Вот Кирилл знает все, допустим, советские фильмы. Валера делает мультики, рисует. Я просто во всем профессионал величайшего уровня.
1: Во всех сферах,
0: уровня,
1: разве,
0: да,
1: так уж получилось,
0: так
1: конечно.
0: Что, потом Данилин, он мастерски считывает аудиторию, он знает, где там подогреть, где прижучить. Эбби просто прикольная девчонка.
1: Ну, иди Диклер.
0: И Дик Диклер, а он в музыке у него,
1: да,
0: вкус безупречный.
1: Энциклопедические знания,
0: да,
1: в ретро-музоне.
0: Так что, ребята, надо, короче, понять, в чем вы хорош. Может быть, вы хотя бы умеете, там, я не знаю, какие-то фокусы.
1: Ну,
0: какие-то,
1: ну да, или вы
0: распиливать,
1: можете, или вы можете пюрешку между зубов вот так делать.
0: Это,
1: и обратно.
0: Нет, ну это ты чё, это уже на Европу.
1: Я так завидовал ребятам в садике, которые так могли делать. Зубы выпадали, они так пюрешкой вот так делали. Я реально помню, что я мечтал.
0: Которые плевали вот так через зуб.
1: Да.
0: Я не умею так.
1: Это тоже достижение.
0: Ну да.
1: Свистеть умели двумя пальцами в рот. Так и не научился.
0: А Валера написал, да я вряд ли бы хотел его выпустить, конечно. Да ты бы все ты хотел, конечно бы. Все ты хотел, Валера. Что ты начинаешь там прибедняться? Сейчас вот они подошли бы, Мэри Гу, Сандра, такие, слушай, прикольный ремикс, Валера, давай выпустим. Он такой, я не буду, вы что, больные, что ли? Вы куда гоните? Я просто хочу
1: еще
0: остаться бомжом на всю
1: еще
0: жизнь.
1: Еще одна рубрика «Знай наших ребят». Все, на паузу уйдем. Да.
2: Калинин и Райтраум на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 19 июня в Красноярске малооблачно, днем плюс 24, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
5: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
6: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
7: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
8: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».
9: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Здравствуйте, да. Всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтрам на базе, новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. А рассказываю историю, которую я хотел рассказать. Ой, чуть попозже ее отложил, значит. Ну, вы знаете, что я... Сделай потише, пожалуйста.
1: Что?
0: А, да, алло.
1: Алло, алло. Какую, не... какую историю?
0: Там история, да, короче. Да, да. А сейчас вообще ничего не слышно. Короче, история про то, что опять, значит, спич про то, что жить надо здесь и сейчас. Я, вы знаете, я уже собирал комп, обновлял комп, но так или иначе я его собирал на базе старого компа, потому что тройку из материнская плата, процессор и оперативка надо было менять всю целиком, потому что оно по отдельности там не меняется. Переходишь на следующее поколение, короче. Ну и вот, я эту тройку не менял, и тут хотел с Нового года этим заняться. И потом подумал, блин, до Нового года еще 6,5 месяцев. А оперативка там сейчас как чугунный мост стоит просто. И поэтому это все мне могло обойтись в копеечку. Ну и вчера я сидел и думал, блин, еще 6,5 месяцев до Нового года. Плюс я так или иначе, моя видеокарта, которую я купил, мощнейшую, она все равно чуть упирается в возможности моего старого процессора, который не полная фигня, но просто он, ему уже там лет 5 или что-то вроде того. И я вчера заказал себе все, что мне нужно было. Да заказал, все-таки влетел в эту копеечку, но вот оно приедет. Из минусов мне придется опять весь комп разбирать в ноль, просто до всего, что было, вот опять как разобранный, и собирать новый. В итоге поменял я проц, купил, у меня был Ryzen 7 4750, а я купил прям...
1: Какой у тебя был?
0: Ryzen 7 4750, да. А я купил последний, прям Ryzen 9 9950 X3D, две плашки по 48 DDR5, что тоже в копеечку вылетело, и мать новая теперь тоже. А мать там такая, там вообще, там эти стелс, короче, она, то есть там все закрыто, ты провода вообще сзади подключаешь. То есть там никаких проводков, ничего не будет, она кристально белая просто. Ну вот из минусов только оперативка во вторник только приедет, поэтому выходные я не пособираю. Но тем не менее, все, там сейчас такой агрегат, ты что, я его даже мощности раскрыть не смогу на полную. При всем желании. Ты что, там комп просто. Ну влетело, влетело в копеечку, конечно. Где-то нормально. Все деньги потратил.
1: Ну, класс.
0: Вот. Но я мог остаться с этими деньгами, и до Нового года бы у меня это свербило, а оно у меня уже лежало в корзине. Оно бы у меня свербило бы, и каждый день я бы заходил в эту корзину, смотрел на этот проц, смотрел бы, и все, и это. А вот я решил, нет. Я сейчас, мне надо. Пишут ДДР по 40... Нет, 2 по 24, я же сказал. Там уже выпустили, такое уже можно. Теперь не только по 16 или по 32, а еще и по 24 можно две плашки купить.
1: По 24, нормально.
0: Да. Ну, просто такого раньше не было, чтобы...
1: Ой, по 24. Этот человек запрещает мне рассказывать мои истории про ремонт.
0: Наоборот, не запрещаю.
1: Нет, ты всегда вот так глаза закатываешь и демонстрируешь самую большую скуку на планете. Поэтому я рассказывать особо ничего не буду, ребята. Но про компьютер 17 раз, это как бы DDR Ryzen, хрен помпайзен. Там 90% случаев сейчас слушатели сидят такие.
0: Ты не понимаешь, для чего это делается.
1: Для чего?
0: Я объясню тебе, для чего это делается. Потому что вас, ремонтников, вот этих пивных скуфов и прочих, их и так 18 миллиардов. А сейчас компьютер, компьютерщики, всякие игроманы, стримеры молодые и так далее. Услышали что-то знакомое, такие, ничего себе, поэты про радио говорят. И такие, о, будем слушать это радио.
1: Вот тут Сергей спрашивает,
0: не понимаешь,
1: почему Кирилл промолчал про мать? Ну, типа, не пошутил.
0: Да,
1: а я вам новая скажу, потому что эта история в 17 раз раскат, и
0: он
1: из них
0: шутил,
1: из 17 раз, два раза про мать мы уже шутили.
0: Да,
1: поэтому я просто жду, и
0: да,
1: все, когда это закончится. И
0: поэтому,
1: да. Не, я на самом деле рад за Артема.
0: Пишешь, что по охлаждению, ну, водяное, конечно.
1: А вы там в личку перейдите.
0: Да, мы перейдем. Я тебе говорю, малый пласт новой аудитории, которая сейчас услышала знакомые слова.
1: 14 человек.
0: И такие, прикольное что-то, прикольно. А ты зря недооцениваешь.
1: А потом посмотри, когда я поставлю группу «Рок Острова», какая будет ситуация в соцсетях.
0: Так они и так здесь уже.
1: Да.
0: Ты их уже историями про ремонт приманил. Они
1: один
0: и так
1: раз
0: уже здесь.
1: Я рассказал про два раза.
0: Нифига себе про то, как ты к маме в Липецк ездишь. Я уже полтора года слушаю, как
1: пипец,
0: ты ремонт
1: я
0: делаешь.
1: Вообще про ничего про это не рассказываю.
0: Ага, про раковину сколько раз ты рассказывал.
1: Блин, пипец.
0: Вообще.
1: А ты вот, кстати, шутишь, а я реально, я человек сомневающийся, и я из-за этого реально ничего не рассказываю.
0: Да нет, рассказывай, я
1: же
0: тебе наоборот
1: говорю. Не хочу уже, все, вообще, ничего не буду. А у меня, знаете, сколько там случаев? Один раз, ну ладно.
0: Да.
1: Один раз, ну ладно.
0: Ну давай.
1: Да все, да ну все, обидели меня вообще жестко.
0: Расскажи.
1: Как мы шкафчик там вешали в ванной.
0: Ну расскажи.
1: Как смеситель бракованный приехал.
0: Ну расскажи.
1: Не буду. Я унесу эти истории с собой. Домой, на Тимирясевскую.
0: Не хочешь, кстати, старый проц купить у меня? Ты видел, кстати, там...
1: Куда его вставлю?
0: Предзаказ себе? На GTA 6 уже...
1: Я не умею. Я так куплю потом.
0: Вроде с 25-го, что ли, числа предзаказ на GTA 6 уже запустили.
1: А те, кто предзаказывают, у них какие-то привилегии есть? Ну, типа, первым,
0: бывает,
1: понятно?
0: Бывает, да, подешевле. Какие-то, типа, плюшки какие-то дают. Какие-то, типа, знаешь, внутриигровые бывают. Ну, думаю, в GTA 6 не будет никаких привилегий. Но так в основном бывает. Да.
1: Я вообще деньги считаю. Какое счастье.
0: Так что у меня теперь 2 ядра, 2 гига, игровая видеокарта.
1: А я просто в PlayStation вставлю Dean Screen, все, буду играть. Тоже.
0: Вот пишет Артем, прав, интересно послушать. Он всю неделю про свой ПК бубнит. Вы зря недооцениваете компьютерные людей, которые увлекаются компьютерами. Их не меньше, чем которые увлекаются вашими смесителями. Просто мы пока еще не дошли до ваших смесителей. Точнее, даже, ну, я могу сам все это поменять, просто... Ну, для меня это такая рутинная работа. Починить что-то, сметить, что-то как на работу.
1: Сметитель. Да. Ну, ладно, сейчас Лурик. Кстати говоря, уже скоро вот ваша любимая рубрика. Артем готовился.
0: Да, и анекдоты. Будут анекдоты. Через две песни. Рубрика с анекдот. Кирилл, не сомневайся, реально рассказывай.

0: Ну что, у нас готово отбить?
1: Все готово, я вообще все подобрал.
0: Рубрика «Пятничные анекдоты». Начнем с коротеньких и, как обычно, пойдем на повышение. Хотя сегодня в основном, конечно, коротенькие. Давай, отбивочку какую-то.
1: Подложку забыл.
0: Да, смешную.
2: Черт, подложку же надо еще, веселую.
0: Я тут пока подумаю, с какого начну.
2: Подложку же надо, ребят, сейчас какую-нибудь усмешняющую.
1: Ну вот, из деревни дураков, например.
0: Давай, тоже, ну давай, чтобы... как вариант.
1: Вот такой вот.
0: О, отлично. Итак, пятничные анекдоты. Один спрашивает другого. А у вас было вот это вот с женщиной за 50? А он ему отвечает: было. Хотя сначала она предлагала за 100.

0: На кухне двое выпивают. Он говорит: слушай, а где твоя жена? Он говорит: да как, где? В Минске. А он ему говорит: о, Минск, классный холодильник.
1: Ай, да.

0: Саша возвращается муж с командировки. Заглядывает в шкаф, вытягивает оттуда любовника и кричит: «Сколько тебе говорить, нет ее тут, развелся я».
1: Ничего себе! Семейная!
0: Семейная. Да.
2: Остальное все станет ненужным, космос.
0: Такой анекдот. Какие-то могут повторяться, могут, я не знаю, просто я не помню уже, какие я рассказывал. Во время празднования нового 2001 года телерепортер спросил прохожего на улице Лондона. Он говорит: «Какие у вас планы на это тысячелетие?» Он говорит: «Довольно скромные, большую его часть я буду мертв».
1: Вот так.
0: Скромные.
1: Такое тоже.
0: Да, такое, да. Идем дальше. Отец, меня побили, ребята целой компании вообще отметелили. Что мне делать? Вспомни, чему я тебя учил, сын мой. Я помню, но умение коптить свинью мне не пригодилось.

0: Такой анекдот. Значит, жена с мужем лежат дома. Жена с мужем. Это звонок в дверь. Жена говорит: это мой любовник, скорее прыгай с балкона. А тот на балкон быстро прыгнул вниз и думает: ха-ха, наоборот же должно быть.
1: Вот так
0: вот. Вот такая. И полетел наверх. Вот такой. Идем дальше. Один, значит, ну, компания, семья с другой семьей сидит, они дружат, сидят, и один муж говорит другому, он говорит: мы вчера были в офигенном ресторане, вообще самый крутой, что я посетил в жизни. А вот тот ему говорит: как называется? Слушай, памятник, к черту, как цветок называется красный такой? Тюльпан? Нет, который с шипами. Роза? О, точно, роза, как называется ресторан, где мы вчера были с тобой? Цыгин.

0: осталось. По-моему, один из них я рассказывал, но может быть и нет. Царь позвал к себе Иванушку дурака и говорит: если завтра не принесешь двух говорящих птиц, голову срублю. Иван принес филина и воробья. Царь говорит: ну пусть что-нибудь скажут. Иван спрашивает: воробей, почем раньше водка в магазине была? Воробей говорит: чирик. Иван филину говорит: а ты филин, подтверди филин. Подтверждаю. Ну вот такой, лайтовенький. И последний анекдот на сегодня. На рынке общаются. У вас арбузы по 3 рубля есть? Да. Сколько за один? 3 рубля. А за 3? 9 рублей. А за 10? 30 рублей. А за 345? 1335 рублей. А за 2432 арбуза 7296 рублей. А за 400665 арбузов 1 201 995 рублей. А за 4 831 арбуз. А у меня столько нет.
1: Я не ожидал. Ну вот, вот
0: спасибо большое.
1: Была эта пятничная рубрика, да. Сегодня.
0: Напишите, какой анекдот вам больше понравился. Было много разных, но какой вам запомнился больше? Напишите, вот. Пишет Минск: хороший холодильник. Вот. Да, это правда. Это правда. Вы знаете, это правда, да.
2: Это новое радио.
0: Новое радио.
2: Это правда. Да.
3: I'm standing at the edge of our dream,

0: Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.

0: Хочется сконцентрироваться на положительном чем-то, на хорошем. И вот тут будто бы гром среди ясного неба. Егор Крид у себя в соцсетях раскрыл тайну, что снимет документальный фильм про себя. Вслед за Ваней Чебановым.
1: О, круто.
0: Да, документальный фильм, вот Егор сказал, были моменты, о которых знают все, были такие, которые оставались только внутри моей команды и моей семьи. И обо всем этом мы совсем скоро узнаем. Вот здорово, скорее бы уже, Егорыч, молодец, правильно, тем более столько, такой уже как бы путь прошел человек артистический и жизненный, что впору как бы снимать, а потом уже продолжение какое-нибудь, вторую часть, третью, там сиквел, приквел и прочее. Я так понимаю, что сейчас будет какая-то тема? Поэтому пока что мы послушаем...
1: Нет, уже готово.
0: Уже готово? Ну все, тогда давайте. Итак, тема дня.
1: Так, да, тема дня. Уважаемые коллеги, зачитайте, пожалуйста. Тема дня сегодня обширная, большая, но интересная.
0: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Просто так» на новом радио. Если вы слышали эти слова в эфире, значит, скорее всего, вы слушаете новое радио, где только что играла новая песня Аси «Просто так». Обсудим сегодня. Спасибо огромное.
1: Да, ага.
0: Дай бог здоровья. Обсудим сегодня вот такое интересное. Вот что. Сегодня праздничек, который именуется как самый счастливый день в году. И вот именно счастливый, а не лучший. Потому что самый лучший-то вчера заходил, а вот сегодня счастливый.
1: Там так пелось, да?
0: Самый лучший день.
1: Заходил вчера? Угу. А, ну все, значит, я не ошибся.
0: Короче, тема такая. Когда и почему ты был по-настоящему счастлив? И что тебе вообще надо для счастья? Какие-то материальные блага или обнимашки, например. Ну, только дайте честно, без всякого там, когда близкие здоровы и все такое. Не помню, вроде обсуждали мы это уже недавно. Да и ладно, повторение, мать печенье. Конец цитаты.
1: Да.
0: Когда вы были

0: по-настоящему счастливы?
1: Да.
0: Ох, какой вопрос сложный.
1: Он первый раз в жизни после темы сказал конец цитаты, потому что там она заканчивалась на повторение «Мать печенья».
0: Да. Ну, чтобы поняли.
1: Ну, чтобы от себя, да, от себя отводить эти. Ну, а как?
0: Не, чтобы не подумать, чтобы не забрать себе чужие лавры. Вдруг люди подумают, что повторение «Мать печенья» — это я придумал, а это не я придумал.
1: Ну, не понравился тебе каламбур.
0: Нет, такой, да. Смешной. Почему? Я за любые каламбуры, да? Даже не смешные, даже такие вот говёные, как этот.
1: Ну, спасибо.
0: Да нет, хороший.
1: Ну и вот. Такая, самый счастливый день сегодня почему-то. Я не знаю почему, по-моему, как-то это вроде бы связано с тем, что до Нового года столько же, сколько уже прошло. Mm-hmm. Честно говоря, не очень помню, но что-то как будто такое. Но это не важно. Неважно, сегодня самый... Вот человек написал стюряшки, когда вышел, был очень счастлив.
0: Например?
1: Ну, конечно.
0: Откинулся, все.
1: Вот, нормально. Так что вот такие вот нужны... Когда вы были вот реально счастливы, когда... Или что вам вообще для счастья надо, для настоящего, для такого, чтобы оно вот так вот... Ты такой, о, я счастлив, я счастлив.
0: Да, я вот анекдот придумал. Значит, Артем Селиванов и наш Олег сидели 20 лет в тюрьме. Вот, освободились в один день, вот, еще 10 минут поговорили про компьютеры и разошлись. Смешно?
1: Да.
0: Сам придумал.
1: Нормально. А вот смотри, такой анекдот.
0: Давай.
1: Такой анекдот.
0: Про меня?
1: Нет, не про тебя.
0: Ну, ладно, давай про меня. Можешь добавить? Просто замени главного героя на меня.
1: Ой, блин, тогда так, смотри, тогда такой анекдот. Однажды это как его... Нет, мне надо подумать.
0: Ничего,
1: я другой раз. Анекдот у меня просто был.
0: Ну,
1: типа
0: давай.
1: Вот, допустим, он говорит, вот я счастлив, а потом говорит, а сейчас вишню поем.
0: Right now,
1: а счастлив.
0: А
1: счастлив. Ну, кстати, вот тоже меня смутило тогда. Вот я в поезде ехал, там было написано «кнопка слива». Я кнопку нажимал эту, и никакой слив никакой что-то не про... Да. Никакие сливы я не видел.
0: Потому что жизнь взрослая, она полна обманов.
1: И я тыкаю, где сливы мои? Я хотел сливы, нажимаю кнопка слива. А там, во-первых, кнопка-кнопка, а не слива никакая. Во-вторых, анекдот про Кирилла, сейчас придумаем.
0: Давай.
1: Так, смотри. И Кирилл идет, значит, по лесу.
0: Так.
1: По лесу идет. И видит, машина стоит.
0: Так.
1: Он сел в нее и сгорел, но... Это не конец анекдота. Сел в нее и сгорел. Потому что ему люди кричали: «Берегись автомобиля!» Цигель, цигель, ай,
0: люлю, я тебя... Молодец!
1: А он не послушал людей.
0: А это еще не все? Давай.
1: А он не послушал людей. Поэтому сел в нее и сгорел. А почему он сгорел? Потому что... Да он сгорел от стыда, потому что кто-то переснял ремейк на фильм «Осенний марафон», и он посмотрел это и аннигилировался, потому что он не смог пережить это. И «Осенний марафон», а потом он еще... И потом «Спортлото 82» пересняли на «Спортлото 2026».
2: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Или самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция длится 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Ну вообще, конечно.
3: Ну, всякое, Кимару, всякое конечно, такое, вообще. Да, пишете вы. Вот сегодня встала в 4 утра, в 6 сходила на тренировку, в 8 уже на работе. Выпендрилась в чате нового радио, и я счастлива.
2: Но это, по сути, только ради этого и делается,
3: честно
2: говоря.
3: А вот вы, кстати,
2: говоря.
3: Да, вот это все вы делаете. Вы же это делаете что, для себя или для того, чтобы потом фотки выложить и всем рассказать? Вот положа руку на сердце, признавайтесь.
2: Не, ну ты же понимаешь, что вот это объективно прям понт, когда ты в 4 утра встал и пошел бегать, это объективно понт. То есть ты в этот момент с такой радостью можешь хвалить себя и ждать какой-то похвалы от людей, вот этого, знаешь, шоу. Что все такие, ой, да ты больной
3: вот
2: человек.
3: Как все это происходило, когда не было соцсетей и не было интернета? То есть как люди бегали марафон и что? И просто они дома рассказывали об этом, и все?
2: Ну, на работе,
3: и соседям
2: на
3: может. На производстве. Это же аудитория, ну, человек 15. А как они? А ради чего вообще люди?
2: Да у них и в соцсетях аудитория человек 15 сейчас, так что ничего сильно не изменилось. Вот человек написал, был счастлив 12 июня в День России, когда на рыбалке на брата вышел медведь. И он так заорал, что я, сидя в лодке, видел, как брат и медведь бежали в разные стороны. И мы не съедены и уехали домой. Это такое счастье. Почти как рождение третьей дочки.
3: Почти.
2: Почти как рождение.
3: И этот самый брат такой, медведь. А медведь такой, брат.
2: Да.
3: И в разные стороны.
2: Да. И там на медведя там легко. Вот они говорят, надо упасть и прикинуться мертвым.
3: Да, или кидаться в него говном. Так.
2: Надо просто машину поджечь свою, он не удержится.
3: Конечно. Это если ты на машине приехал.
2: Если на машине.
3: На велосипед не клюет этот
2: медведь. К сожалению.
3: В 2006-м в армейке с товарищем купили ящик мороженого и сточили его. Ну, такие простые радости.
2: Купили, да, конечно. Так мы и поверили.
3: Я счастлива третий год каждый день. Третий год, как от нас ушел бывший муж. И оставил меня с тремя детьми.
2: До сих пор помнит про это, значит, она несчастлива.
3: И я не
2: это
3: сошла с ума. Не, ну, пишет вот человек, что свобода, дома нет негатива, все супер.
2: Ага.
3: Ля-ля-ля, тра-ля-ля, пишет
2: и денег,
3: она.
2: И денег
3: бу-бу-бу, зизя, все, и дальше неразборчиво.
2: Денег нет, негатива нет, ничего нет.
3: Да все нормально, там девчонка подняла троих детей в одиночку.
2: Да, реально?
3: Дай бог, чтобы, вот, ух, понимаешь.
2: Ну все тогда, сильная женщина.
3: Молодец. Для сильных женщин, дорогие друзья, звучит...
2: Сильные женщины тоже плачут.
3: Ну?
2: Все, ладно.

0: на новом радио.
1: 8495-232-1632.
2: Звоните, пожалуйста.
1: Давайте, что там у вас по счастью? Какая ситуация?
2: Мы сегодня шутили, что гостей не будет, а оказывается будет.
1: Да, я не знаю, кто придет, то придет. Уже ладно.
2: Так Сократ придет.
1: Ну, если так, то супер вообще.
2: Будем с ним Сократ. Да, только мы с ним будем, скорее всего, 40 минут про концерт Канье Веста общаться.
1: Ну, ладно. Ну, и что-нибудь пошло. И опять это будем шутить, что Лера успешнее, чем он. Вот это все. Но. Вот это классическое.
2: Да-да-да.
1: Он будет спрашивать, а вы чё там,
2: да,
1: а у вас
2: дела,
1: и такого
2: вас,
1: нет, да, как у вас, ну чё вы тут,
2: да.
1: В прошлый раз смешнее было, он ещё сказал.
2: Да-да-да, конечно.
1: Так,
2: звоните, пожалуйста.
1: Да, звоните или нет, или что, мы будем молчанку играть? Ого, тут 496 попыток у человека, это я подозреваю, что...
2: Да, мы сегодня обсуждаем тему, когда вы последний раз реально были счастливы по-настоящему, а почему такая тема? Потому что сегодня праздник, самый счастливый день в году. По какой причине 19 июня самый счастливый день в году, я не очень понимаю, но вот так вот они придумали, а мы это, знаете, просто эти вот обязательства выполняем. Я человек простой, мне сказали, я принеси, подай, я пошел, сделал.
1: Ты человек потом... отстой.
2: Это правда. Ну, вообще-то нет. Я любому приду на помощь, реально. Кому надо помочь, с чем?
1: Тут, ты знаешь, в чем дело? Один человечек забивает все линии, да? Реально. Как-то надо поговорить, да, с
2: ним. Как поговорить, уже говорили.
1: Mm-hmm, понятно.
2: Уже говорили, уже не поговорить.
1: То есть вот первая волна вот звонков, все три, это вот с одного, один тот же человек с разных телефонов.
2: Это Даня, да, звонит,
1: Дань,
2: с трех
1: старик,
2: телефонов?
1: Мы да. тебя просим, просто
2: пожалуйста.
1: Ты мешаешь нам работать, давай уж прямо скажем, не получается принимать другие звонки.
2: Да мы уже говорили.
1: Здравствуйте.
2: Алло.
3: Здравствуйте.
2: О, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Наташа.
2: Наташа.
3: Казани.
2: Из Казани. Наташа из Казани, рассказывайте, вы вообще счастливый человек?
3: Счастливый человек.
2: Ну, по-честному только скажите.
3: Честно-честно.
2: А почему вы счастливый человек?
1: Потому что дозвонилась Наташа в любименькое шоу на новом радио.
2: Что, на ВЛУ?
3: Да. Да, ага. Сегодня самый счастливый день.
2: Так просто тебя, то есть вот рождение детей, это все на второй план, первое на первом месте, что дозвонилась на новое радио.
3: Нет детей, я еще не рожала детей. Поэтому...
1: Ну вот когда родится, у тебя будет на первом месте рождение, на втором, да. Когда ты дозвонилась 19 июня 2026.
2: Ну, а до этого, когда ты последний раз счастлива была? Когда,
1: может быть, там
2: было?
1: От медведя убежала, он тебя не съел.
2: Или
1: там,
2: из тюрьмы вышла.
3: Нет, да. Нет. Ну, кстати, опасность была, мы убежали от клещей на сплаве, мы были на сплаве, потому что... Mm-hmm. Ой, в том году, не в том году, в выходные в эти.
2: Да. Так, чуть-чуть перепутала даты.
1: Это 7 лет назад было. А, вру, на прошлых выходных.
2: Да-да-да.
1: Ну и чего?
2: И вы бежали от клещей. Типа, клещ за вами влетел, а вы убежали.
3: Да.
1: Клещ с ножом еще причем.
2: Да-да-да.
1: Стойте! И как же?
3: Нет, никто не поймал клещей, все нормально.
1: А, в этом плане.
2: И сплавлялось, да? И сколько у вас этот сплав проходил по времени?
3: 3 дня в Пермском крае по Уралу.
2: О, по часовой, да, наверное, по часовой?
3: Да,
1: класс.
2: А я сплавлялся по часовой. У меня тоже было такое.
1: Мы тебе завидуем похорон. Ну я точно.
2: Знаешь, какой это кайф? Ты вот сплавляешься на этой лодочке, потом где-то причалил, там какой-то что-то костер развел, там что-то пахал, искупался. Искупался в этой же часовой. И дальше поплыл. И потом вот это.
1: Что-то подозрительно, Артем, по-моему, иронизирует.
2: Нет, я абсолютно честно тебе говорю. И я причем это все в трезвом уме, потому что я еще, во-первых.
1: Еще и потрезвяю.
2: Меня, во-первых, тогда алкоголь не интересует. Рисовал, как и сейчас. Но тогда тем более. А вот, а у вас были какие-то интересные случаи там?
3: Помимо клещей? Ну, да. Там такие уж наши локальные больше.
2: Ну, может, кто-нибудь напился и утонул?
1: Господи. Так ты представь себе курьезные случаи.
2: А, у вас еще и баня походная была. Ребята, извините. Ну, возьми Кирюху сплавляться-то хоть раз, он тоже хочет. По часовой.
3: Вообще с удовольствием. Все, еще году позовем.
2: Да, а что в следующем? Еще вообще-то 2,5 месяца лета.
1: А когда комары там в походе накусают, начинается по часовой, да, по всему телу?
2: Да.
1: Не смешно.
2: Ну вот, и подумайте несколько раз, взять его или нет.
1: Да нет, я нормально, там по каламбуре что-нибудь. Слушайте, а там мышка, ну вот, всякие комарики, кровососики, они там присутствуют?
2: Конечно, пауты вот такие.
3: Полно.
2: Конечно, ты что, и пауты там вот такие, оводы вообще все.
3: Мы там всем обшикаемся, ванильной водичкой какой-то там.
1: Ага. Ванильной водичкой, а попшикались, и да, и
2: Сплавляться. Да. И потом купаетесь в это собет, попшикавшись ванильной водичкой, там водомерки умирают просто.
0: За вас!
2: Да.
3: Кстати, нет, реально просто ванильная вода.
2: Ванильная вода, ладно, я понял.
1: Ну да, ванилин это хорошее средство, да, чтобы вот скрыть запах тела. Я тоже такое слышал.
3: В вилках так говорят.
1: И вроде помогает, да, натираешь. Вот против мошки, я знаю, она помогает.
2: Мошка, гнус.
1: Мошка, гнус.
2: Да. Кстати, по поводу... Минут на 10
3: помогает, реально.
2: Ладно, понял. Спасибо тебе за звонок. По поводу, кстати, живой природы, я вот вчера задумался, а кто-то вообще слышал вот словосочетание «лошадь Пржевальского» не в школе вообще в последний раз?
1: В зоопарке, старик. Я ходил в Липецкий зоопарк, у нас там есть.
2: Ну, это просто типа...
1: В школе и в зоопарке.
2: И в Липецком зоопарке именно, потому что в других зоопарке ты приходишь, там бегемоты какие-то, а в Липецком лошадь Пржевальского.
1: И больше ничего нет.
2: Я нереально, мне постоянно вот это вот в школе, мне плоту Путорану, лошадь Пржевальского. Я ни разу эти названия не слышал потом после.
1: Что нет, еще был Руальд Амундсен и Фритьоф Нансен, которые первые...
2: Это какие-то из Формулы-1?
1: Да, гонщики Формулы-1. Так, ладно, все, уходим.
2: Дискотека будет?
1: Дискотека уже не будет, потому что 52 минуты. Я хотел поставить микс, но уже не будет.
2: Ну, обрежь его, обрежь.
1: А не успею.
2: Обрежь микс.
1: Ну, ладно, короче, сейчас подумаем.
4: Калинин и Райтраум на новом радио. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу, 19 июня, в Красноярске малооблачно. Днем плюс 24, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
5: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Urban сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Urban 2022». Дома сданы.
6: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
7: Красноярский рабочий 150К.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

нифига времени не осталось, но на 6 с небольшим минут, думаю, включим миксик февральский. Это электрохаус, бигрумхаус, всякие там Мартины Гарриксы, Тиеста и прочее. Если не слышали, кайфанете еще разок. Спять.

0: Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран на базе, новое радио, суперхиты и суперновинки на базе.
1: Классные песни, конечно.
0: Да, песня прикольная. А что ты опять не поставил песню про свой любимый напиток White Horse?
1: А это был Big Room Mix. Электрохаус микс.
0: А та песня в каком миксе?
1: Ну, хаус, наверное, просто.
0: Это... У тебя прям по жанрам?
1: Я почему и миксы не делаю новые, потому что я их почему-то делаю по жанрам, и уже все. Драм-н-бас был, этот был, хаус был, ретро-хаус был, даже был какой-то ретро-микс просто из песен. Из хреновых песен был микс. Что-то уже идей никаких нет. Может быть, следующий микс сделать из песен Григория Лепса, например.
0: Ну, как вариант.
1: Ретроспективу.
0: Надо, да, песни, в которых разбираешься. Почему нет?
1: Вот, ну, да.
0: Потому что ты бы сделал рэп-микс. Ребят, и поставил бы, у тебя там рэп был.
1: У меня был бы...
0: Моя игра баста.
1: Да-да-да, щемит душа.
0: Да-да-да.
1: Верю я, ты снова...
0: Потом была бы это какая-нибудь песня группы Многоточие, щемит душа, тоска.
1: Да, Бандерас.
0: Да, это как я тогда это ходил, вот я рассказывал... На телевизор, на это шоу, которое «Наша новая музыка», да, оно называется там «Бардаш», ведущий. И он, когда вот мне слово давал, он говорит, вот там «Ванила Айс», дайте ему слово. Я думаю, настолько ты давно рэп слушал последний раз. «Ванила Айс»?
1: «Ванила Айс», это он типа, ты рэпер?
0: Ну да, я сидел в этой, в красной куртке.
1: А ты ему, да, кепке. Группа «Грибы», чё?
0: Да-да-да, «Ванила Айс». Я смотрю, между нами тает лед уже, да, Юра? Надо было так сказать, но я в тот момент не созрел почему-то.
1: А потом, да, через два дня приходит.
0: Да, я через два дня эту мысль придумал и уже.
1: Надо было ему позвонить и сказать, а что это самое. Между нами тает лед, пока.
0: Да. Слушай, я тут сейчас в лесу грибы собираю, не могу проконсультировать.
1: А, ну да. Прикол.
0: Да. Ну, все.
1: Все, выговорились.
0: Да. У нас будет Сократ в гостях сегодня. Будем 40 минут про концерт Канье Веста разговаривать, на который он ездил. Молодец вообще.
1: У Сократика концерт в субботу, поэтому мы тоже это проанонсируем.
0: Да нет, наверное.
1: Да ну надо, он ради этого едет. Кирюха, ладно. Приезжай, все будет нормально, тебе водички нальем, чайку.
0: Блин, я бы тоже мог, конечно, концерт Канье съездить, но вот видишь, я выбрал благо местное здесь. Угу. Ну вот он съездил на концерт Канье и забыл. А я вот в комп играть буду каждый день. Ну вообще-то не каждый, мне уже надоело.
1: Да ты чё?
0: Да не, ладно, мне не надоело вообще. Чтоб мне в комп играть надоело.
1: Хорош,
0: это вы...
1: чайный грипп.
0: С ума, ты реально чайный грипп?
1: Ну ешь? Конечно, там столько витаминов.
0: А березовый сок?
1: Это я перед сном.
0: А, ладно.

0: быстро пробежимся по новостям, а тут такая новость, что и как бы в буквальном смысле пробежимся, потому что первый в мире забег тирамису состоится в Италии. Либо он состоялся уже, либо состоится, но вроде как состоится. Участникам предстоит пробежать 6 километров по средневековому итальянскому городу Тревизо и получить на финише неограниченное количество тирамису. И вы думаете, ну, тут написано, причем темп и место финиша вообще не важны. Город-десерта каждый получит, кто прибежит. Но дело в том, что мест всего 1000, и они быстро разбираются. Так что так или иначе, придется бежать быстро, чтобы хоть какой-то кусочек тирамису урвать. Прикинь, вот ты будешь бежать там 6 километров просто. Прибежало, все сожрали.
1: Или наоборот, первый прибегает, они ему тонну этого пирожного, а он говорит, куда столько тирамису? Я все это не унесу.
0: Ну, например. А обычно же всегда, знаешь, как вот я бегал, пытался бегать. Там как так бывает, вот ты 6 километров пробежишь, вообще весь в поту прибегаешь. Первое, что тебе хочется, это прям тирамису.
1: Вточить,
0: вот,
1: конечно, да. Тирамисушку.
0: Поесть сладенького.
1: Ну, или пирожное, очень. Картошка.
0: Угу. Или вообще перчение курабье хочется вот поесть.
1: Перчение курабье,
0: да.
1: Ты сказал?
0: Не, там пить воду только хочется. Какой тирамису еще? Поэтому скипаем, идем дальше. Овощи, фрукты и качественные продукты стали главным символом роскоши в 2026 году. На фоне, причем не только у нас, вообще в целом. На фоне культа здорового питания люди теперь все чаще хвастаются не люксовыми сумками и дорогими машинами, а корзинами фермерских продуктов. И именно это стало одним из самых заметных трендов в соцсетях. Причины там климатические проблемы, кризисы и так далее, все вы их знаете. Цены растут в США, Европе и России, а на этом фоне все больше людей задумываются о переезде за город и собственном огороде.
1: Да.
0: Фермерские продукты.
1: Сейчас скоро будем хвалиться.
0: Давай.
1: Своими канистрами с бензином, например.
0: Ну да, как говорят.
1: 19 июня.
0: Ну вот ты, допустим, пятница. Такой, я купил там новую тачку, я такой, я купил, я компик собрал. А люди такие, черешня.
1: Да.
0: Пожалуйста, вот смотрите, черешня. Ребята, вот где золото настоящее, сельхозпродукция.
1: Или облепиха.
0: Облепиха это вообще имба. Идем дальше. Новости с Узбекистана. Узбекистан перенес начало рабочего дня на 2 часа.
1: Назад.
0: Нет, вперед.
1: А, вперед.
0: Как ты думаешь, для чего?
1: Чтобы люди выспались уже, хоть в одной стране.
0: Ну, чтобы все смогли посмотреть первый в истории матч сборной страны на чемпионате мира по футболу.
1: Это круто.
0: Завтра, ну это была новость вчера, по-моему. Короче, все госорганизации начнут работу не в 8, а в 10 утра. А в пресс-службе отдельно отметили, что президент будет смотреть игру дома вместе с семьей. То есть они такие, ребята, да, попозже можете прийти. Что-то меня ни разу, когда у меня вот, когда Team Spirit выигрывали International по Доте, и который я смотрел, мне никто не говорил, right round, можешь попозже прийти, там
1: потому
0: все-таки...
1: Потому что вот теперь понятно, какой главный вид спорта на планете.
0: Дота?
1: Хотя это и так было понятно.
0: Дота?
1: Нет, нет. Говорят, что американцам, ну я точно не знаю, что-то видел такие видосы, что американцам турбо похрену, что у них чемпионат проходит.
0: Да?
1: Потому что, ну, у них футбол не тема в Америке.
0: Ну да.
1: США.
0: Сокер.
1: Они такие, все там, вся планета что-то смотрит, в Узбекистане там люди, а им такие, что там они как бы возятся, что-то там.
0: И они такие, вот, футбол, смотрите, берешь мяч в руку и бежишь.
1: Да. Вот это футбол.
0: Вот футбол.
1: Вот фут, нога, говорят, бол, да. Мяч. Берешь,
0: вот,
1: в руки,
0: берешь в руки
1: и бежишь.
0: И бежишь.
1: Что непонятно.
0: И бьешь иногда просто. А ворота где? Ну вот вилка, смотрите, большая такая стоит. Туда надо попасть.
1: Угу.
0: Сейчас мы попадем, и потом уикенд выступать будет. И все. Ну да, а у них, да, в Америке чемпионат проводится?
1: В Соединенных Штатах.
0: Не, ну там же есть какие-то тоже футбольные команды?
1: Нет, у них есть, конечно, Major League Soccer. У них
0: да.
1: Довольно-таки большие бабки вливаются в него, развивают. Но тем не менее, нет, там нет. На тот же баскетбол, я думаю, больше пойдут, ну, или на NHL.
0: Наверное, да. Тем не менее, я, насколько понимаю, там и западные рэперы сейчас там коллабятся, у Трэвиса Скотта там с Барселоной какие-то есть там коллабы, они там ПСЖ смотрят, так что начинают тоже потихонечку интересоваться.
1: Ну, за ум, братцы, начинают, америкосы-то.
0: Да. А потому что, а что, вот же, понятный вид спорта, а то они берут какую-то биту вот эту.
1: Да, я,
0: какой-то питчер.
1: Один знакомый ходил на бейсбол.
0: Ничего не понял.
1: Говорит,
0: да?
1: Это, говорит, полная какая-то хренобаза, скучно, долго, да? Что-то ничего не понятно, кто куда там чего.
0: Ага.
1: Тишина какая-то там, что-то вообще.
0: Ну, все же мы вот на Сеге или где-то там на компе пытались в этот бейсбол играть, и ничего не понятно было. Где-то там надо какой-то.
1: Там, кто на второй
0: бежать?
1: Базе, что там?
0: Какой-то
1: питчер там.
0: Да,
1: что-то.
0: Да, да. Притом, вот в американском футболе мне плюс-минус правила были понятны после того, как я там часика 3-4 поиграл. Я там примерно начал понимать, что там, куда там, за что очки там и так далее. Но вот в бейсболе я вообще никак не понимал. Какие-то там это, специальные там, ну, короче.
1: Бейсболи.
0: Вот лапта, я понимаю.
1: И бейс, Катя. Да, лапта, да, понятно.
0: Мне понятно. А вот это вот все, знаете, оно нам и не надо. У нас городки есть.
1: Между и прочим. Все.
0: Да. Понятно. И шахматы. Но шахматы это, не, наверное, не...
1: Не, у нас городошный спорт.
0: Городошный.
1: Наш, насколько я знаю, исконно русский.
0: Ага. И там играет, наверное, у них гимн, песня из городка.
1: Там,
0: да?
1: Есть фигура ЭВМ, по-моему.
0: Да?
1: Я был на соревнованиях.
0: Да, ты рассказывал.
1: Чемпионат России по городошному спорту.
0: Впечатлило тебя?
1: Это лютое рубилово. Да? Хоп, тш, и все.
0: Я был на чемпионате по, за этому, по запусканию бумажных самолетиков. Ого. Тоже. Ну, это раньше, до того, как эти бренды поуходили, один бренд энергетиков постоянно делал всякие креативные чемпионаты. Там были чемпионат по запусканию самолетиков, чемпионат мира, причем бумажных. Потом, вот мне, который нравился особенно, я один раз ходил, даже это, что-то хотел там в воду прыгать, вот этот флюкстак, который назывался, где они из...
1: На смешных транспортных средствах?
0: Да, должны пролететь над водой как можно дольше. Но, как правило, все падали сразу. И это... Я тогда какой-то... Я, по-моему, репортаж там снимал от студии 21. И я помню, там в студиях был Джарахов, еще кто-то. И я говорю, можно я для репортажа прыгну с этой вышки, типа, в воду? Они говорят, нет, нельзя. Я говорю, можно прыгну? Они говорят, нет, нельзя. Мы не уверены, что ты, типа, выживешь. Ну, типа, там, нельзя по технике безопасности. А Джарахову дали прыгнуть. И я такой думаю, вот они посмотрели на меня, такой я большой, здоровый, КМС по плаванию, и они такие, нет. А потом посмотрели на Джарахова и такие, ну прыгай.
1: Да, разрешим человеку похожему на ребенка.
0: Да, так что я тогда, конечно, сильно обиделся. Так, все, уходим на паузу, а потом чем-нибудь еще займемся. А, ну звонки, конечно, звонки.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Молоко «Млада» 2,5% пастеризованное 1 литр 69 рублей 99 копеек.
7: ООО «Торговая сеть «Командор». Украинская 2240 247 95 05.
8: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
9: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012.
10: 12+.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: и Райтраум.
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Звони сюда к нам на новое. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. О-о-о.
2: Спасибо.
3: Ну, я это пародия на песню «Шаде» была. Звоните, да, мы сегодня обсуждаем тему. Сегодня самый счастливый день в году, почему-то такой праздник. И вот об этом мы общаемся, когда вы последний раз были счастливы по-настоящему и почему. Вот человек написал, когда его медведь не сожрал на рыбалке, другой написал, когда из тюрьмы вышел. То есть вполне объективные причины счастья есть. Не надо звонить и говорить, вы знаете, я счастлив всегда. Это нам не интересно. Нам нужны какие-то конкретные случаи. Алло, привет.
2: Если ты меня спросишь, то да, вот для меня счастье — это вот когда я впервые услышал песню группы «Винтаж Малахит», да? Например. Да, да,
3: это
2: я...
3: мое счастье уже, нельзя выбирать.
2: И твое?
3: Другое.
2: А, твое? Ладно. Да. Тогда, когда звучит песня Сергея Лазарева, любая.
3: Любая.
2: Абсолютно.
3: Ну, это...
2: Потому что песня Сергея Лазарева в самое сердце.
3: На поражение, да?
2: Да.
3: Да. А на ТВ или на радио? Алло, привет. Алло.
4: Алло.
3: О, привет, как тебя зовут?
2: Здравствуйте.
3: А, что?
2: Что, как, простите?
4: Михаил из Вологды.
3: Михаил из Вологды. Расскажите, пожалуйста, Михаил из Вологды, когда вы последний раз были по-настоящему счастные?
4: Счастлив я, наверное, был последний раз в 2014 году.
3: Давненько, давненько это было. Сильно давно, ага.
4: 28 апреля, когда родился у меня третий младший сын.
3: Ага. И что, все младше, ему 12 уже.
4: Да, да кому уж разговаривали, я тут такси ждать.
2: А, все, конечно.
3: Конечно, мы забыли. Подожди, а ну надо новое еще, чтобы как-то обновить счастье-то.
4: Ну, это, наверное, будет покупка квартиры, наверное.
3: А, нет, еще ребенка.
4: А, еще ребенка? Нет, жена не согласна.
3: А.
2: Да ты ее не спрашивай.
3: А, ну, надо порадовать ее чем-то тогда. Допустим, какой-то, может быть, сертификат о «Золотое яблоко».
4: Ну, наверное, самое прекрасное ее будет настроение, когда будет на даче только бассейн и беседка.
3: Ага, а сейчас там на даче только проблемы.
4: Да, картошка, помидоры, огурцы.
3: Ну, ты знаешь, сейчас это уже символ роскоши. Это уже не считается, это уже все, это уже... я понимаю, людям, которые живут там подальше от Москвы, тяжело считать какие-то выращиваемые самим собой на огороде овощи предметом роскоши, но у нас это стоит там, может, и 500 рублей за огурцы, если что, которые ты просто вырастил на огороде, так что бизнес...
4: А, так я могу стать богатым человеком.
3: Абсолютно, но надо это как-то регистрировать, наверное, так что... Вот, ну давай пока.
2: Там косяк, когда богатым становишься, там надо налоги платить.
3: Ну вот.
2: Большие.
3: Ну, если
2: как
3: ты...
2: показывает практика, что-то не всем по приколу это.
3: А потому что с детства учили, если у тебя много, надо делиться.
2: Да вот, не хочется.
3: Ну как, надо делиться. Если ты можешь, смотри, что
2: нет,
3: ты...
2: мне это хочется, людям мне что
3: не лучше,
2: хочется.
3: Чтобы у тебя был миллион, и ты 300 тысяч поделился?
2: Угу.
3: Или чтоб у тебя не было миллиона.
2: И ты сидел в тюрьме.
3: Да, и так у тебя осталось там 700 тысяч. Вот сколько-то осталось, нет, видишь, большая половина.
2: Да, я неправильно понял второй вариант. Если у тебя 2 миллиона, ты не заплатил налоги и под суд пошел. Вот что
3: вообще,
2: лучше?
3: Ну, конечно, лучше заплати налоги и спи спокойно.
2: Не зря эту фразу, да, в 90-х конечно. Придумали. Давайте
3: как,
2: еще.
3: Какая-то реклама налоговой системы получилась. Не, ну как будто бы, а что, в каждой стране есть налоги, это нормально, это... Ну так мир устроен, а на что нам еще улучшать вот плитку и асфальт класть? А, алло, привет. Алло.
2: Здрасте.
5: Алло.
3: О, привет, как тебя зовут?
5: Привет, Алена. Господи, я вам дозвонилась, я вообще не верю своему счастью.
3: Алло, вот, алло. Алло,
2: день. Ну все, один счастливый момент у тебя позади уже, да, в жизни. Давай вспомним еще предыдущий какой-нибудь.
3: Наверное, последний раз у тебя счастье ты реально испытывала, когда все, наконец, перестали шутить вот это «Алена даст», да, вот это про песню. Вот когда все
5: перестали. Нет, этот день еще не наступил.
3: А, еще не перестали.
2: Это твой крест на всю жизнь, Аленка, да? Понятно.
5: Да, ага. Точно.
3: А когда реально счастлива была, вот последний
2: давай
3: раз?
2: Давай вспоминать.
5: В субботу, в прошлую субботу.
2: Так.
3: Что, все-таки поела, наконец?
5: Да, поехала на море, наконец.
3: О, ты сейчас с моря?
5: Нет, я уже на работе.

0: Кстати, мы ездили в выходные, и, слава богу, мы живем недалеко.
1: В выходные отскочили на море? Это на какое? На Черное?
0: На Азовское.
2: На Азовское. А живете вы в Таганроге?
0: Нет, в Ростове.
2: В Ростове. Ну и что, вы туда-обратно сгоняли, искупались, и ты прям счастлива была?
0: Ну, конечно, после тяжелых трудовых будней.
2: Ну, видите, вот оказывается, для счастья не обязательно ехать на какие-то тихие океаны, и Азовское море вполне себе подойдет.
0: Ну, конечно, все зависит от компании, настроения, погоды.
2: Ага, ладно.
0: Так,
2: ну
0: что сложилось.
2: Тогда желаем тебе быть счастливой каждый день.
0: Спасибо большое.
1: Давай,
0: все,
1: давай, Аленка.
2: Я пошутил. Я пальцы скрестил, когда это говорил.
1: Какие-то вот простые вещи.
2: Да. Я, кстати, знаешь, вот понял в какой-то момент, вот все летают на Бали, да, Бали, Бали, всем на Бали надо. И я что-то в какой-то момент на карту-то глянул и понял, что Бали же это очень далеко, типа ультра просто сильно далеко.
1: Ну, да.
2: И там буквально уже просто мизинец подать до Австралии. Почему никто ни разу не долетел до Австралии? Потому что никого ты не можешь удивить уже тем, что ты на Бали летал. А каждый раз, когда человек говорит, я в Австралии был, все такие, ого-го,
1: офигеть.
2: Расскажи.
1: А уж если в Новой Зеландии кто-то... Никто никогда не был в Новой Зеландии, обрати внимание.
2: А
1: никто,
2: там от Бали
1: никогда.
2: До Новой Зеландии вот столечко просто, вот чуть-чуть.
1: Говорят, там
2: совсем.
1: Вообще рай на земле.
2: Так
1: вообще.
2: Да, вам что это Бали?
1: Неужели... А Бали не рай на земле, кстати. Вообще, да.
2: Да. Ты был?
1: Ну, был, да, я вообще не понял.
2: А, и ты на Бали ездил?
1: Ну, ездил.
2: А что, почему ты не до Новой Зеландии, там вот столечко, и до Австралии
1: не
2: тоже
1: знаю,
2: вот столечко?
1: Не знаю, повелся на маркетинг.
2: Там просто до Новой Зеландии совсем чуть-чуть, а до Австралии, ну, перелетел ты там через этот океан или там море, но ты уже преодолел такой путь. Можно уже там 2 часа, наверное,
1: может, там туризм не развит.
2: Не знаю, может, только туда просто попасть тяжелее.
1: И да
2: только...
1: не должно, нет.
2: А до Новой Зеландии там же, вот, мне кажется, я не знаю, на катере можно доехать, а никто ни разу ничего. Правильно же я говорю, Индонезия, Новая Зеландия, они же близко.
1: На катере прям, ну на катере-то, наверное, вряд ли.
2: Подожди, вот сейчас я открою. Ты пока поболтай, я сейчас посмотрю, сколько от Бали до Новой Зеландии по карте. Ну почему вряд ли? Я как-то в это, как его, в Болгарию на катере ехал. Мы долетели, это было давно еще.
1: На катере по дороге?
2: Нет, это было давно-давно еще, наверное, в 10-х годах. Мы на поезде ехали до Одессы, в Одессе сели на такой паромчик, и из Одессы поехали в Болгарию на этом пароме. Часов 10 мы ехали вроде. Пообщайтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут? Я Кирюш Манчик. А вы?
3: Тоже до вас звонился вообще первый раз за 2 года.
1: Прикол.
3: Я Иван зовут, Нижний Новгород.
1: Иван Нижний, да? Вань, ну ты знаешь тему. Мы сегодня про счастье разговариваем. Ну кто-то вот на море съездил и счастлив был, пипец там, полные штаны. Кто-то баню достроил, дом там. У тебя что-нибудь, может, есть оригинальное?
3: Короче, в 22-м году...
1: Так.
3: Вот. Ну так судьба сложилась, то, что попал в места не столь отдаленные.
1: Ага, так, поехали.
2: Ну ты там просто подставили, да, на самом деле?
1: Ты связался с не очень хорошей компанией, правильно?
3: Нет, я за свое.
2: А, все, ладно. Первый раз я это слышу вообще.
1: Ты первый человек,
2: да? Да, кто признался.
1: Так, и что?
3: Ну вот спустя 5 лет подал на УДО.
2: Ага.
3: Вот. Ну,
2: и одобрили.
3: Судья то, что... Да, она одобряет. Я помню, я спускаюсь по лестнице, а у меня ноги ватные прям.
2: Ага. И ты
3: вот
2: типа
3: это
2: вышел?
3: Было вообще прям круто.
2: Ты вышел из. И ты вышел. А сколько после УДО, через сколько выпустили?
3: Через 10 дней.
2: И ты типа вышел и такой, и все, я на свободе.
1: Вань,
3: да,
1: ну что, хорошо себя будешь вести теперь?
3: Ну, так я уже себя хорошо веду.
1: Молодец.
2: А у тебя была ждуля? Ждуля была?
3: Ну да, все нормально, дождалась.
2: А, нет, это именно
1: нет,
2: твоя,
1: это, наверное,
2: понял,
1: его
2: да,
1: вторая половинка
2: да.
1: ждала. А скажи, что ты первым делом сделал, когда вышел?
2: Макдональдс пошел.
3: Макдональдс, я его застал вот перед вот этими всеми событиями.
1: И конечно, вточил там, вот, да, Биг Мак.
3: Буквально через 2-3 недели его закрывают.
2: Блин, видишь, я пошутил, что он в Макдоналдс пошел, потому что это как-то так наивно было бы по-доброму, а он реально в Макдак пошел.
1: Вань,
2: блин.
1: Ну ты можешь как-то вот напутствие сделать людям, чтобы они не попадали да. туда, вот как-то...
3: Что сказать?
2: Живите по совести.
3: Ну, я, знаете, как считаю, то, что в жизни каждого человека должно, грубо сказать...
1: Должен отсидеть.
2: Случится все, да.
3: Нет, не обязательно, нет. чтобы, если у человека мозгов нету, то через какое-то дерьмо ему надо пройти.
1: Ага.
3: Чтобы у него они появились. Ну, по-другому вообще никак.
1: Вань, ну здорово, что ты так критически к себе относишься. Не, ну, как бы не пытаешься прикрыться плохой компанией.
2: Да, и сказал, что за свое.
1: Мы все оступаемся.
2: Да меня там подставили. Я это вообще рядом стоял просто. Начинается вот это. Ладно, давай.
1: Все,
2: пока.
1: Молодец, дай пока. Бог, что ты встал на путь исправления, да. Так держать, Иван.
2: Итак, я немножечко перепутал. Новая Зеландия, она с другой стороны Австралии. До Папуа Новой Гвинеи недалеко. Ну, в общем, и туда тоже никто не ездит.
1: Туда, говорят, можно поехать и умереть, тебя съедят.
2: Папуа Новая Гвинея.
1: Да.
2: Короче, от Индонезии до Австралии там типа 2500 километров. То есть, как вот, как до Перми долететь. Ну, как я и предполагал, часа два. А вот Новая Зеландия, там да, там далеко, там 8000 километров, это надо всю Австралию оплывать.
1: Кто был в Новой Зеландии? Напишите, пожалуйста, в соцсетях. Расскажите, что там вообще?
2: На катере не доедешь. Перепутал я.
1: Ну ладно.
2: Ну, Папуа Новая Гвинея хотя бы. А то все на Бали, на Бали.
1: Это один из рекордных выходов, смотри, 11 минут.
2: На Бали. Вам что там? А сколько до туда лететь?
1: До Бали? Да много. Вот часов 8, я ж не помню. Там да еще есть
2: больше, наверное.
1: Там еще пересадочка там всякая.
2: Ой,
1: такая.
2: До свидания. Ужас.
4: В выходные новое радио превращается в выходное.
5: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Варианты 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хилинрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Yeah. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you understand? The amount of thing where you put her through. Rock.

0: ну не будем сейчас выходить, потому что мы прошлый выход, блин, 15 минут сидели. Давайте еще одну песенку и выйдем. Тем более мы давно Smokey Mo не слушали, что-то сильно захотелось. Вот. Такая песня приятная, это Beanie Man Street Life. Особенно там поется вот о том, что ты можешь быть вообще крутой, но вот надо вот, чтобы девчонка твоя, чтобы у нее все. Вот. Если она плачет, зачем смысл, что ты крутой вообще?
1: Если она плачет, зачем смысл, что ты крутой? Джейсон Стэтхэм.

0: по идее, должна нравиться эта песня, потому что это такой легкий драмчик же.
1: Мне нравятся и другие песни Smokey Mo. Немножко я там слушаю парочку буквально. Я прочитал, что он его называют хранителем традиции русского рэпа.
0: Smokey Mo,
1: ты слушал,
0: легенда,
1: да, про такое? А он суровый такой же, как и в песнях? Или он нормальный, веселый?
0: Он серьезный.
1: Серьезный,
0: серьезный, да. Но он не без прикола, но серьезный.
1: Ну ладно.
0: Ну, такой он, типа. Такой.
1: Что-то я прям реально зачитался его биографии, пока звучала песня. Когда-нибудь, цитата, когда-нибудь мой внутренний голос замолкнет, и я смогу жить. Ну, типа, нормально.
0: Ага.
1: То есть вот эти вот муки творчества.
0: Я думаю, что у Смоки, у него прям в голове там, конечно, метафора на метафоре. Просто они постоянно переплетаются друг между другом, потому что, ну, тяжело быть, типа, совсем на приколе, когда у тебя постоянно там какие-то мыслительные процессы.
1: А скажи, рэпер, целом, вот, он может вырасти настоящим...
0: Нормальным человеком.
1: Нормальным человеком. В нормальной семье. Типа, ну, папа,
0: да,
1: мама.
0: Конечно. Нет? А почему нет?
1: Просто я вот так посмотрел интервью Влада Валова, он же шеф.
0: Да.
1: И как будто бы вот рэпер, настоящий хип-хопер, он должен вот обязательно прохавать с низов.
0: Да, ну,
1: типа это... там на улице всю жизнь там провести.
0: Потому... Это знаешь, как Рик Росс, у него же была, который вот Рик Росс... Every day I'm hustling, hustling, который там в треках все время читал про то, что он там с улицы, с низов поднялся, а потом оказалось, что он вообще из золотой семьи, там, и у него все всегда было.
1: Ну вот они должны прожить это все, или может быть лирический герой?
0: А может,
1: ну, типа,
0: почему
1: просто,
0: нет?
1: Просто такой рэпер жесткий поет, читает там про жизнь, улицы, мы выживали как могли, а там приходит он молодой, там дома мама,
0: ну,
1: папа,
0: да. Он...
1: мама учительница, папа там на стройке там работает,
0: ну...
1: вот, хорошая, полная себе младшая сестренка.
0: Например,
1: есть.
0: Оксфорд закончил еще, да?
1: Ну или так, ну или Оксфорд.
0: Да, был такой рэпер.
1: Но этот человек не особенно так давил на тему неблагополучного детства.
0: Это правда.
1: А вот которые там,
0: все
1: там, что, мы выживали как могли.
0: Я не думаю, так или иначе, рэп это... Ты можешь, типа, в рэпе быть тем, кем не являешься на самом деле. То есть, такое часто было. Знаешь, раньше в нулевых, в 90-х, там, в начале нулевых, вот именно трушность была важна. Типа, если ты там читаешь про бабки, про тачки, но у тебя этого ничего нет, то ты лох, типа. Ты не трушный, и тебя не уважает никто. Но, тем не менее, спрос на это был. А сейчас, так или иначе, все обернулось так, то, что всем про эту трушность неинтересно уже слушать. Все хотят про тачки. Ну, сейчас вроде возвращается обратно тренд, вот, читать там про какую-то реальную жизнь. Но был тренд на то, что наоборот все
1: про
0: что попало.
1: Жизнь? Просто с утра пошел на работу,
0: да, да, да.
1: Ехал на автобусе.
0: Заставила делать уроки.
1: Да. Потом с работы пришел в магазин,
0: да,
1: по
0: да,
1: пути
0: да.
1: Заскочил домой. Жена встречает, обед на столе. Дети пришли из школы, потом легли спать.
0: Да, да, да. Вообще не обязательно, мне кажется. То есть это такое, ну... Ты как накидываешь на себя этот костюм просто и живешь в нем. Поэтому...
1: Ну ладно.
0: Нет. Ну то есть ты мог бы быть рэпером вполне спокойно.
1: Да.
0: Хотя, судя по твоему как раз детству, ты должен быть рэпером, по идее.
1: Я вырос на окраине рабочей Липецкой.
0: Липецкой, да. И там, так что у тебя там на рэп бы набралось вполне. Но ты, видишь, выбрал другое. Вот у нас, видишь, у нас музыка про реальную жизнь, опасную, гангстерскую, это шансон была. И вот ты выбрал эту стезю больше, шансонье.
1: Да.
0: Хотя мог бы сейчас бы быть рэпером успешным. Хотя, ну, я не знаю, пустили бы тебя с такой прической в рэпера.
1: Я бы в костюме выступал.
0: В костюме, да.
1: В галстуке.
0: В этих красных штанах, как команда КВН Иркутского государственного университета. Так, ладно, у нас уходим на паузу. Через 10 минут Сократ, который был на концерте Канье Веста в Стамбуле. Буквально лишь 45 минут будем говорить про это и минуту про его концерт.
1: Да у Сократа классные песни, ёпарасоте, и голос.
0: А у Канье?
1: Да Канье, да. Мы про это должны поговорить. И расширить аудиторию Кирилла.
0: Про это мы уже миллиард миллионов фраз.
1: Я вообще считаю, что этот человек должен собирать уже арены с таким талантом.
0: Ну,
1: я про Канье Веста.
0: Да, про Канье Веста.
1: Кирюх молодец.
0: Что-то я так угорел с этого мема, типа, концерт Канье Веста, концерт Юрия Лозы. Типа, там показывают люди, и вот это земля. А там просто люди. Нет, это земля, она просто обычная сцена.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
4: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. «Бетон эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
5: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
6: Реклама. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
10: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
11: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1. Кирилл Калинин, Райтраум на базе, радио суперхиты и суперновинки на базе. И у нас сегодня в гостях человек, который был на концерте Канье Веста в Стамбуле.
3: Это единственное, чем он запомнился в инфополе.
2: Да, он был, и к вашему несчастью это оказался певец Сократ, поэтому Сократ, привет!
4: Привет, привет всем!
3: Ой, смотри, у него обработка, а как ее выглядит? Понажимай там какие-нибудь кнопки, Кирюха.
4: Здесь у вас одна крутилка, нет, и больше нету. Вот на вот этой штуке. Ага, дабл, эхо, от, все. А, еще сэмпл дилей.
2: Фига он разобрался с ней сразу.
3: А ты что, с музыкой каким-то образом связан? Откуда ты знаешь?
4: Немножко жарю, да.
2: Чтобы ты понимал, нам ее на днях приходилось отключать из розетки, потому что мы на эффектов там накидали и ничего не могли отключить обратно. Там какие-то лупы были уже, короче.
4: Ну, пацаны, я же серьезный музыкант.
2: Ну ладно, давай к самому главному. Ты все-таки был на концерте у Канье Веста.
4: Давай, самому главному, да.
2: Ты видел, вот так Канье Веста практически вот руку ему пожал.
4: Ну, на самом деле, да, на расстоянии вытянутой руки. Я бы хотел сказать, что завтра, 20 июня, в клубе «Урма».
3: Быстрее, перебивай его.
4: Нет, каждый из вас может оказаться также со мной на расстоянии вытянутой руки.
2: Ну, там, да, скорее всего, будет маленький клуб, поэтому и мало народу, поэтому вполне себе рукой можете дотянуться.
4: Да, клуб примерно как плюс-минус как его сфера, которая была у него на концерте.
3: Давай быстро еще раз проговори. Завтра клуб как называется?
4: Клуб «Урбан».
3: «Урбан».
4: Да, 19:00, сбор гостей, концерт сольный, первый мой сольный концерт.
3: Какие удивления ждут слушателей
2: на концерте Канье Веста в Грузии?
3: Да.
2: Или он уже был?
4: Смотрите, я купил глобус.
3: Красава. Теперь ты знаешь, где Новая Зеландия.
4: Я буду жестко хайповать на своем концерте.
2: Глобус. Хорошо, что ты не географ, потому что иначе бы ты этот глобус что?
3: Пропил.
2: Да.
3: Какая кинематографическая шутка, видишь, у нас?
4: Браво.
3: Спасибо. Давайте поаплодируем.
4: Вы потихонечку начинаете развиваться и превращаться в очень качественных
2: интеллектуалов. Литературное шоу у нас, конечно.
4: Не зря Хабенский к вам в гости приходит, вы хотя бы что-то начинаете знать.
3: Будет ли фит с певицей Лерой популярной?
4: Нет, Леры на этом концерте не будет вообще.
3: Обалдеть.
4: Она будет в зрительном зале, и причем я искал, купишь сама билет.
3: Ну, правильно.
2: Ну, конечно, надо отбивать. Ты в Турцию летал. Все-таки.
4: Что, будут новые песни, которые я никогда не исполнял, новые премьеры из моего собственного, как говорится, сочинительства. Плюс к этому я посвящу блок такому проекту, как «Шоу Маска», и я исполню несколько
2: «Шоу Маска ООН».
4: Совершенно верно. Просто пока посиди, помолчи.
2: Да, я помолчу, ладно. Но тебе должен был понравиться каламбур.
3: Ты не понимаешь, у меня в голове именно это и было. Я тебе клянусь.
4: Так мы, Кириллы, мы
3: посиди пока, игрушки там, собирай лего пока.
4: Я планирую очень сильно кайфануть на этом концерте.
3: А зрители кайфанут?
4: А это не важно.
2: Ну, видишь, Лера не выбор. Будет выступать. Вот. Он решил рискнуть. У него был шанс собрать весь клуб «Урбан», если бы Лера еще выступала. Но он такой, я выступлю один. И вот завтра будет выступать там... Сколько билетов
4: опасения,
2: продали?
4: Опасения, конечно, присутствуют. Имеется. Ну, там процентов 90 уже продано. 10% осталось от всех количеств мест.
2: Процентов 90, при том, что 85% прошло в Песоном.
4: Да, 100%. Причем просто сначала сказал, что Лера будет, все купили билеты, а потом сказал, блин, извините, Лера не будет.
3: Ну, она фактически будет, просто...
4: Ну, я не врал. Вот.
3: Ну, а еще какая-то хореография, ты будешь танцевать?
4: Нет, ни в коем случае. Нет, все.
2: Вообще не будет.
4: Только я, только мои мысли, только моя музыка.
2: Короче, максимальный эгоцентрический вечер решил провести.
4: Нет, это не про эгоцентризм, это про любовь к музыке. Если в зале найдутся люди, которые разделяют со мной эту позицию, что музыка первостепенная, а потом уже все, мишура, то я буду счастлив. Для меня музыка всегда важнее всего остального.
3: Ну, ладно, Киришман, хорош.
2: Да, реально, уже надоел, честно говоря.
4: Я хотел бы сказать, что я вас очень сильно всех люблю.
3: Да, да, я пишу музыку, которая идет у меня от сердца. Я благодарю Бога за то, что...
4: Я хочу сказать спасибо своей маме.
3: Давай.
2: Обязательно.
4: Не, по-прежнему очень плохой микрофон, он плохо работает вообще.
2: Отключи эту штуку из розетки просто.
4: Она такая...
3: Приходит артист в гости. Ну, там сам отключи что-то. Там надо профиль поменять просто.
2: Может, тогда артист виноват.
3: Да поставь Сократа песню какую-нибудь, я тебя умоляю. Пусть люди
4: поставьте новую песню, недавно вышла, «Искра»
2: называется. Подождите, вы мне мозги не делайте с утра, мы про Канье Веста общались с вами.
4: Я пытался его увести,
2: вы мне вот это вот все с утра, мне зачем мне это вот информация?
4: Ладно, что ты хочешь слышать про Канье, давай, расскажи.
2: Смотри, ну, во-первых, ну, блин, я не придумал вопрос. Тогда ладно, давайте.
4: У тебя 3 секунды, давай, раз, два.
2: Он настоящий?
4: Ты чё? Вот это ты решил придумать? Вот это единственное, что тебя интересовало?
5: Мне

0: Хотелось бы спросить, вот у Сократа, как тебе песенка, которая сейчас играет в эфире, нравится ли тебе?
1: Эту песню я люблю, безусловно.
0: Вообще.
1: Это кайф, это
0: мне,
1: кайф.
0: Мне понравилось, у тебя Reels, я даже поставил там лайк и ха-ха-ха
2: даже
0: написал.
2: Лайк поставил.
0: Нет, так, что он в какой-то момент выкупил вообще единственную часть шоу на концерте у Канье Веста, что он в первую долю припева всегда салют делал. И Сократ в какой-то момент настолько это выкупил, что просто играет песню, Сократа снимает, он говорит, смотри, вот так руками делает, и там салют начинается. Это было смешно.
1: Но предыстория к тому, что я выкупил про эти салюты, это, кстати, не всегда в первую долю припева, это абсолютно в рандомных местах.
0: Но ты чувствовал все равно,
1: где. Но я чувствовал по музлу, и типа ощущение, вот я бы по-режиссерски вот сейчас здесь бы бахнул. И я такой, раз, два, три, четыре.
0: Вот так делает, и там салют.
1: Но почему я это делал? Потому что через 15 минут концерта мне стало дико скучно.
0: Ага.
1: И я смотрел футбол, финал ПСЖ.
0: На концерте.
1: У меня тоже есть, кстати.
0: Неужели у тебя не было ощущения, что там 120 тысяч человек, и вот все как в один голос сплелись, вот так вот? Не было какого-то такого?
1: Во-первых, это абсолютное вранье, что там было 118 тысяч. Это чушь полнейшая.
0: Может, билетов столько продали, с перекупами посчитали?
1: Я был на концерте Coldplay, Beyonce, Bruno Mars.
0: Давай, порти дальше нам настроение.
1: У Coldplay самое большое, что я видел из всех этих концертов, это было 69 тысяч человек в Милане.
0: И там больше
1: и
0: было.
1: И вы не представляете, насколько это больше. Я считаю, что у Канье Веста от силы было человек 50 тысяч.
0: Человек 50.
1: Максимум. Это мы сидели прям в линии перед танцполом, так называем. Во-первых, сфера забирала там 25-30% от всей территории танцпола, потому что аппарат стоял, там определенные кольца и так далее. И весь танцпол был пуст. То есть они близко стояли к сфере, а по бокам было очень свободно. А посадка непосредственно самого стадиона, вообще я загуглил, я говорю, сколько максимум может вместить этот Олимпийский стадион Стамбула. Написано, что максимум 79 тысяч со стоячими местами. То есть это бредня.
0: Может, кто-то еще это там... Может, они все население планеты, типа, еще посчитали вот этой, которой, на которую он выступал.
1: Да. Там же есть где-то люди еще.
2: Какие минусы?
0: Но говорят, что он типа не разговаривал между песнями. А как это должно было быть?
2: Что
0: он стоит такой на планете Земля и такой, йоу, кто с Москвы?
1: Да не, меня это как раз-таки меньше всего интересовало. Я понимал, что вайб Канье Веста определенный, он несет за собой какую-то культуру, он не обязан ни с кем общаться. Да, он гениален, маркетолог, он очень качественный саунд-продюсер, который создает реально крутое, необычное музло, за что я его, собственно, и уважаю, и почему я поехал.
0: Он же первый автотюн в рэп внедрил, ты знал вообще, что он первый начал
2: сопротивление? Говорил, что Шер.
0: Нет, Шер в общем, а именно в рэпе первый начал Канье делать автотюн.
1: Этого я не знал, но это в целом для меня не является основополагающим уважение в его сторону. То есть я посмотрел концерт с госпел-хором, понимаешь, в 2020 году был сумасшедший концерт. Я восхищался его маркетинговыми штуками и одеждой, вот как кроссовки, которые он делал. Еще помню, в 2011 году я купил впервые себе кроссовки Nike со светящейся фосфорной подошвой. Такие баскетбольные были. Вау,
2: в Йошкар-Оле все охренели.
1: Меня бы избили.
2: Такие только у мэра были.
0: Это насколько, типа, ты стараешься ночью не палиться идти, а у тебя подошва это предательски светится. И видно, как
1: поэтому
0: ты идешь.
1: Поэтому я носил клёш.
0: Да.
1: Короче, меня на этом концерте жестко расстроило качество звука. Это невозможно было плохо. То есть такую музыку рэп должен качать. И его музло, я если включаю в машине, это всегда круто. Но там сильно не постарались ни техники, ни... Почему ты не сделал перед стадионом, не пересобрал свою музыку? Ты же включаешь просто минусовку. Да, у тебя там стоят два клавишника, кстати, были два живых музыканта, которые интродукции играли все. Но пересобери ты отдельными дорожками, господи, выведи ты барабаны по-другому.
0: Видишь, он на харизме хотел выехать, видимо.
1: Да, харизма... Блин, я, знаете что, я сильно смеялся, когда услышал такую фразу или прочитал, что... А вы видели его взгляд? Вы видели его взгляд? Как он смотрел? Сколько у него боли? А там, короче, вот такие две полоски были экранов. И там, кроме взгляда, типа, ничего не появлялось. Ну, картинка такая, типа, стиль, йоу, вайб. А я смотрю на этот взгляд и смотрю, думаю, да как же тебе пофиг вообще? Господи, сколько в этом взгляде смысла?
0: Он начинает искать, да, хоть что-то за эти деньги.
1: Нет, все просто... Кстати, реально мнения разделились. Кто-то жестко восторгается, кто-то жестко это засирает.
0: Ну вот Эви у нас, она вообще говорит, лучший день в моей жизни, ведущая вечерняя.
1: Просто эти люди не ездили на концерт, наверное, Coldplay или Bruno Mars.
0: Да, и не ходили, да, вот. И на концерт Флорайды не ходили.
1: Возможно, это ее, кстати, первый был концерт. Там был одиночку крутой момент, когда весь стадион жестко заорал прям его песню. Я такой, вау, вот это
0: когда
1: круто.
0: Он Silver Night начал петь, да? Расскажи по бабкам, сколько вышло, если не секрет. Все с самолетом и с билетом вместе. Потому что я считал, что на концерт в Грузию слетать, это мне 1150 в 200 выйдет.
1: Смотри, билет на самолет стоил порядка что-то 28-30 тысяч.
0: Туда-обратно.
1: Но я летел со съемок из Таиланда, поэтому у меня вообще сломалась вся логистика, но я знаю просто, сколько это стоит. 28-30 тысяч стоил на Туркиш до Стамбула билет на самолет.
0: Ага.
1: Мы покупали достаточно дорогой билет из всех существующих на этом. Мы взяли трибуну, самую близкую, к центру. И, соответственно, там не было мест. Ты просто приходишь, это твой сектор, это твоя трибуна. Ага. Где хочешь, там и садишься. И, он стоил 40 тысяч рублей.
0: Офигеть.
1: Вот все танцполы сильно дешевле, там за двадцатку можно было взять.
0: Это на 20 тысяч рублей меньше, чем на концерт Вани Дмитриенко.
1: Серьезно?
0: Да нет, но у него там были, знаешь, меня удивляют, випки иногда выкладывают 500 тысяч рублей.
1: Не, ну, випы я в Стамбуле не смотрел, наверняка там тоже какие-то большие суммы. Ну, и гостиница стоила сутки, двое, что-то мы вот взяли.
0: Короче, в сатен можно было уложиться.
1: Абсолютно
0: вполне.
1: Легко, да. Я не знаю, кто там называл 200 тысяч, что они делали, потому что вот мы вдвоем с другом взяли номер, дали за это 30 тысяч. Вот по 15 еще. Итого
2: с другом
1: 15,
2: жил, да, в номере?
1: 15,
2: да?
1: 40, 55, 20, 75.
0: Нормально, 75 недорого. Тысяч. Ну, все, так а
1: то
0: что?
1: То есть это было возможно. Но я еще раз повторюсь, что... Мое отношение к нему было сильно выше, чем я получил на концерте. Я просто понял, что я по-прежнему буду его уважать, я по-прежнему, как музыканта, я по-прежнему буду кайфовать от его музыки, но на концерты я его больше никогда не поеду, потому что для меня это... Он не лайф-артист. Это совершенно другая культура, другие смыслы, и это мне не близко. Это про обертку и про... культ личности, а я такое не сильно люблю.
0: Ну вот Флорайда на концерте там вообще такое выдавал, конечно. Там вот видно сразу, что он же как клубный МС начинал, и видно, что он вот прям весь стадион, он прям качал, как будто вот для каждого.
1: Да, да, энергия, безусловно, важна.
0: Но были, но... были проблемы. Половина песен он как будто под плюс просто рот открывал 100%. За минусом.
1: Это тоже меня расстроило. Там очень много же у него дуэтов есть.
0: Да.
1: И он просто, я думаю, в общей сложности простоял, наверное, 35% концерта с опущенным микрофоном, и просто мы слушали какой-то трек под плюс.
0: А будешь ли ты завтра стоять на концерте с опущенным микрофоном? На своем концерте в клубе «Урбан», где в 19.00 на начнется уже сбор гостей, и там Сакран
2: новые
0: будет
2: песни,
0: вообще.
2: Целый блок, посвященный маске будет, да. Ребят, все эти Канье Весты ваши, сходите на Воровайк один раз, и вы поймете, что круче ничего быть не может.
1: Они, кстати, будут на моем концерте.
2: Вот еще один повод.
1: Ложь ведь нормально воспринимается в вашем утреннем шоу.
2: Вообще, мы на этом и строим эфир. У нас Сакрат в гостях.
0: И после рекламы сразу послушаем песню «Искра». Или «Искра».
2: Искра.
1: Искра, по-моему.
2: А знаешь, как проверить, как
1: я
2: правильно?
1: Я ни разу не слышал, что это говорят «искра». Я всегда «искра» слышу.
2: Правильно «искра», проверочное слово «истра», типа.
0: «Истра», да. Понял.
1: Давай-ка.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
11: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
12: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700, ровно 052. Акция действует до ее отмены.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Не, ну главное, что по подъездам не шарится.
1: Да ладно, как поет поросенок, а? Какой же голос? Ну это просто все от природы.
0: Поросенок?
1: Да.
0: Вы так...
1: Ну он розовенький, потому что...
0: Подождите, мы с друзьями, когда вот у нас прям дружба, мы прям... Ну, не поросенок друг друга.
1: Так это я в эфире, так, а за эфиром мы, ты, слышь, там, упыль, там, сюда иди, там, туда-сюда. Понятно. Так, что по маске-то?
2: А что по маске? Все хорошо, я суперфиналист, почти победитель.
1: Расстроился, что не победитель?
2: Нет, мое главное счастье было, что мне удалось спеть все песни.
0: Кто там первое место занял? Тимур Родригес.
1: Ведь вокал в твоей жизни это самое главное, и та музыка, которую ты даришь своему слушателю, правильно ведь? Я правильно понял тебя?
2: Сейчас мне Наташа опять напишет, что мы душнили.
0: Маска, я просто не смотрел, это шоу, где типа человек поет в маске, и судьи должны угадать, кто под маской.
2: Да, да, да.
0: А у тебя не происходил такой момент, что ты типа пел, снимал маску, они такие, а кто это?
2: Ты знаешь, в моем случае, к сожалению, меня отгадали с первой же передачи и тянули это до конца.
0: Потому что ты типа единственный, кто там пел лучше всех, да? И они такие, ну это Сократ, наверное.
2: Я думал, меня не угадают, вообще не угадают, очень сложно будет угадать, и проходит буквально там 30 секунд песни. Сократ!
1: А потому что маску надо было надевать.
0: А может там подсказывали? Да, они только через 30 секунд поняли.
1: И причем через 30 секунд только поняли.
2: Знаешь, сфотографировали мое лицо в Google.
1: Кто? Распознаватель картинок.
0: Подожди, а в каком образе ты пел?
2: Я был в образе суриката.
0: Ага.
2: И у меня была история, что я сын Филиппа Киркорова. Я придумал, что я Сурикат Филиппович из Африки. Он приезжал на гастроли. И вот я весь был в стразос такой, в очень красивом костюме. И разгонял эту тему, и благополучно все это поддержал.
1: Закулись какой-то, расскажи там, что жарко там в этом во всем.
2: Ну, на второй передаче, на третьей я чуть не потерял сознание прямо на сцене, потому что кислорода в маске вообще.
1: Вентиляторы там есть какие-то?
2: Нет, в моей маске не было вентилятора, потому что она была как шлем от мотоцикла, максимально близко прижата к твоей голове. И отсутствие тут даже, ну, во-первых, клаустрофобам вообще не стоит никогда туда
0: ходить. А как звук-то выходит для пения?
2: А звук у нас, микрофоны плотно к щеке, вот так вот сразу же прижаты, и, соответственно, мы в него говорили, пели.
1: Реально?

0: не потерял сознание?
1: Да, был очень жесткий танцевальный номер. Я почему-то решил, что я должен танцевать, и все это зачем-то поддержали. И после номера я уже стоял на обсуждении, понимая, что у меня выключается свет, но я потихонечку как-то себя подловил, начал глубоко дышать.
2: Ужас.
1: Это физически страшно тяжело.
0: А все знаешь ради кого? Ради своего слушателя. Ведь...
1: Господи. Ну, прикинь, Кирюха, ну, каждый артист приходит, начинает эту телегу проталкивать про вот это, там, от сердца, вот это, то, сё. Ну, уже, ну, невозможно.
3: Я вообще так не говорил.
1: Ну, просто я говорю, скажите, что ради баблера все делают. Нет, сидят.
3: Так там бесплатно, ты чё, мы бесплатно страдаем.
2: А почему
3: вообще непонятно?
2: Да это сейчас скинули фотку, как ты в Сурикате, но тут костюм совсем не Филипп, костюм Лэнса из GTA Vice City, или как там это, что-то такое больше похоже.
1: Не, ну я был такой в леопардах, в голубом костюме.
0: В своем пришел.
2: В своем, да.
0: Только маску надели, и все.
1: Я был эффектный персонаж.
2: И ты, типа, а финал кто выиграл?
1: Финал вы... Ну, мы были в суперфинале. Я, Полина Гагарина и Дима Журавлев. Вот. Я занял третье место. Меня жюри слили. Всем привет.
2: То есть, Даша, при том, что в суперфинале был Дима Журавлев, ты все равно третье занял,
3: прикинь! Такой удар! Причем вот эту фразу «Да прикинь!» мне сказал Дима.
2: А первое место Полина заняла.
1: Да нет, все круто вообще.
0: А за кулисами-то вы знаете, кто из вас кто?
1: Нет, конечно.
0: То есть вы вообще... А как это вы... разводят.
1: Конспирология, тебя забирают на отдельной машине, ты перед Мосфильмом надеваешь сразу же маску и худи на голову, чтобы тебя никто не узнал. Внутри павильона ты обязательно выключаешь.
2: Но тебе не надо было называть, тебе не надо было худи надевать и маску, чтобы никто не узнал.
1: Да,
2: ты просто прошел через
1: сошел,
2: главный вход, да.
1: Мимо жюри.
2: Да, он еще спросил, я Сократ, извините, куда здесь проходить?
1: Со что? Не-не, я в зале посидел, в массовке похлопал. О, мой номер, пойду.
0: И через них прошел вот так.
1: Да, конспирология там жесткая. Ты не можешь выйти в туалет без администратора, который тебя должен сопроводить в определенное время, чтобы не пересечься с кем-то другим. То есть маски всегда на твоем лице. На репетициях ты сразу же в костюме. Даже команда, с которой ты работаешь на репетициях еще до съемок, никто не знает, кто ты, потому что ты выходишь к ним точно так же в костюме и общаешься через измененный сразу же голос. То есть нет такого, что тебя хотя бы по голосу слышат.
2: То есть ты вышел и такой: извините, можно пописать?
1: Ну типа я выхожу: а простите, пожалуйста, а вот в этой сцене я куда расхожусь, направо или
2: налево? А там прям настолько все типа не понимают ничего. То есть если ты выйдешь просто в усах и сомбреро, и они такие: кто же это, мы не понимаем.
1: Нет,
2: настолько
1: фишка там
2: легко запутать.
1: Что даже участники команды, они им же самим в кайф играть в эту игру. Они тоже разгадывают, им интересно, предположения какие-то. У них нет никаких имен, за исключением редких каких-то случаев, когда ну крайне тяжелый номер, и ты должен, там, артист должен приехать на постановку заранее. И тогда понятно, там, ну, балет тогда знает, кто ты. Потому что нужно развести этот номер, чтобы было круто в эфире. Но это крайне редко происходит. Обычно тебе присылают видео и говорят, вот завтра на репетиции мы танцуем вот это. И я как идиот около телевизора включал с телефона видос на телек и танцевал вместе с балетом, глядя на телевизор, выучивая движение.
2: Прикольно. Офигеть, такая подготовка серьезная.
1: Не, там все серьезно. Вообще.
2: И что, тебе понравилось?
1: Я сильно кайфанул. Да? Это одно из самых ярких моих приключений в жизни. И ты вот, когда выходишь из этого проекта, это как потеря некоторого такого лагерного воспоминания. Знаешь, ты такой только что был в лагере. Ты на протяжении 3,5 месяцев чуть ли не каждый день пашешь во имя этого проекта и качественных номеров. И отдельное, конечно, спасибо это Юле Сумачевой и Тимуру Вайнштейну, которые так круто относятся к созданию этого детища. Это действительно серьезнейшая работа.
0: Ну, ты же был на многих проектах разных, и знаешь, да, насколько разнится все. Где-то организация так себе, мягко говоря.
1: Нет, здесь вообще все с любовью. Каждый человек занимается, да, своим делом, и он горит этим. То есть нет выключенных или тех людей, которые просто приходят на работу, как вы, допустим, да?
3: Да, там вообще турбо.
0: Извините, мы тебе воду дали, алло. Заботы окружили.
2: Спасибо, что позвали вообще.
0: Да, из-под крана, но, тем не менее, принесли же.
2: Да. Опять микрофон.
0: Тебе из-под крана некоторым даже не из-под крана достается.
2: Кирилл, опять все сломалось.
0: О, у тебя микрофон упал, Артем.
2: Нет, он прям сломался.
0: 32 года. Ну, Все, ну, а это Райтраун сломал микрофон.
2: Да этот пантограф надоел ломаться уже, а как его прикрутить-то?
0: Ну все. На колени вставай и веди.
2: Он не держится, я уже на коленях вел. Ну буду вот так как-то, если вы трансляцию...
1: когда-то, да?
2: Если вы трансляцию смотрите, видите, насколько это странно сейчас выглядит. Потому что... Нет, я тебе тоже говорю.
0: Что-то, да?
2: Я там что-то хрустнуло и потом так стало.
1: Так, пока они занимаются микрофоном, друзья, кто только что к нам присоединился...
2: Кнопки-то у меня работают.

0: еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: Отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
12: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
14: Где суперхиты?
15: У нас в чарте.
16: Стильно.
14: Где суперновинки?
15: У нас в чарте.
16: Занятно.
15: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
16: И немного тревожно.
15: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
16: Чудненько.
15: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
16: Ничего не понятно, но очень интересно.
15: Так кто сегодня в чарте?
16: Терминатор.
15: Узнаешь в пятницу в 17:00.
16: Попробуйте, вдруг прокатит.
15: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
16: Поехали.
15: 16+.
17: Новое радио.
18: А Кирилл сегодня мой спич про компьютер разогнал, а мы сейчас с Сократом вообще с кайфом про компы поговорили, и Никита стоял, слушал. Про компы.
19: Не, я просто у Кирюхи спросил, как сблизиться с Рейтрауном, как найти
18: себя. Через Канье Веста ты уже подобрался.
20: И Сократ вчера всю ночь изучал видеокарты, какие, сколько стоят названия.
18: Сам ничего не понимаю. Он сказал там что-то, так, у меня это NVIDIA, вот это вот.
19: И которое, ну, 50 там, что-то
20: 70 гигабайт.
18: А еще и про Доту, мы такие, он такой, я сейчас с Варкрафта, я такой, а я как раз Варкрафт. Откуда ты все знаешь?
19: Так я старый же.
18: Давай ставить песню Лера.
19: Тогда. Давай, сегодня премьера песни моей супруги.
18: Раз уж ты настолько близко подобрался.
19: Называется она «Вополе, пацаны, вы ща кайфанете».
20: Как называется? Говорят, там непривычное звучание, Артем. Поговаривают, что тебе понравится даже.
19: Эта песня вообще не стандарт во всем.
18: «Вополе» слитно пишется?
19: А, раздельно.
18: А,
20: да, знаменитое слово «Вополе».
18: Но вдруг, я
19: это
18: не знаю.
19: Что
20: это
19: за песня?
20: Это итальянский
19: вообще
20: курорт.
18: Сейчас приходится поддерживать микрофон рукой, но давай, тут сказали, давай. Все, сейчас уже насколько быстро все делается. Я просто в эфире так сказал, а техник уже пришел и сказал, я сейчас все поменяю.
19: Кстати, мы упустили очень важный момент.
20: Да,
19: наверное, нам нужно всем передать привет Наташе.
20: Она слушает, Наташ,
19: и переживает, что Наташ, мы о ней
20: привет.
19: Не вспоминаем.
20: Да мы только и трещим за эфиром про Наташу.
19: Мы помним о тебе,
20: про Наташу. Компьютер и Наташу.
19: Да. Привет, Наташа.
18: Вот смотришь на обложку Леры в Аполе, и сразу видно, вот приличный человек, успешный. И у Сократа там обложки посмотрите.
20: Какой шрифт у нее для релиза, там какой-то готический, что ли?
18: Костюм вот этот вот.
19: Все бабки в нее, все бабки.
18: Ну, конечно.
19: Я так как-нибудь.
18: Ну, ничего, когда-нибудь.
19: Да давай, включай. Пример опять.

0: Кирилл Сократ, знал ли ты, что твоя жена так умеет?
1: Погоди, сейчас самое важное.
2: Тихо, погромче.
1: Навали музла!
0: Ну, это так уже для прикола, просто оставили, что там было. Подожди, слушай, ну так смотри, Лера уже поняла то, что музыка, которую вы делаете вместе, на ней не заработать. Она это уже поняла, поэтому что мы ждем? Ждем уже фит с Айс Гергертом, а ты все там с кем тусуешься, с Ваней Чебановым, там, с этими, с Надаром Ревией, с кем-то там. Она говорит, брось с ним водиться, она говорит, гоу к нам в рэп тоже.
3: Так, значит, послушайте Лерины песни. Она, во-первых, невероятно красоты, неземнейшей красоты человек просто, песни классные. Кирюха такой же красавчик.
0: Не, он тоже молодец.
3: Голос, тембр вообще от бога у человека.
0: Нет, вот это очень коммерческая песня.
3: Послушайте уже вот эту музыку, я вас умоляю, а.
1: Ну, если вы любите попсу,
3: ну послушайте вы уже. Да, Ром!
1: Вот. Если вы вообще какой-то вес здесь имеете.
0: Это очень трендово и коммерчески звучит. Я думаю, что это вполне, типа, может и в чарты какие-то
1: мы
0: залететь.
1: Мы заставим все радиостанции нас поставить ее через... Развитие это через людей, короче.
0: Это,
1: вот как Стас Михайлов стал популярным через людей.
0: А смотри, а ты не хочешь даже с музыкой поэкспериментировать, какие-то тоже форматы разные попробовать?
1: 100%. У меня даже есть сейчас, у меня есть готовый новый альбом из 12 песен. И он, к сожалению, ну, я не сильно коммерческий, опять-таки, в каком-то контексте популярной музыки в нашей стране, но он такой прям... Там и госпел, и инди-музыка.
0: Ну, госпел — это сейчас сильно, да, коммерческая музыка.
1: Да.
3: Ты, короче, романтик, ты больше вот за трушность. Ну и хорошо.
1: Когда-то я могу побаловаться, я думаю, я не исключаю этого.
3: Как часто ты балуешься, Кирюшка?
1: Ну, в целом, я мне 37 лет, я до сих пор балуюсь.
3: Надо оставить себе вот ребенка молодого человека.
0: Сильно, допустим, ты офигел бы, вот если, допустим, Лера сейчас такая, вот у меня там Соуджи Будда фит выйдет. Или
1: вообще без проблем.
0: Ну, вообще, типа, абсолютно в другую сферу.
1: Музыка для того и создана, чтобы мы все время в ней экспериментировали.
0: Да, почему ты этого не делаешь?
1: У меня вообще целая куча стилей в каждой музыке, в каждой песне. Ты просто не шаришь, у тебя такой рэп, рэп.
0: Я же, ты что?
3: Как ты точно изобразил Артема?
1: Ну-ка еще раз.
3: Это Тупак Чейнджес.
1: Я украл твой сон. Я думаю, что когда-нибудь и я зачитаю, потому что я умею.
0: Да ладно, не надо. Нет, ну правда, мы бы послушали с радостью.
1: Я выпущу рэп под другим неймингом, и ты сильно кайфанешь, и потом не узнаешь, что это я.
0: Ник будет Диоген, да, или какой-нибудь.
3: Нет, а ты назад, в обратную сторону.
0: Какой-нибудь Таркос, там типа, да.
3: МС там, да.
1: Сократ Таркос, хороший Таркос.
3: Вот, видишь,
1: да. Рэпер Таркос.
3: Да.
1: Встречайте.
0: Рэпер, да.
1: Нет, ты думаешь, рэперов так объявляют? Встречайте.
3: Наверное. Я думаю, что у рэперов на концерте ведущий есть.
0: Да, там.
3: Следующая композиция пришла с Моки Мо, когда он гулял по Санкт-Петербургу, тогда еще Ленинграду.
0: Автор текстов Александр
1: Цеков. На сцене дворца.
3: Да, музыка Кима, слова Михаила Матусовского.
0: И вот это поет. И вот это, ты пианинка играет вот это на фоне. Какая там мелодия была из этого? Песня года.
3: Из песни года.
0: Короче, нам надо прощаться, Кирилл, спасибо, что...
1: Не хочу с ним прощаться, говорим,
0: до свидания. Вы можете домой ехать к нему, если хотите. Я так домой хочу.
3: Итак, завтра концик в клубе Урбан. Что на флаконе, да, в Москве в 19:00.
0: Под гнетом свинцового купола.
1: Друзья, всех вас жду. Буду рад видеть каждого из вас, и особенно вас.
0: Да, ну я же... Я просто болею завтра.
1: Я Кириллу на «вы».
0: Да,
1: это
0: я болею
1: тебе
0: завтра.
1: Не имеет.
3: Спасибо, Кирилл. Мы Кирилл друг другу на «вы».
1: Пацаны, люблю вас. Новое радио.
3: Спасибо тебе. Давайте, ждите вообще. Вы красивые, приятно на них посмотреть.
1: Всегда счастлив к вам приходить, подурить немножко.
0: Наташа, возьмите песню Леры в ротацию. Прям кайф.
1: Пожалуйста.
0: Но вот песню «Искра» можете скипнуть. Не обязательно.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу 20 июня небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
5: Спонсор выпуска ИП Кокаулина Елена Николаевна.
6: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
5: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15.
2: застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Radio.ru. Новое радио.

0: Радіо.ру. В Красноярске 3. Новое радио.
1: Что опять случилось, что Райтраун продолжил за эфиром тему таксистов? Опять таксисты дорогу перешли Райтрауну, да, или Калинину? Ну да ладно, спасибо утреннему шоу за бодрость. На 6 часов с тобой сегодня непокорный слуга Вадим Данилин. И море, океаны, летних суперхитов, суперновинок, нового радио. Наслаждайся, всем привет.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно, всегда

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: уже не держу.
1: Крем-сода и хлеб, плачу на техно, суперхит. В эфире новый пятничный, прекрасный, летний, жаркий. А тем временем, внимание, внимание владельцев айфонов. Айфон, оказывается, снижает рождаемость. К такому выводу пришли исследователи. В регионах, где смартфоны Apple распространялись быстрее остальных, рождаемость среди девушек до 19 лет падала в среднем на 8%, а среди 25-летних на 6,6%. Но ученые считают, что дело не в самом айфоне. Да, зря вы ропщите на айфон, а в изменении образа жизни. Люди просто стали больше времени проводить в экранах, в социальных сетях и за просмотром контента вместо общения друг с другом. Поэтому айфоны здесь абсолютно ни при чем. Возрадуйтесь, скоро продолжим.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Квас «Медный великан» для окрошки 1,4 литра 89 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.ру.
7: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».

0: Маригу Калифорния, суперхит на новом. Ну и в продолжении этой темы, тема Калифорнии и вообще за границей. Внимание всех, кто собирается в отпуск во Вьетнам. С 22 июня Вьетнам изменит правила въезда для туристов, в том числе и для россиян. Путешественникам теперь нужно будет заполнять карту прибытия за 72 часа до въезда на сайте определенном и получать QR-код перед поездкой. Не благодарите за информацию. Дима Урих, Артикасти, Офенбах. Очень скоро в продолжении эфира.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Дима Белорусский. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Жура. Сивак. Садковская. Дима Урик. Лина Чигали. Чепик. А также спешл. Супер секрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ. Супер-движ. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
3: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
3: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
3: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
3: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
5: 16+.
6: Новое радио.
7: Новое на новом.
8: Всем привет, это Дима Урих. Слушайте мой новый трек «На меня ты не сердись» на новом радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Она моя, Дима Билан, суперхит в эфире нового. Тем временем, внимание, внимание, омега-3, ваши любимые, оказались бесполезны для улучшения памяти. Новое исследование. В эксперименте принимали участие 365 человек от 55 до 80 лет без деменции, с низким уровнем омега-3. Половине группы давали каждый день добавку, а другой плацебо. Через 2 года результаты групп не отличались. Также авторы говорят, что миф про пользу омега-3 появился из-за того, что люди, которые чаще едят рыбу, в целом ведут более здоровый образ жизни. Иными словами, вместо всевозможных таблеток ешьте настоящую рыбу. И то не факт, что это поможет, потому что помимо этого нужно вести активный образ жизни, здоровый образ жизни, и будет тебе в старости счастье. Наверное.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206. Реклама.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, с семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
3: Красноярский, рабочий 150К.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Данил Михайлов и главный редактор ВК «Музыка» Сергей Мудрик. А вместе это «Fresh Talk». Время недельных новинок наших друзей музыкального чарта ВК. Так что включай утюг громче, открывай новое с новым. А я, Вадим Данилин, скоро вернусь. Я еще, оказывается, не завтракал.

0: новом радио. Fresh Talk. Давно не виделись. Очень рад видеть Сергея Мудрика. Хотел сказать Серж, но нет. Сергей Мудрик, главный редактор ВК-музыки.
1: Данил Михайлов, хост нового радио. Дорогой, здравствуй. Наконец-то мы столько не виделись.
0: И вот мне тоже приятно вот это приветствие, потому что я думал, Эви здесь уже как-то пропишется, и ты скажешь, ну все, давайте уже будем с Эви тут шашни... А, нет, это не то слово. Перезаписывать не будем. Фрешток вашему вниманию. Летний, сочный, мощный.
1: Да, ну, не буду лукавить. Понравилось мне с Эви вести программу, но мы последовательные люди. Сохраняем наши договоренности и все вот это вот.
0: Ну, в общем, давай скрещать шпаги.
1: Погнали. Ой, не только мы скрестим шпаги. Джиган и Нилетто совместную песню выпустили.
0: Не первый раз, надо признать.
1: Не первый раз, да, но Артик Асти в этот раз не участвовала вот в этом всем происходящем.
0: Она же Сивиль, ты хотел сказать.
1: Ну, да, но называется-то это Артик Асти, тем не менее. «Не умею грустить» называется песня.
0: По Нилетто не скажешь, кстати.
1: Ну, она такая задумчивая.
2: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срывая в микро

0: Ну, мне кажется, это очень даже форматная песня, и в наш плейлист очень ровненько может запросто встать.
1: Ну, в такой состав как будто обязан.
0: Как будто бы обязан, да. Шалом алейхим, салам алейкум, как говорит Джиган. И мы ему звонить сегодня будем?
1: Нет. Подожди.
0: Хорошо, нет, не разгонять коней.
1: Дождем следующего трека. На самом деле и тут сразу сниму интригу. И следующей артистке мы тоже не позвоним сегодня. Мы позвоним через одну песню артисту, но пока слушаем новый трек певицы Беовульф. Опять же, сегодня вот начало пока без сюрпризов, но просто новые песни впереди всех, впереди всего в эфире нового радио. Всегда у нас первым отмечаются все подобные так, композиции. А, слушай, но тем не менее хочу отметить, что песня несколько необычно звучит для Беовульф.
0: Ну, не знаю, что там может быть необычного в том плане, что она, в принципе, в какую-то скандинавскую философию очень даже любит погрузиться.
1: Ну, название как будто говорит о том, что ты ожидаешь что-то услышать.
0: Да.
1: Под небом все равны. Ну, давай послушаем.

0: Ну, во-первых, красотка, во-вторых, у нее офигенно сильная команда, и все вообще сочно, мощно.
1: Но меня удивил вот этот вот French House, да, вот такой диско-фанк, уклон, потому что привыкли мы чуть другое от нее слышать.
0: Ну, пафос она накидывала, да.
1: Да, но легкий летний трек, самое то, чтобы сейчас послушать.
0: И динамичный при этом.
1: Динамичный. Ну, мне понравилось. Ну, я вообще такой люблю, как бы, вот. Так, ну, еще один момент, раз уж у нас скрещение шпаг происходит постоянно, который с самого начала заявлен. И теперь мы наконец-то позвоним артисту, который сейчас прозвучит. Точнее, прозвучит два артиста, позвоним только одному из них. Антон Севидов, он же Тесла Бой, и Найк Борзов, он же Найк Борзов, да, с песней «Ревновать меня». Прозвучат прямо сейчас, и потом наберем Антону, потому что, мне кажется, довольно классный трек вышел, об этом стоит поговорить. И тем более он участник ВК-феста,
0: который состоится при поддержке нового радио.
1: Абсолютно.
0: Вот так вот.

0: Ну, видно, да, что на артистов очень крутые вообще музыкальные веяния разных эпох всегда влияли. Оба супер музыкальные музыканты. И, естественно, вот, ну, мне очень понравилось. Короче, да.
1: Да, но тут скорее как будто Найк залетел в гости к Антону-то по звуку.
0: Ну, во-первых, и по звуку, во-вторых, по языку, да. Я не так часто слышал, чтобы Антон по-русски-то пел.
1: Что-то он все чаще и чаще об этом делает.
0: И у нас на связи лидер группы Tesla Boy, он же Антон Севидов. Антон, ничего, что мы по-русски? Здравствуй.
2: Sorry, can't understand what you're talking about.
0: Серж, камон.
1: Да-да-да, но я...
2: Не, я трохи могу с вами по белорусской мове разговаривать, если вы не возражаете, на тросянке. Так что любой, выбирайте любой...
0: Полиглот.
2: Удобоваримый язык.
0: А есть у тебя, кстати, треки, чтобы белорусские вкрапления были?
2: Ты знаешь, а я вот на самом деле мечтаю это сделать, и у меня есть задумка сделать это с человеком, который на самом деле повлиял на вообще тем, что я в принципе начал заниматься музыкой. Вы, конечно, его не знаете, голос его никогда не слышали, я уверен. Это солист группы «Песняры», который спел песню «Белорусская пуща». Я уверен, вы...
0: Конечно, мы не слышали.
1: Да, конечно.
2: И родители ваши, я думаю, тоже никогда не слышали.
0: И прям вот сейчас у нас вот этот трепетный высокий голос у всех в ушах слушателей «Нового радио» заиграл.
2: Да, да. Да, да. Дело в том, что он большой папин друг был, вот, и я с детства, в общем, как-то так под его влиянием находился. А надо сказать, что он большой фанат, и вообще большой, вообще страшный меломан, и очень любит музыку. У него потрясающая там коллекция записей была, там еще с 80-х годов. Вот, поэтому он очень много всяких групп для меня открыл, которые я до сих пор очень люблю и слушаю. Там, например, какие-нибудь Level 42, да, там такой английский соул-фанк, вот. Ну и много-много всего. И вот я мечтаю с ним сделать трек на белорусском языке, но абсолютно серьезно. У меня такая прям есть задумка.
1: Слушай, звучит круто. Да, но пока ты записал трек с Найком Борзовым под названием «Ревновать меня», только что был в эфире.
2: Я бы сказал, уже записал.
1: Да, уже. Ну, в любом случае, получилось классно, по-моему. Расскажи, как оно вообще сложилось.
2: Сложилось таким образом, что, ну, как обычно у меня, как у многих, наверное, музыкантов, да, есть какое-то количество заготовок вот таких, которые ты сочинил, и они лежат, и ты даже в какой-то момент жизни забываешь о их существовании. Вот у меня такая лежала заготовочка, такой набросок, где я там пел «Ревновать тебя», вот, и что-то там такое напевал. Она мне очень нравилась, но я совершенно не понимал, в какой момент ее выпустить, да, то есть она как-то не ложилась в альбом «Андропов», это вот еще в то время я писал, то есть это 20-й год, господи. Вот, и, ну, и она лежала и лежала, вот, а тут, значит, я зимой пролистываю, значит, свои вот эти вот гигабайты демок, которые недоделанные какие-то песни, и натыкаюсь на этот набросок и думаю, блин, вообще классный трек очень, и что-то он прям меня зацепил, и я его слушаю. И у меня вот реально просто в голове, сейчас немножко как это, как Рик Рубин, и просто в голове начинает у меня звучать голос Найка. Я подумал, блин, классно было бы, если бы Найк спел эту песню тоже. А потом думаю, а почему бы мне не предложить ему спеть? Я ему в этот же вечер отсылаю эту демку. Вот, он мне, собственно, отвечает, что, слушай, классный трек, отлично, давай делать. Вот, ну и все, я сел потом писать текст, писал его очень долго, вдумчиво, вот, и потом, собственно, мы с Найком ее и допилили. В общем, когда мы ее уже доделали в студии, прям все были в таком... такое есть белорусское слово, очень хорошее, excitement. Вот мы были все в excitement'е, очень в таком жестком.
0: Мы еще были в excitement'е от ваших фотографий, фотосессии, шикарные, конечно, мужчины. Красавцы.
2: Спасибо, держимся. Да, это мы считаем, что это прекрасная реклама могла бы быть программой «Московского долголетия». Так что...
0: Значит, будет. И саундтрек уже готов. Ну,
1: все впереди.
2: Вы что-то как-то... Была такая пауза, притихли немного.
0: А мы посмотрели друг на друга, поняли, что примерно в два раза тяжелее вас обоих.
1: Да, и при этом помоложе еще.
0: Да, и при этом еще и помоложе.
2: На самом деле, спасибо, да, за бошку, но надо сказать, что там еще присутствует вообще наша главная звезда Анастасия Красовская, небезызвестная молодая актриса, которая вот многим известна, наверное, прежде всего, да, по сериалу «Слово пацана», где она играла следователя. Кстати, тоже наша девчонка белорусская из Минска, вот. Белорусская кровь представлена в этом сингле нормально так.
1: Да, вот. мы только за.
2: Да.
1: Да, ну смотри, сингл. Важное событие. потому что как я не могу на это не обратить внимания, тем более, что новое радио генеральный партнер вообще-то ВК-фест.
0: Вот
1: более,
0: так
1: что-то.
0: Вот,
1: вот
0: да.
1: Так вот, да, ВК-фест. Впервые, да, мне кажется, выступаешь, или было уже?
2: Не, мы выступали, более того, мы, по-моему, выступали чуть ли не на одном из первых ВК-фестов.
1: А, вот так вот. Но, тем не менее, долгожданный камбэк на ВК-фест. 18-19 июля Москва, ВДНХ, 4-5 июля Петербург, парк 300-летий, там ты выступишь с этим. Расскажи, чего ждешь, чего ждать зрителям.
2: Фестиваль — это всегда... здесь есть свои, как бы, да, такие плюсы большие, что ты можешь показать свою музыку какой-то новой аудитории, да, потому что люди приходят на разных артистов, и это, конечно, здорово. Вот. Сложность в том, что у тебя не очень много времени, да, и, в общем, нету времени на раскачку, да, то есть ты выходишь, и ты за свой сет надо выдать прям, показать, на что ты способен, вот, поэтому в этом есть сложность, поэтому мы уже... У нас уже составлен сет-лист, мы уже знаем, какие мы песни будем играть. Там будет немножко классики от Слобой, старые какие-то уже известные песни. Вот. И, конечно же, будут новые с последнего вот альбома, который называется «Навсегда сейчас». Вот, так что мы прям очень в предвкушении, будем всех рады видеть и в Москве, и в Питере, очень ждем.
0: Учитывая, что Теслобой нужно на чек примерно часов 6-8.
2: Ну нет, чуть побольше, нет. Как совсем мало. Здесь с нами может только соревноваться мой тезка Антон Беляев,
0: да. О, да.
2: По длине чеков, да. Ну, мы постараемся других артистов, конечно же, не задержать. И, в общем, все по возможности будет компактно.
1: Слушай, ну что же, встречаемся на ВК-фесте, слушаем старые и новые песни. Спасибо тебе большое.
2: Да, 100%. Спасибо вам за прекрасный повод пообщаться.
0: Спасибо, Антон.
1: Все, пока-пока.
3: Fresh Talk.
0: Так, ну и по классике Сергей не мог не привести в эфир артистов, которых, может быть, знает прям, ну, абсолютное меньшинство наших слушателей.
1: Ну да, например, Holiday Boy. Ну,
0: нет,
1: никто не знает.
0: Я,
1: наверное,
0: уже про следующий.
1: А я вот этот свой, своя рубрика...
0: А могли прийти, но не пришли.
1: Да. Holiday Boy выпустил сегодня трек «Toxis», «Мод», «Серябкина» и «Дима Урих», «Смоки Мой», «Анкл Флекс», «Мирави», «Мари Краймбери», «Пять утра», «Айова», у «Элван» вышел трек со «Спутником» и «Баха Хаби», у «Травмы», у «Ислама Итляшева». Господи, у кого только сегодня, в общем, не вышел трек. Но послушаем мы сейчас артиста по имени Панк Депо. Мне кажется, у нас все как-то очень бодро. Надо чуть-чуть такой лирики, динамичный, но приятный. Погрустить иногда не помешает.

0: мне кажется, вот этот вайб телеканала A1 присутствует в песне, и наверняка найдется много девчоночек и юношей, которые прям с удовольствием придут на концерты и будут там кайфовать жестко и получать удовольствие.
1: Да, Панк Депо, песня «Без тебя», забыл название сказать, но теперь вы уже точно знаете, что набирать в ВК-музыке для того, чтобы послушать эту песню еще раз. Ну и напоследок песня под названием «Краски», но не Федука, вот, а артиста по имени Январский Блюз, но мне кажется, у нее тоже очень такой правильный, подходящий вайб. Предлагаю на ней закончить, чтобы обязательно встретиться на следующей неделе в это же время здесь же, в нашем любимом эфире Нового Радио.
2: Сегодня все не так, как мы хотели, знаешь, планы, да, это всего лишь планы и ничего более.

0: стеклам. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
2: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Колбаса «Ярск» докторская 500 грамм 149 рублей 99 копеек.
2: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
7: Это новое радио.
8: Новое радио.

0: Holiday Boy, моя хулиганка, суперхит в эфире Нового. Я же напоминаю, утреннее шоу сегодня в эфире рассказывало об этом. Сегодня официально самый счастливый день в году, согласно формуле психолога Клиффа Арнала. Именно 19 июня идеально всего совпадают факторы, которые влияют на настроение. Хорошая погода, ожидание отпуска, длинный световой день и высокая социальная активность. Правда, есть нюанс. Формулу самого счастливого дня придумали в 2006 году по заказу бренда мороженого. Это был ответ на другое исследование самого депрессивного дня года, который годом ранее заказывала туристическая компания. Но, слушайте, сегодня пятница, летняя пятница, за окном солнце. Я не знаю, как в твоем городе, вещание Нового. У нас тут вроде как тепло. Если из офиса наблюдать, тепло, а на улицу выйти холодно. Пятница, так что давайте не будем спорить с этой теорией, сделаем самым счастливым днем именно 19 июня.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Ставка. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали. При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Где суперхиты?
9: У нас в чарте.
10: Стильно.
8: Где суперновинки?
9: У нас в чарте.
10: Занятно.
9: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
9: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
10: Ничего не понятно, но очень интересно.
9: Так кто сегодня в чарте?
10: Терминатор.
9: Узнаешь в пятницу в 17:00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Поехали.
11: 16+.
9: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Мария, 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс» с 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

искал других у себя ответ. Даже видел тебя в похожих портретах.

0: Не лет, Олег Майами, Леша Свик, громче города, суперхит на новом, тем временем офисные новости рабочие подоспевают. Очередная гласит о том, что россияне, оказывается, увольняются из-за усталости. С выгоранием сталкивались уже 7 из 10 работяг. Я помню, рассказывал эту новость с полгода назад, было, по-моему, 5 или 6 человек, сейчас уже 7 человек. А больше половины признаются, что уходили с работы именно из-за накопившейся усталости. За год когда-либо выгоревших стало больше с 58 опрошенных до 71%. Чаще всего на это жалуются спецы, которые постоянно работают с людьми. Вот. Я думаю, что я все-таки искренне надеюсь и желаю этим летом обязательно сходить в отпуск куда-нибудь, хотя бы на дачу. И немного расслабиться, отключиться от всех социальных сетей и просто вот расслабиться и начать получать удовольствие. Пусть будет так.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в субботу 20 июня небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
11: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
12: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
13: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
14: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
15: Это новое радио.
16: Новое.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Красноярске 5.
1: Новое радио.
2: А помните, синоптики по весне обещали самое жаркое за последние много десятков лет лето в России. Вот хочется спросить синоптиков, и где оно? И вообще напоминаю внести предложение штрафовать их на неправильные прогнозы, ибо они влетают в копеечку населению. Но об этом чуть позже. Сейчас 20 минут музыки без рекламы отсюда. Исключительно суперхиты, суперновинки, твои любимые, жаркие, летние. Все, как ты любишь. Нон-стопом, без рекламы на 20 минут. Привет.

Это моя Мишель Облака, суперхит на новом. Еще больше суперхитов, суперновинок в этом часе, я тебе обещаю. Единственная одна слушательница, я не буду называть ее имя, попросила задать вопрос всем своим коллегам, в смысле слушателям нового радио, и просит на него честно ответить. Вопрос звучит следующим образом. Скажите, пожалуйста, ее очень интересует, кто оплачивает девичник, невеста или все-таки подружки? Зайдите в наши социальные сети, ответьте на этот вопрос, как у вас было или как у вас будет. Кто оплачивает девичник, невеста или подружки? Важно каждое мнение. Срочно прямо сейчас напишите.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Ночь на кухне, суперхит от Анны Асти в эфире нового. Слушайте, задал вопрос в наших социальных сетях, кто все-таки оплачивает девичник, подружки невесты или сама невеста? Оказывается, вопрос очень актуальный. Я почитал ваши комментарии и пришел к выводу. Девочки, прежде чем устраивать девичник, вы сначала в чате устроите опрос на тему, на точно такую же тему, кто должен оплачивать. И берите тех, которые говорят, что должны оплачивать невесты, потому что, ну, тут такое началось. Давайте я пару-тройку сообщений сейчас зачитаю, и я хочу еще звонки телефонные принять. Именно от девочек, как они считают, кто должен оплачивать этот девичник. Подруги организуют праздник-сюрприз для невесты. Невеста приходит в назначенное время, в назначенное место, получает подарки и празднует. Так было у меня и у всех подруг, которые вышли замуж. Хорошо. Подружки оплачивают. Более того, она еще и едет, не зная куда, с закрытыми глазами, а ее все украшенное и готовое ждет. Мы так делали не раз. Для меня всегда было нормой, что платит невеста. И тут меня пригласили на девичник, подумала, кайф, погуляю. Невеста добавила в чат с другими девчонками, написала свои хотелки и вышла из чата. Пожелания были не из дешевых. Мало того, задолбались все организовывать, так еще и кучу денег отдали. Прикола не поняла. Девчат, 8-495-232-1632. Вот просто ответьте на вопрос, кто должен оплачивать девичник. 8-495-232-1632. Позвоните мне прямо сейчас. Ответьте. Только девчата. О том, что муж должен оплачивать, не надо. Жених, в смысле, не надо говорить об этом сейчас. 8-495-232-1632. Доброе утро, привет тебе.
1: Здрасте,
0: как тебя зовут?
1: Лера.
0: Лера, да у тебя громкая связь, Лер. Ой, переключи на обычный телефон. Давайте послушаем мнение Лерочки. Алло, да, давай, Лер. Как думаешь, кто должен оплачивать девичник у невесты?
1: Мне кажется, можно просто все.
0: Тебя очень плохо слышно, Лер. Вот серьезно. Попросил перейти с громкой связи на обычную. Ничего страшного. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Позвоните и выскажите свое личное мнение. Я считаю, что подружки, они должны сделать подарок невесте. Мое мнение, фиг оспоришь. Алло, привет.
2: Привет.
0: А тебя как зовут?
2: Вика,
0: ты замужем?
2: Да.
0: Ну, давай. А ты сама устраивала девичник или все-таки подруги тебе делали его?
2: Я сама. Это было давно, и я сама. Но у нас просто были посиделочки дома, а потом мы сходили в клуб. Поэтому сама.
0: И что, даже никаких подарков подружке не подарили?
2: Нет. Вот нет, ничего не было.
0: Сучки крашеные, а? Ты посмотри. Вот такие вот подруги у тебя, лжеподруженьки. Кошмар какой. Хорошо, спасибо огромное. Давай третий телефонный звонок приму. Время есть. 8-495-232-16. Мало того, что, понимаешь, сама организовываешь, они еще никакие подарки не дарят невесте. Пипец просто. 8-495-232-16-32. Позвони мне, ради бога. Через время протяни. Куда звонок делся? Голос тихий и глубокий. А что звонки срываются опять? Я не могу понять. Ладно, хорошо, я сообщение прочитаю. Мне сделали девичник подружки. Я даже не ожидал и, честно говоря, забыл об этом мероприятии. А они у меня золото. Да что ж ты будешь делать? У меня звонки срываются. Слишком много звонков, что ли? Обрываются одни с другими. Ладно, хорошо. Выскажите свое мнение в нашем телеграм-канале Новое Радио. Либо в ВК Новое Радио. Вот есть телефонный звонок, по-моему, да? Алло, привет. Алло, привет. Что-то... Ну, я понимаю, прекрасно, пятница, поэтому продолжим скоро.
3: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
4: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
3: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
4: Выходное. Обожаю все выходное.
3: Реклама.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
7: Дома сданы.
9: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Молоко «Млада» 2,5% пастеризованное 1 литр 69 рублей 99 копеек.
11: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
12: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Юквас уж два десятка лет.
16: Вкуснее благодея нет.
15: Квас благодей. Все так же хорош.
17: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
18: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту, купи зоту.
17: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
18: Да я и так думаю про зоту.
17: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
19: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
20: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».
21: Новое. Это мы.
22: Всем привет, это Зиверт.
23: Всем салют, это PLC.
24: Это Диджи Смэш.
25: Это Настя Кудри.
26: Это Саня СТ.
27: Это Эльвира Т.
28: Всем привет, с вами Айова.
29: С вами Леша Свит.
30: С вами Лена Темникова.
31: Всем привет, с вами Хамалиновой.
32: С вами Клава Кок.
33: С вами Гаязов Бразер.
21: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Рахим и Нюша, не бойся, суперхит на новом. В продолжении темы свадьбы и девичника. Напомню, я задал вопрос в наших социальных сетях. Кто все-таки должен оплачивать девичник? Невеста или подружки? Мнения разделились прямо-таки 50 на 50 практически. Так вот, в продолжении темы свадьбы новость пришла про то, что налоговый вычет для молодоженов предложили ввести депутаты. В Госдуме считают, что государство могло бы компенсировать новобрачным до 400 тысяч рублей, потраченных на торжество, чтобы поддержать молодые семьи. А вот произойдет это или нет, покажет время. А пока мчим волосы назад дальше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Долгожданное возвращение. ВДФест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
4: Ибекин Григорий Игоревич. Огрнип 326-246-8000-68012. 12.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на
8: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Нарциссы оказались самыми счастливыми сотрудниками в офисе. Но об этом позже. 20 минут пятничных, летних, жарких, твоих любимых суперхитов, суперновинок по плану далее. Встревать не буду, обещаю, даже без рекламы. Я Вадим Данилин, с тобой тоже пока что еще здесь. Пока еще здесь. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Айсбергерт и Зиверт Банк. Суперхит на новом, как и обещал, новость про то, что нарциссы оказались самыми счастливыми сотрудниками в офисе. Исследование показало, что люди, которые слишком себя любят, чаще других довольны жизнью и своим психологическим состоянием. Ученые предполагают, что свою роль играет высокая уверенность в себе, оптимизм и убежденность в собственной значимости. Такие сотрудники обычно легче переживают неудачи и реже сомневаются в своих решениях. Мне почему сразу вспомнилась песня «Отпетых мошенников» «Люби себя, люби». Мэри Гу, Five Star Family, Эд Ширан очень скоро в продолжении эфира.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
3: Ну, неожиданно.
2: Не, вот... просто вдруг, как я, я-то сразу...
3: Артем сразу родился, 31-летним.
2: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
3: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
4: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
2: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
5: Команд КВН Райт Раунд, спасибо большое.
2: Ну ты улыбался, ну, тебе понравилось.
3: Хороший, конечно.
2: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
3: Да, и друзья-невидимки.
2: Вот. Да, они тут все.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
3: Все, все, все. Иди в свою комнату.
2: Иду.
3: Давай, скоро кушать.
2: Угу.
6: Реклама. Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
9: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
7: Застройщик ООО «СЗ КСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
11: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
12: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты, Т-банк.
14: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 20 лет с вами.
1: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
2: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
1: Ну ты сравнил.
2: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
1: И ты выбирай зоту.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
0: Новое «Это мы».
4: Всем привет, с вами Хама Лейновый.
5: С вами Аннет Сайз.
6: С вами Рамиль.
7: С вами группа «Добро».
8: Всем привет, с вами Звонки.
9: Всем привет, это Артик Асти.
10: Это Филатов и Кэрос.
11: Это Саня Эсте.
12: Это Сергей Лазарев.
13: Всем привет, меня зовут Ёлка.
14: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
3: Новое радио.

0: Лирик. Don't go
1: mad. Именно так называется суперхит в эфире нового Don't Go Mad. А тем временем 90% россиян, ты просто не представляешь эту цифру, еще раз думайте, 90% россиян доверяют рекомендациям друзей в социальных сетях при выборе товаров. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра. Почти половина опрошенных совершала покупки напрямую из публикаций в социальных сетях и мессенджерах. Каждый третий респондент благодаря таким постам находит новые бренды и необычные товары. В тройку самых продаваемых категорий через контент знакомых вошли одежда, ее убирают больше половины, товары для дома 40%, косметика 37%. Аналитики отмечают, что личные рекомендации пользователей сейчас работают эффективнее коммерческих рекламных кампаний. Ну, в переводе с русского на понятный, наверное, видели, да, как где-то в домовых чатах, ой, а где вы это купили? А вот здесь вот и ссылку кидают. И по этой ссылке совершают 90% россиян покупки всевозможные. Сарафанное радио. Да, кстати, по поводу сарафанного радио. Новое радио, только новое радио. Здесь плохого не посоветуют и не скажут.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
12: Мам, чешется. Что делать?
13: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
14: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Зачисляй, храни, трать.
16: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
17: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
19: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
20: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
21: Это просто хахашка распирает изнутри.
20: Кирилл Калинин в кадре.
21: Приколист и талант.
20: И в центре главных музыкальных событий.
21: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
20: все, что звучит на новом, теперь на экране.
21: Музыкальные скоростя.
20: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
21: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Дракула шикарный суперхит у Веринова. На продолжение темы любви. Я не знаю, о чем поется, просто говорю, в продолжение темы любви новость подоспела. Бабочки в животе могут быть инсультом, предупредили врачи. Шикарная новость, да? Однако у явления разная природа. В основе бабочек, в кавычках, оказываются гормоны, которые усиливают приток крови к органам малого таза. На приступ инсульта у человека указывают мурашки или покалывание в голове, которое можно спутать с влюбленностью. Он сидит и думает, то ли ты влюбился, то ли у тебя инсульт. Хотя ничего смешного здесь нет, извините.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 тысяч 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Уж два десятка лет для вас.
6: За тот же вкус, все тот же класс.
5: Вас благодей, старый друг.
6: Лучше новых двух.
7: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
8: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
9: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
10: Красноярский рабочий 150К.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
11: «Феррум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Услышь весь район,
12: новое – это

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Красноярске 7.
1: Новое.
2: Внимание, внимание, ужасная новость пришла. Оказывается, коты не снимают стресс, а лишь усиливают его. Но об этом позже, минут через 20. Не забываем, новое радио, в первую очередь, музыкальная радиостанция. А поэтому 20 минут суперхитов, суперновинок, без рекламы, нон-стопом отсюда. Наслаждайся, я Вадим Данилин, с тобой еще на пару часов здесь. Всем привет!

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» Иракли, капли абсента, особенно на новом. А, так, обещал тебе рассказать подробности новости, страшные новости, ужасные новости о том, что, оказывается, коты не снимают стресс, а усиливают его, значит, слушай. Исследователи заявили, выяснили, что коты в доме часто повышают тревожность хозяев, потому что люди начинают переживать за здоровье и настроение питомца. Собаки на стресс не влияют ни положительно, ни негативно. Вот здесь я бы, конечно, поспорил. Я знаю очень много людей в моем окружении, у которых есть собаки, и которые и эти собаки, они пипец как залюблены. Даже похлеще, чем коты и кошки. Ты не представляешь, как залюблены. Там прям вот, чуть не сказал это слово в эфире, вот туда прям вот дуют им, понимаешь? Вот все самое лучшее, корм лучший. Там, ну, все абсолютно. Ну, естественно, стресс, нервы, как там котик, собачка поживают, пока ты на работе находишься. Кошки-то, они свободолюбивые такие, им пофигу на хозяев, вот собаки. Короче, новость такая, знаете, 50 на 50. Но все же, при этом, в целом, для психического здоровья животные оказались все-таки полезными.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
2: Посмотри на меня.
3: Мне говорят, ты сошла с ума.
1: Что было раньше? По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый. От Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
7: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Квас «Медный великан» для окрошки 1,4 литра 89 рублей 99 копеек.
8: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
1: Да что тут думать? Котел.
0: Не входит.
1: Тогда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
0: А он точно самый-присамый необходимый?
2: А как ты думаешь, почему так написано?
3: Даже не думай сомневаться. Зота.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
6: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядькова.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Гаязова, русская рулетка, суперхит на новом. Внимание всех спортсменов и не только, кто следит за своим здоровьем. Официальные нормы потребления белка устарели, так как рассчитывались на малоподвижных людей. К такому выводу пришел один доктор из Кембриджского университета. Для сохранения бодрости, памяти и подвижности к 80 годам ученые рекомендуют следующее. Значит, слушай внимательно. Повысить норму белка до 1,54 грамма на килограмм веса вместо прежних 0,8 грамма. Это получается около 108 грамм в день при весе, 70 килограммов. Да. Второе – это совмещать тренировки, сочетать силовые нагрузки и кардио и выбирать любые источники. Растительная диета также способна обеспечить организм нужным объемом протеина. Короче, цель новых правил – это не эстетика тела, а поддержание базового здоровья и самостоятельности в старости. То есть белок мы отныне едим не для того, чтобы кубики были на животе или где там еще, чтобы просто дожить до 80 лет счастливой жизнью. Айова, Тима Белорусских, и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик и Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Супер секрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ. Супер-движ. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. По товарам в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: сентября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
3: Новое радио.
4: Ты так любишь говорить. Помни мне.

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: Сима Белорусских, Витаминка Вафиринова. Кстати, по поводу зумеров. Ученые из Оксфорда опросили более 1500 молодых людей из 100 стран и выяснили. Парней и девушек спрашивали о планах и взглядах на будущее. И выяснили, что самые пессимистичные зумеры живут, знаешь где? В Кувейте, Руанде, Турции, Франции и Польше. Оптимисты же живут на Шри-Ланке, в Кении, Непале и Казахстане. По мнению экспертов, молодежь в основном тревожит развитие искусственного интеллекта, нестабильность и рост стоимости жизни. Вот такая вот история, малятки.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама.
6: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
8: Дома сданы.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Новое. Это мы.
6: Всем привет, это Зивер.
7: Всем салют, это PLC.
8: Это Диджи Смэш.
9: Это Настя Кудри.
10: Это Саня СТ.
11: Это Эльвира Т.
12: Всем привет, с вами Айова.
13: С вами Леша Свит.
14: С вами Лена Темникова.
15: Всем привет, с вами Хамалиновый.
16: С вами Клава Кока.
17: С вами Гаязов Бразер.
5: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Южная Корея может начать лечить облысение по ОМС. Государство рассматривает возможность оплачивать терапию выпадения волос для миллионов граждан. Это все новости к данной минуте. Пока перевариваешь, вот тебе 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы, донцов. Наслаждайся. Я Вадим Данилин. Еще час с тобой.

0: Женя Трофимов, «Комната культуры», «Все они о тебе», суперхит на новом, но любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. По поводу еды. Оказалось, что овощи, фрукты и качественные продукты стали главным символом роскоши в этом 2026 году, не поверишь. На фоне культа здорового питания люди теперь все чаще хвастаются не люксовыми сумками, дорогими машинами, там, айфонами и так далее, а корзинами фермерских продуктов. И именно это стало одним из самых заметных трендов в социальных сетях. Никогда бы не поверилось, мне такое сказали, что на первом месте выйдет не какая-нибудь там Bugatti, Mercedes, BMW или что-нибудь такое, а корзинка фермерских продуктов. Причины называют климатические проблемы, экономические кризисы и так далее. Вот это вот все. Короче, ну, я не знаю, по поводу фермерских продуктов у меня вообще отдельный спич-монолог о том, что если хочешь простую магазинную картошку продать втридорога в 10 раз дороже, добавь туда слово «фермерский» и сможешь продать. Все еще людей, у которых там, знаешь, куриное мясо продается, там, у деревенское какое-нибудь, деревенские яйца продаются. Что-то не могу таких людей найти. Если есть такие, мыкните, пожалуйста. С удовольствием буду у вас все это покупать. Не в магазине. А студио Бервульф, Сэм Смит очень скоро в продолжении эфира.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Суперхиты
9: и ты.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Ума Турман, Прасковья, суперхит в эфире нового. Сейчас я и клип смотрю, прям стало интересно, в каком городе снимался этот шикарный клип. Прям шикарный, красивый клип. А тем временем другой участник нашего эфира, именно Егор Крид, заявил, что снимет документалку про себя. В ленте артист обещает показать всю правду о своей жизни без фильтров. Если честно, цитирую, даже не верится, сколько всего произошло за эти годы, от пацана из Пензы, который просто мечтал заниматься музыкой, до всего того, что происходит сейчас. Были моменты, о которых знают все, а были такие, которые оставались только внутри моей команды и семьи, заявил Егор Крид. Так что ждем. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Новое радио. Ты думал все понарошку.

0: Юлианна Караул в эфире Нового Радио со своим суперхитом «Неорбитные». 6 часов рабочего времени пролетели незаметно, пора и честь знать. А поздравляю вас с заслуженной пятницей. Вы страдали, вы плакали. Пришла пора отрываться и оттягиваться. Жарких выходных желаю всем вам. И себе того же пожелаю. Встречусь с вами уже через 2 недели, где-то в районе июля, наверное, ибо отпуск долгожданный, такой же выстраданный. Отпуск, ура, улетаю на моря. Все, я все сказал, Вадим Данилин. Обнял, приподнял, улетел.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
9: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
8: Проспект Котельникова, 37. А, строение 1, 8-391-205-11-11.
10: Агат. Покупай выгодно. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
11: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Кто-то нам здесь микрофонные стойки отрегулировал, так все удобно. Еще бы пришли пульт помыть после моих коллег, которые своими руками едят беляши и без салфеток. Ладно, в отпуск коллеги отправились, поэтому ничего плохого про них говорить не буду. Шикарного вечера, друзья!

как Лена, как атмосферно, как саксофончик на вокал ложится. Красота и благодать. Майя Мишель на новом радио. Друзья, ну а сейчас произойдет то, что мы называем магией радио. Сейчас встретил коллег по бизнес-центру, которые сетуют на погоду. Говорят, ребят, ну разберитесь, пожалуйста, разберитесь. А как мы разберемся-то? Ну вот как мы с ней разберемся? Мы на новом можем только как-то отреагировать на происходящее, по крайней мере, вокруг того, что происходит в Москве. Музыкальным образом, разумеется, и я уверен, что вам это понравится.

0: значит паники.
1: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
2: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
1: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
1: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
1: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
1: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
2: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022». Дома сданы.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
5: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
2: Агат. Покупай выгодно. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Моя игра. Моя игра. Она мне

0: Эйва Макс на новом радио. Ну, хочется немножко перефразировать композицию и сказать, не кликай лучше всякие новости в социальных сетях, сделай паузу, получи удовольствие от того, что происходит летним вечером, в который мы с тобой уже погружаемся под отличную музыку непременно, как, собственно, и всегда. Ну, и еще хочу напомнить, что выходные на новом радио никогда не проходят бесследно, хотя, может быть, и бесследно проходят, но проходят интересно.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
11: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама. АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали.
6: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О.банк.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Новое на новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Мари Краймбрери раздает немножечко ленного настроения на новом радио, а почему бы, собственно, и не поддаться? Тем более, когда рабочая суета уже позади, а в перспективе все самое симпатичное. Ну и, как говорит Дорогуша, если ты хочешь в выходные ничего не делать, не ходить ни на какие экскурсии, пробежки, ничем не заниматься, не убираться и так далее, а просто лежать и смотреть телевизор, то позволь тебе это. Позволь себе. Ты вправе распоряжаться тем, чем в состоянии распоряжаться. Это новое радио. Кстати, Мика сейчас об этом же здесь, на новом радио.

0: Реклама. Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
0: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Давай уедем в Эвиленд. Ребята, салют, вы слушаете Эвиленд Новое Радио. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, на этой неделе мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Ну вот это вот опять неловкое дополнение. Только потому, что кто-то из наших коллег решил, придумал, взяли моду в отпуск ходить.
1: Да вообще лето
0: отдыхать.
1: В отпуск вообще же с ума сходили,
0: какая-то
1: что ли?
0: Какая-то вообще глупость. Не то, чтобы мы с тобой вот, да, ходили в отпуск, ну даже два раза. Да. Мы-то другое.
1: Это другое, абсолютно.
0: Вообще абсолютно другое.
1: Категорически поддерживаю.
0: А тут эти надумали опять ходить в отпуск, и опять нас разделяют, и буду я, значит, всю следующую неделю опять клеить, точнее, он будет меня клеить, потому что он тайно в меня влюблен, Лапикова, ты будешь сидеть один страдать, вот эта вот разлука никуда не, ну, вот не нужно.
1: Вот скажи, а это руководство специально такие штуки мутит, приблуды, чтобы, да, дискомфорт создать сотрудникам, чтобы ценили то, что имеют?
0: Я думаю, что это, скорее всего, Лапиков плачет, что он все никак ничего, и
1: а мне кажется,
0: ходит...
1: Лапиков платит, приходит на как раз к начальству, говорит, вы можете за моей смены забирать деньги себе.
0: Дайте вот, посидеть.
1: Дайте посидеть, да.
0: 100%. Миллиард процентов. Вот нет другого объяснения. Так часто, как в этом году, мы с ним еще ни разу не сидели вместе.
1: Вот.
0: Учитывая, что он по выходным и так сидит тут. Ну, дурной. Ну, ладно. Нет, ничего.
1: Забавляется, некуда деньги делать. Но.
0: Значит, я понимаю, что сегодня не токсичный четверг, но некоторую претензию я вам кину, потому что все люди, у которых есть дача, загородный кусок земли меня раздражают, поскольку я сегодня сидела, мне было очень лениво.
1: Я тебе больше скажу, представляешь, есть люди, у которых дача внутри города.
0: А это вообще сумасшедшие какие-то.
1: Вообще не говори.
0: Я не хочу даже комментировать. Я, значит, сидела, думаю, пойду-ка я, смотрю, все в блестках. Блиста. Думаю, пойду-ка я на такси на работу съезжу. Давно что-то, ну вот не было такой, какая-то блажь, но мне
1: дождик,
0: захотелось.
1: Что ли, опять там был?
0: Просто захотелось, знаешь. Я подумала, я подольше посижу на диване, чтобы поехать на такси. Захожу заблаговременно, додумалась. Значит, в такси, понимаю, что там пробище вообще, не пробка, а пробище. Там такой глубокий засор.
1: И то есть тебе не только денег жалко, сколько времени?
0: И денег, и времени. 950 рублей, ехать 26 минут. Вы что, совсем тупые? Куда? Я смотрю, там не красное, там бордово-алое, все. Это значит, что все вот по этому МКАДу несчастному едут на свои дачи. Куда едем? Сидите дома. Что, погода будет плохая. Картошка уже вскопана.
1: Не,
0: что
1: ну,
0: вам?
1: Погода плохая, это как плохая? Дождик-то это нормально, хоть пыль прибежит.
0: И не поспоришь.
1: Ну, в целом, конечно, лето хотелось бы уже как-то перезапустить немножко.
0: Ну, вообще, поработайте над этим кто-нибудь.

0: призналась. Вот когда вы натираете мозоли, есть обычный пластырь, а есть защита от мозолей, карандаш для ног. Это такая рабочая штука. Девочки, мальчики, вряд ли вам это надо. Но 3 пары туфель у меня появилось за последний месяц. Новые, естественно. И ни одна мозолька не была получена, потому что я вот этой штукой намазала, и оно работает. Я не знаю, что это.
1: Слушай,
0: я просто очень в нее верю, она работает.
1: Имею тоже опыт мозолей и очень такой, знаешь, подходящий сейчас по времени. Вот выпускные же, да, начинаются?
0: Да.
1: Так вот, незадолго до выпускных я себе купил сандалии. Сандалии, ну,
0: это
1: такие, знаешь, около деловые.
0: Назад?
1: Около деловые, а?
0: 70 лет назад?
1: Ну, около того, да.
0: Те же 83.
1: В этом веке уже хотя бы.
0: Ну.
1: Так вот, значит, купил эти сандалии и, естественно, не носил до выпускного.
0: Ошибка.
1: И вот я их надеваю в день, когда уже надо бы поносить, и решаюсь вот, ну, днем чуть-чуть пройтись, да?
0: Угу.
1: У меня там были не мозоли, а просто какие-то кровяные, мясные, разделочные, суповые наборы.
0: Фу, приятного аппетита всем тем, кто, может быть, сейчас
1: вот
0: ест.
1: Ну и что лучше можно сделать? Конечно же, надеть старые башмачки там, да? Но нет, ты идешь в этом вот всем, только надеваешь теплый плотный носок.
0: Очень плохо.
1: Представляешь, как люди тогда ходили на выпускные?
0: Очень плохо,
1: да?
0: Ужасно.
1: А до школы-то мы ходили...
0: 300 километров, конечно, я помню.
1: Да.
0: В наше-то время, вот ваше время, только так ходили.
1: Только лыжную масть-то и ел я
0: это
1: тогда.
0: Это мы
1: пути.
0: Нежные
1: что
0: стали.
1: Что же еще мне оставалось? Да?
0: Конечно.
1: А вы там что уже, да?
0: Молоко обычное попьешь, сразу понос. Только безлактозное, только альтернативное.
1: Вот не говори.
0: Не дай боже, коровье молоко попадет.
1: А мы-то коровье молоко и сиськи.
0: Прямо
1: утру.
0: С коровы, конечно.
1: Да.
0: А те, кто покрепче корову, прям поднимали вот так вот в небо, встряхивали, вот тебе и капучино.
1: Вот и такое тоже
0: так
1: бывало,
0: и было,
1: конечно.
0: Так и было, конечно. Какие сомнения. Значит, это мы обсудили дальше. Мне сегодня попалась в рилсах нарезка из «Дома 2». И, ну, ты смотрел когда-нибудь «Дом 2»?
1: Она меня сейчас пенсионер записала.
0: Нет, ты смотрел когда-нибудь «Дом 2»? Ну,
1: нет,
0: признавайся.
1: Нет,
0: ну,
1: в жизни ни разу, клянусь.
0: Я тоже, меня как-то обошло это, но этот рилс меня очень заинтересовал, потому что там просто люди орут друг на друга и
1: но
0: дерутся.
1: Мне один чувак нравится оттуда.
0: Какой?
1: Его зовут... Как-то странно. Венцеслав.
0: А, ну это легенда.
1: Вот он,
0: и Должанский.
1: Ну, Должанский какой-то такой.
0: Не, Венцеслав ест курицу, да. Это лучшее видео, которое есть в интернете.
1: Венцеслав, это худенький такой.
0: Да, да,
1: он
0: темненький.
1: Он там что-то драться пытался,
0: да,
1: как-то
0: да,
1: нелепо.
0: Да,
1: ой,
0: да.
1: Очаровательный юноша.
0: Да, я тебе купил ватную, эту сахарную вату, ты мне должна 50 рублей.
1: Я не удивлюсь, если юноша старше меня-то будет.
0: Скорее всего. Ну, короче, я перехожу на этот аккаунт и понимаю, что как будто бы я могу понять, почему это было так популярно. Потому что это вот... Люди заводят хомячков, а тут вместо хомяков люди. И ты
1: тамагочи,
0: за ними наблюдаешь,
1: тамагочи,
0: да. Они дерутся, орут, у них там какая-то любовь-нелюбовь. И это все в онлайн-режиме. То есть у них даже в ванной камеры стояли. Я думаю, как вообще?
1: Ты представляешь, какое телевидение было распоясанное?
0: Вообще?
1: Что они показывали? А еще же до этого было шоу «За стеклом». Там такое творилось, я тебе клянусь.
0: Вот я тоже не смотрела.
1: Там даже песню, не знаю, Найка Борзова «Три слова» не цензурили ни разу в жизни.
0: Да?
1: Никогда вообще.
0: Агата
1: да, Кристи
0: выдумки.
1: Можно было с утра прям
0: да,
1: это служить. Выдумки. Я тебе прям базарю. Сумасшедшее было время. Абсолютно ничего хорошего. А тату-группу знаешь? Прямо по телевизору. Вот прям вот.
0: Да ты все врешь. Да байки это все.

0: придумал аккаунт нового радио, зашел здесь, вот у нас мессенджер на рабочем столе, на компьютере, а это Кирюхи Калинина. Что мы делали, когда заходили случайно в открытую страничку ВКонтакте, например?
1: Читали все и писали гадости.
0: Писали в статусе какую-нибудь лабудень, которая потом, блин, человек стирал, и опять это у всех в ленте в новостной отсвечивал. Господи, какие... Красавчики.
1: Пенсионеры, пенсионеры. Да. То, что мы помним это. Так, сегодня пятница, поэтому настроение у нас хорошее, не то, что вчера. Такое, приятное. Поэтому обсуждать будем...
0: Нетерпимое. Ну, давай так, да уж. Совсем уж не разгуливайся,
1: конечно. Что-то я тут разогналась.
0: Пятница, вечер, да.
1: Может быть, у меня такое настроение, потому что я знаю, что у меня 3 выходных впереди. Не знаю, глупость какая-то.
0: Да не только у тебя.
1: Извините. Короче, друзья, сегодня...
0: Богатым смехом, да.
1: Нет, у меня нет богатого. О-о-о! Тебя, ну-ка покажи еще раз. У тебя реально очень богатый смех. Богатые усы и богатый смех. Нет, у меня такой мышина крысиный. Короче, будем сегодня обсуждать, на что вам жалко денег. Вот смотрите, и вы вот и хочется, но каждый раз откладываете и думаете, ну нет, ну вот не сейчас. Ну ты думаешь, ну ладно, там 2-3 тысячи.
0: Потом, да ладно, последний день, один раз живем, ай, все
1: и
0: равно.
1: И все равно не покупаешь. Да. Ну, не работает так. У меня так было с проводными наушниками, и нашу редактору нашему главному, Наташе Сильно, у нее также, она посмотрела на мои, и я подумала, она никогда в жизни себе их не купит, потому что я и взяла их и купила. Она была очень счастлива, но я знала, что она никогда не пойдет в магазин, чтобы купить проводные наушники себе. У меня было то же самое, и какое счастье, что мне на день рождения их подарили, и я только с ними сейчас и гоняю, бегаю только беспроводные.
0: Я очень странным эхом почему-то жоплю деньги на вменяемую спортивную форму. Казалось бы, вот ты приходишь в спортзал, но вот где еще кроссовки твои сохранятся дольше?
1: Конечно.
0: Ну, только там.
1: А в чем вообще ты ходишь? В растянутых трениках и дырявых майках?
0: Ну, вот знаешь, майку, которую уже пора бы списать на тряпки, но покуда в семье уже давно тряпки из майок не делают, я эти майки кладу себе в спортивную сумку.
1: Но, с другой стороны, как будто бы именно так делают настоящие качки.
0: Ну, нет, они там ходят в таких лосинах обтянутых, что там девочки позавидуют иные. А вот те, кто ходил в тренажерки когда-то там давно, вот в эти полуподвальные, вот я и говорю, вот этим странным эхом и питаюсь. Хотя можно же было уже такие вот, ну, взять манкини зелененькие, там вот это все салатовое.
1: Что такое манкини?
0: Это как у Барата. Замечательное белье. Вот, собственно, а в спортзал так вот ты приходишь.
1: Да, слава богу.
0: Вот эти вот носочки высокенькие такие.
1: Гольфики.
0: Ну,
1: ты пугаешь немного.
0: Потом на лоб наматываешь вот от пота, естественно.
1: Да, повязочку.
0: Да. Угу. Вот, и подходишь такой, подстрахуй меня, пожалуйста.
1: Слушай, ну как будто бы все, что ты перечислил, и хорошо, что ты жопишь на это деньги. Продолжай в том же духе. Как будто бы это то, что мы, ну согласны, мы сможем это пережить.
0: Да, и вот ходишь ты между вот этими вот ребятами, значит, как будто бы с подтанцовки кардебалет Филипп Киркоров выходишь, весь такой вот
1: не
0: прямо
1: так уська.
0: Не так уська, да, получается.
1: Короче, друзья, пишите, сами знаете где, везде, во всех соцсетях, рассказывайте, на что жопите денег, жалко вам все такое, и ставьте сердечки. Мы что, зря эти кружочки записываем, я не понимаю.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Феррум – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

новое на новом. Градусы на ресницах. Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: Крошка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Ребята, мы продолжаем. Значит, мне попалась новость совершенно просто удивительно, невероятно, в нее невозможно поверить, но как будто бы это рай для таких пенсионеров, как мы. В продажу поступят раскладные телефоны без соцсетей и браузера. То есть буквально
2: стоп,
1: это...
2: Стоп. Что значит поступят? Ну, они куда-то исчезали, что ли?
1: Нет, ну это новые, типа ноу-хау, понимаешь? Хочешь что-то продать зумерам, сделай то, что было популярным вновь.
2: Зумеры для себя книги открыли, я слышал.
1: Да, и это хайп вообще сумасшедший. Понимаешь, никаких электронных книг, только бумага.
2: Обалдеть.
1: Ты ходишь и такой, я читаю, я чтец.
2: Я умею читать.
1: Вот и с телефонами так же. Берете вот эти кирпичи, от которых когда-то все пытались избавиться, потому что у меня был первый телефон Siemens, маленький вот такой вот, мне мама отдала.
2: C35, наверное.
1: Он был не цветной даже, там был синий экранчик, а сам он был черно-белый. И мне его дали,
2: потому что позвонить. У меня даже синего не было.
1: А, просто черно-белый?
2: Нет, на зеленом фоне Моторола трубка. В 11 классе подарили.
1: Ну ладно, я не буду говорить, во сколько лет. Мне его, ну короче. И мне, конечно же, очень хотелось, чтобы побыстрее у меня появился телефон, где будет ИК-порт, где будет Bluetooth, где можно будет выходить в интернет, вот нажимать на этот значок планеты, и ты понимаешь, что минус миллиард рублей сейчас пишут за то, что у тебя прогрузилось что-то.
2: И 4-2-4-2.
1: Конечно. Поэтому, а сейчас это вновь становится актуальным, потому что, почему? Потому что думскроллинг, это когда ты бесконечно читаешь новости, когда ты бесконечно залипаешь в соцсетях, смотришь рилсы, это все влияет на нервную систему, потом ночами не спим, переживаем, а связь-то нужно

0: шины, ставили ему, значит, туда, куда не надо, и решили его вот куда? Надуть, понимаешь ли.
1: Куда?
0: Попку. Соответственно, но один в армию...
1: Я да, до последнего.
0: Один сразу вылетел в больничку, а двоих других, ну, может быть, вы, конечно, и в армию потом отправят, но сперва вот к полицейским.
1: Я до последнего верила, что ты не скажешь, куда именно они ему вставили что-то.
0: Прямо туда.
1: Но, слушай, можем ли мы их осуждать?
0: Ну, ведь всегда... они еще не знают. Это же тебе не лягушка, это человек, но ты они, его не надуешь так.
1: Они первопроходцы. Кто-то тоже однажды лампочку засунул, сказал, не надо так делать. Да.
0: И все остальные
1: начали. А все равно пытаться. Начали это делать. И с насосом также. Они проверили, сказали, человека надуть насосом невозможно. Угу. Друзья, дети, если вы это слышите, человека надуть насосом невозможно. Не надо пробовать.

0: Спасибо большое, мистер Губин, за вот это вот плач от того, что много неудач. Вообще поднимает настроение, веру в себя, в жизнь.
1: Заметь, как позитивно. Плач о том, что никогда не быть нам вдвоем.
0: А так и работает. На самом деле, уже много было разборов о том, что песни на русском языке самые печальные и страдальческие. Но из-за того, что это звучит вот так, ты и не страдаешь.
1: Все твои обманы, тяжелый вид спорта.
0: Хорошо. Понимаешь? Да. Прелесть. Так, мы сегодня обсуждаем, на что вам жалко денег. Жмотите вы, в общем, что-то покупать, тратить и прочее, прочее, прочее. Во-первых, если вы считаете, что ваша дача и вечер пятница оправдание, ну, чтобы с нами не общаться, нет, это не оправдание.
1: Не оправдание.
0: Это сразу, знаете, обиды не будет с нашей стороны, но выводы мы сделаем, да, из лучших друзей вычеркнем на раз-два. Не надо потом нам писать, ой, ребята, а можно к вам в гости на эфир прийти? Ой, ребята, а давайте дружить. А нет, понимаете?
1: Я вот заглядываю, например, к нам в ВК.
0: Так.
1: И Серж, он, видимо, слушает эфир и говорит, что непереносимость лактозы,
0: так,
1: по версии доктора Сергея Сергеевича Вялова, это нормальное состояние. А вот переносимость, это значит, вы мутант.
0: Да?
1: Да, черепашка-ниндзя.
0: Я предпочитаю, ну, просто не пить, например, молоко в чистом
1: потом,
0: виде.
1: Потом, следующее сообщение. Вижу, никто не, читал, не смотрел твой кружок. Значит, следующий.
0: Ребята, для кого я эти тени очаровательные на глаза наносила? Вот эти перламутровые.
1: Не загружаются они, вот эти кругляшочки. Александр пишет. Мистер Усишкин неплохо бы мог комментировать футбольные матчи. Я по поводу футбола знаю следующее. Ездить, значит, на футбол интересно. Особенно в другие страны. И смотреть на футбол как раз-таки на стадионе, это неинтересно, потому что ты смотришь, как 22 миллионера пинают друг друга по ногам, да, и вот толпа орет и радуется. Да, а я же еще и плохо вижу. Вот, но не суть. Тут, значит, чудо на чемпионате мира случилось. Болельщики какой-то африканской страны, по-моему, или латиноамериканской, я, в общем, не разобрал, сидели на инвалидных креслах, в инвалидных креслах, да, на специальной площадочке. Вот, ну, очень здорово, что выделены, значит, удобные места, вот, и люди с ограниченной возможностью могут посетить. И тут, значит, произошло великое чудо. Когда был забит гол их команды, они все повскакивали и стали
0: это
1: прыгать.
0: Чудо!
1: Это вот, да, это то ли чудо, то ли, да, то ли футбол крыляет, то ли все-таки какой-то
0: да лукавство. Нет, нет, нет, разве ли, могли, да, симулировать?
1: Не, не, не, не, не в Америке, да ты что?
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
12: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
13: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
18: Новое радио.

0: нравится всегда.
1: Ты слушаешь новое радио, это значит, что у тебя хороший вкус. Мы продолжаем Evil Land. Вот стоило только наорать, да, устроить драму, истерику немножечко отобразить, и все сразу, и все извиняются, и сообщения полетели вот просто тонной. Вот мне очень нравится от реставрация кожи, обнови кожу. Как же Эви прекрасно. Жоплю ей отправить доставкой цветы. Мы-то не...
2: Мы-то кожаный.
1: Мы-то кожаный. Ну, спасибо, что могу сказать. Мне очень приятно, что ты хочешь, но не получается. Но могу так сказать, что вот мы с вами не знакомы, и вы вот честно признались. А есть люди, которые играют в ухажеров, то пытаются, но там тоже как бы все букеты, они вот в сообщениях с смайликами. О чем, что я могу требовать от вас, когда вот... Эх, ладно.
2: Цифровые цветуленьки.
1: Ладно.
2: Инна написала: уже несколько месяцев откладываю покупку нового стеллажа. У меня на кухне есть один, на нем стоят книги, всякие фигурки, машинки, лего. Для детей собирала, но на него уже все не влезает. А вот на туфли на новые денег не жалко никогда.
1: Поддерживаю полностью, потому что красивые новые туфли — это вообще лучшее, что есть. Тут есть сообщение о том, что жоплю и никогда не потрачу денег на сумки за 200к. Поддерживаю. Мне кажется, такие сумки должны...
2: От мужчины?
1: Дарить.
2: Сообщение. От дамы.
1: Девочки, пусть наши мужчины дарят нам такие
2: да,
1: сумки.
2: Да, мужик, что, сумасшедший, что ли, за 200 тонн, он тебе лучше, не знаю, билет куда-нибудь на юг купит.
1: Да, я тоже думаю, если там выбор сумка или в Стамбульчик,
2: да,
1: мы летим в Стамбульчик.
2: Да, прекрасно провести там время, вот именно.
1: Ну, что это сумка?
2: А в Стамбульчике вы такую же сумку купите, да?
1: В сто раз дешевле.
2: Пойди отличи,
1: оригинал или нет.
2: Вот именно.
1: Да если даже артисты паль носят, мы-то куда лезем, ребят, давайте с ума-то не сходить не будем.
2: А я вот думаю, вот пришел бы я с такой сумкой, кто-нибудь вообще в жизни бы подумал, что она оригинальная?
1: Конечно. Тебе, да. А. Ты видел свои усы богатые? Наоборот, все бы начали шептаться, типа, а какая вообще у вот этого человека ставка, что он ходит, тут три квартиры на себе носит?
2: Дмитрий пишет: жопил, жоплю и буду жопить деньги на букеты. Я понимаю, что женщинам это по кайфу, но, блин, я не понимаю, выкинуть деньги за то, что завянет. Жена меня этим помыкает.
1: Всегда. Я тоже на стороне жены. Мужчина, цветы — это очень приятно. Правда. Завянут, не завянут — это такой красивый жест. Это ты понимаете, тебе дарят цветы, и ты потом вокруг этих цветов скачешь, пока не завянет последний цветочек. Помнишь, когда у меня был день рождения, приходили девчонки, приносили букет, потом еще приезжал Алексей, кажется, зовут, парня.
2: Да-да-да, из Челябы как раз.
1: Из Челябы. И вот что я хочу сказать. Он мне подарил тогда букетик хризантем. Эти хризантемы у меня простояли полтора месяца. Только в конце мая я сгоняла еще куда? А куда я ездила?
2: А что ты в холодильнике-то хранила?
1: Нет, если... я просто в шоке. Это, представляешь, какая душа была вложена. И букет девчонок тоже очень долго стоял. Это так, я каждое утро просыпалась и думаю, да блин, почему птички не одевают меня? Я принцесса Дисней. Мужчины, дарите цветы, умоляю, это супер.
2: Еще сезон пионов, я так напомню, невзначай.
1: Ну, пионы для богачек. Можете украсть какой-нибудь бабульчик.
2: Сперва надо усы
1: на
2: простить на такие подарки.
1: Да.

0: Дорогуша услышала вот это вот вступление, говорит, ставь, все должны вот сейчас погрузиться в эту обстановку вечернюю на новом радио. И я тут, знаешь, что еще увидел на новостях?
1: Ага.
0: Шестая часть GTA Vice City вышла. Вот, собственно, саундтрек как будто бы.
1: Это безупречно, друзья, потому что я люблю GTA Vice City за саундтреки в том числе. Ты просто едешь в тачке, вот это вот солнце тебя ласкает по щекам. Дорога, руль, много денег, проблем ноль. Визуализируйте.
0: Кавайская рубашка еще желательно.
1: Обязательно.

0: Едем. Так, значит, друзья мои, что хотел сказать. Школьники наконец-то начали получать результаты экзаменов. Я говорю о ЕГЭ. Об ЕГЭ.
1: Бог миловал.
0: Слава богу, реально. Многие жалуются на то, что очень много было опечаток в заданиях, что там опять все криво-накось, все очень плохо. Но мне недавно попался рилс человека, который сдавал ЕГЭ в 2013 году. Это был тот год, когда произошел слив, и выложили варианты, все те, что будут на экзамене. И это был год, когда все практически сдали на 100 баллов, потому что, ну, все было в доступе, в открытом. И ответы, и все кимы. А я сдавала ЕГЭ в 2014 году.
1: А подожди, а потом была такая же масштабная пересдача или...
0: Нет, нет, просто такая утечка, никто с ней сделать ничего не смог. Ну, просто все сдали экзамены хорошо, все вступительные экзамены в вузах появились чуть позже, все проходные баллы взлетели.
1: Это 2013
0: был? 2013 год.
1: Обалдеть.
0: Почему я об этом знаю? Потому что... Он говорит, ну что, друзья, те, кто сдавали в 2013-м, давайте признаемся, кто в какой мере обнаглел и как списал. Потому что кто-то списывал вообще...
1: Подчистую?
0: Да, кто-то заранее прорешал и по памяти. Но мы сдавали, вот я, в 2014 году, когда все правила были ужесточены. Нам поставили металлоискатели, рамки, у нас были камеры, у нас были наблюдатели, нас провожали в туалет, в туалете с тобой стоял наблюдатель. Все было очень плохо.
1: А я зачем наблюдал, прошу прощения?
0: Затем, чтобы ты не списывал.
1: Ну, то есть
0: он заходил с тобой в кабинку, он заходил с тобой в туалет, ты заходил в кабинку и выходил, и тебя провожали.
1: А в кабинке ты списать не мог?
0: Ты не мог там задержаться больше, чем на определенное количество времени.
1: То есть они, наверное, навострили ушки и говорили,
0: конечно,
1: если шума не будет,
0: если не журчишь,
1: то тогда все.
0: Потому что я помню, что я сдавала историю, я вышла в туалет, и там у нас были спрятаны шпаргалки на подоконнике. Я захожу, вижу это все, и мне становится страшно. То есть я как бы выхожу из туалета, а за мной наблюдатель. А я захожу, а там уже что-то лежало. И она заходит за мной в кабинет. И
1: в кабинет?
0: Когда я возвращаюсь писать экзамен. Вот, и они там что-то пошушукались с преподавателем. Я очень боялась, что она подумает, что я зашла списывать, и мне сейчас аннулируют все то, что я написала. После этого я ни на одном экзамене в туалет за 4 часа ни разу не выходила. Мне было страшно. Ну, и, короче, смысл в том, что это очень обидно. Это очень обидно было. Мы ничего не списывали, хотя из-за того, что годом ранее все списали, вступительные тоже все взлетели, ну, проходные баллы во все вузы. А вот такие вот тупицы поступили, потому что нас списывали. Короче, осуждаю.
1: Ну, их потом как раз к вашему 2014-му поотчисляли, и вы такие пунк.
0: Нет, к сожалению, так не работало. Мне просто очень... Я смотрю все эти рилсы с каким-то бесконечным сочувствием и состраданием ко всем школьникам, потому что ЕГЭ, это правда, это вообще не показатель твоего ума. Там такие бывают задания тупые, глупая формулировка.
1: ЕГЭ по алгебре я сдал на 5, потому что были у двух отличниц такие же варианты. Какой-то турбо...
0: А как ты списал?
1: Как я списал? Это была такая удивительная история. В общем, на нас только тестили ЕГЭ.
0: Ну понятно. Да. Как 2013, только еще лучше.
1: Но на нас тестили, и задания были сложнее. Потом их чуть-чуть... Да, и фокус был в том, что вот вам 30 вариантов на класс, но, оказывается, 1, 10 и там 30 совпадают.
0: Какая нелепица.
1: Я оказался идеально между двух вот отличниц. Вот
0: мне
1: просто
0: повезло.
1: Повезло. Отличницы по ошибке сделали в своих заданиях, а я списал так, как надо. Вот тут-то меня и задали вопрос, типа, ух ты.
0: Какой ты умный.
1: У тебя у одного пятерка, может быть, давай ты одной расскажешь, как это решил, а другой вот это. Я говорю, конечно же, они сейчас станут и друг другу все расскажут. Потому что если бы я сам учился, а я сейчас себя за это корю, вот, но я понимаю, что я бы в жизни не сдал ничего.
0: Да сдал бы,
1: нет,
0: ты умный.
1: Нет, я просто
0: дядька. Прям
1: вообще, я не понимаю, в каком стрессе сейчас несчастные дети.
0: Да стресс,
1: не имеющие
0: конечно.
1: Невозможности даже списать чего-то там. А им родители еще и говорят, да я сдавал там вообще по 300 таких заданий у нас было. А сочинения мы писали там вот прям, не знаю, цитируя фрагменты страниц.
0: Да ужас. А нам еще нужно было сдать на не меньше, я помню, не меньше 70, по-моему, чтобы подтвердить медаль, если ты медалист.
1: Не меньше 70
0: баллов, то есть экзамены, которые ты выбрал.
1: Я думал, баллов должно быть там, ну, 90, если ты там медалист. Хотя бы минимум вообще.
0: Ты с ума-то этот, успокойся.
1: Конечно, что такое? Я на пятерку сдал.

0: Так, значит, был у меня разгон про цветы. Девочки, которые даже не любят цветы, написали, что я слишком хорошо об этом говорю. Спасибо. Дальше, про ЕГЭ. Я сдавал в 2003-м ЕГЭ. Математика. Сдал на 5. Не списывал, готовился. В классе, где проходил экзамен, после 3 часов все дети ушли. Со мной 3 учителя. Начали скулить. Что я там рожаю? Уже давай иди домой. Но дорешал. Ушел. В итоге при поступлении в ВУЗ еще и там сдавал математику. Только устная математика? Что?
1: В ВУЗ? Почему устную?
0: Он написал, что сдавал устную математику при поступлении в ВУЗ.
1: Это, наверное, гуманитарный ВУЗ. Там надо устно про математику что-нибудь залечить.
0: Не знаю. Да.
1: Я с другой стороны, что... когда у тебя тест, кто ж там чего решает? Там ввел буковку и пошел.
0: Поэтому во всех нормальных вузах, ну, в нормальных в смысле, конечно, которые сложно поступить, да, у них
1: МФТИ,
0: свои...
1: МФТИ, например.
0: Да, у них свои.
1: Чтобы крышняк поехал вообще вот прям окончательно.
0: Да, чтобы крыша реально... Я помню, что когда мы сдавали, нам в подтверждение также нужно было сдавать, писать С-часть. Хотя вот мне математика вообще нигде была не нужна абсолютно. Я решала С1 я решила и С5, потому что попался, простое упражнение попалось мне. Просто в подтверждение того, что мне не нарисовали оценку. А так мне достаточно было сдать первую часть и все. И мне бы не, потому что мне не нужна была математика абсолютно нигде никаким образом.
1: По поводу 2013 года.
0: Ну.
1: Тобой упомянутого, когда все скачали, значит, ЕГЭ и сдали на 100 баллов. Анастасия пишет, Эви, а вот и нет. Я как раз-таки в 2013-м ЕГЭ сдавала, не списывая. Наверное, потому что наш класс плохи.
0: Вы молодцы, вы молодцы. А все остальные списали, блин. Ну ладно, нет, я просто в очередной раз, если я думаю, что все школьники уже сдали экзамены, я просто хочу вам нежно напомнить, если вы не слышите, то вашим родителям, даже если баллы будут ниже, чем вы ожидали, даже если вы в этом году не поступите, пожалуйста, жизнь на этом не заканчивается. Возможно, знаете, очень часто получается так, что мы чего-то очень сильно хотим, не получаем этого, и нам кажется, что все, вы бесполезны, жизнь кончена и прочее. Но, как правило, это все выводит вас на более классную и нужную дорожку. Потому что я вот, например, никогда не думала, что буду работать на радио. Вы бы знали, сколько демок я отправила на другую радиостанцию, на которую меня никак не брали. В итоге взяли, полюбили, заметили, все было супер, и это привело меня на новое радио. Думала я об этом? Вообще нет.
1: Абсолютно такая же история.
0: А
1: кстати,
0: так расстраивалась, что у меня, я думаю, ну блин, у меня нормальный голос, возьмите меня. Мне говорили, нет, демки твои, вообще ужас, уходи, нам не надо. Потом сами же меня взяли. Поэтому, друзья, все, что не делается, все к лучшему. С вас 5 тысяч, кстати, вы не думаете, что это бесплатная терапия сейчас была?
1: Прочитай давай со своим ЕГЭ автора композиции.
0: Эбон.
1: Эбон.
0: Эбон.
1: Хатап. А песня?
0: Да ладно.

0: электронного трека, да?
1: Драма вообще сумасшедшая.
0: Почему-то в наш плейлист про любовь не попал.
1: А потому что у нас будет вторая часть. Когда-нибудь точно.
0: Это мы про проект, что было раньше.
1: Да, кстати, друзья, давайте я сразу скажу то, что мне придется повторить в следующий вторник, скорее всего, да? Или это еще не точно? Что не будет у нас проекта, что было раньше?
0: Ну, сделаем пару пауз небольших, ничего страшного. Начинается. Летом можно такие сделать. Отгулы брать, мне кажется, вообще никто и не заметит, потому что,
1: заметит,
0: ну, лето, заметит. Я тебя умоляю.
1: Первый вторник, который был без тебя, все сообщения были о том, что «О, ЧБР не будет, ухожу, слушай,
0: без
1: не буду».
0: Без тебя.
1: Все не нужно стало.
0: Сейчас
1: сразу
0: будет
1: без тебя. Закат до рассвета без тебя.
0: Смотри, а как где-то на подкорке, причем у нас в эфире ни разу Стас Михайлов не играл.
1: Вот
0: обратите внимание, да. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Я тут, значит, заглядываю в просто интернет, полюбопытствовать, на что людям жалко тратить денег.
1: Так.
0: И в первую очередь стоит карточка на себя. То есть мы-то этот вопрос и задавали, на что вот тебе, а почему-то вот на близких, как не почему-то, даже симпатично, что на близких-то как раз и не жалко. Вот, например, мужчина легко подарит большой букет цветов своей супруге, а себе удобное кресло для работы не купит.
1: Это, кстати, правда. Вот я даже сужу по своему семейству сумасшедшему.
0: Угу.
1: У меня папа
0: например,
1: наоборот,
0: вам
1: все
0: дает карточку,
1: да,
0: и
1: на самом
0: едете,
1: деле,
0: а сам идет в лес
1: работает
0: сидеть.
1: И, а сам он себе, ну, вообще ничего. Это мама сама. Поэтому каждый раз, когда у папы день рождения или какие-то праздники, Новый год, мы все звоним маме и спрашиваем, что надо папе. Потому что ему ничего никогда не надо. А мама точно знает, что ему там вот нужен ремень. Потому что он 10 лет не хочет менять ремень, ему нравится, он уже весь протерся.
0: А ты вот попробуй забери у него тот старый протерся ремень. Им же и получишь,
1: да,
0: по жопе,
1: да, да,
0: своей. Да.
1: Поэтому почему-то так работает. Наверное, это правильно.
2: Эви Ланд. На новом радио. Реклама. Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не одна.

0: должна быть такая песня, которую вы слушаете и думаете, я такой влюбленный. Вот мне эта песня очень нравится, я ее очень люблю. Она у меня ассоциируется вот с тем, что я влюблена. Пока не в кого, к сожалению.
1: Ты про Федуковича и Доуза,
0: да,
1: на новом радио?
0: Да, про Федуковича и Доуза на новом радио. Ребята, это все еще ты, это все еще ты, это все еще ты.
1: Ну, не знаю, ты о любви заговорила, а у меня про деньги тут новость.
0: Ну?
1: Смотрела остросюжетный триллер «Игра» с Майклом Дугласом?
0: Нет.
1: Ну и ладно, не смотрела, я тебе сейчас тогда немножечко спойлер сделаю.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Который у нас здесь, значит, понимаешь ли, в районе Москва-Сити произошел. Значит, там трое аферистов арендовали офис.
0: Так.
1: Угу. Они прикинулись валютными менялами.
0: Менялами.
1: Ну, обменник. Обменник, да.
0: Ага.
1: Вот. Ну и взяли у клиента большую сумму, около 100 тысяч долларов на обмен.
0: Откуда?
1: По курсу. Ну, 100 тысяч долларов в Москве. Я тебя умоляю,
0: точно,
1: он вышел
0: же
1: из дома, ему
0: дали.
1: Конечно, он пошел менять, потому что ему, вот, ну, за рубли
0: сказали. В Подмосковье просто 50, понимаешь, выдают.
1: Вот, пока клиент ждал, эта троица, ну, так вот, пошла считать деньги, соответственно, в другую комнату. У них же там офис небольшой арендованный.
0: Ага.
1: Вот. И решили смыться. И во время побега передрались друг с другом.
0: Тупые.
1: Да, ну и теперь уже, значит, их задержали, все дела.
0: Ребят.
1: Жуть.
0: Ну, тупость какая-то.
1: В смысле?
0: На дурилке.
1: Все?
0: Да? Понимаешь, вот идет по уровню.

0: какой?
1: 16 Pro, а хочу 17 Pro темно-синий.
0: А ты свой будешь продавать тогда?
1: А ты хочешь купить у меня?
0: Ну, а что? А подожди, у тебя мало памяти, да?
1: 128.
0: Это неприлично.
1: Это неприлично, да. Неприлично, нужно хотя бы 256.
0: 512 лучше.
1: Ну, 512 лучше. Вот я тоже хочу синий. Так, погнали дальше. Жалко денег на чаевые, никогда никому не оставляю.
0: Вот, смотри, значит, нас ребята в ВК немножечко осведомляют.
1: Ну-ка.
0: К сожалению, нельзя прикрепить фотографию в комментариях к нашему посту, а то бы я прикрепил фоточку 5000 рублей для Эви за терапию от Сергея. Один тебе цветы, значит, пусть не искусственные, но виртуальные.
1: Вы меня балуете!
0: Да, другой баблишко тебе хотел приклеить.
1: Ребят, осталось, знаете, вот раньше в детстве у нас были такие куклы, которые вырезаешь одежду, мы сверху клеишь. Вот мне еще таких шмоток, и все, я укомплектована.

0: Эвиленд на новом радио. Вот тут под занавес надо же все-таки комментариев-то почитать. Че, елки-палки, а то можно, уже скоро будешь прощаться. Ну, совсем, да мы... на три дня сразу.
1: Ты давай, во-первых, на каком основании ты указываешь мной?
0: Дальше, на фоне Эйфелевой. Нет, Эфовалевой башни.
1: Эфовалевой. Да, фалафель, кстати, любишь?
0: Ну, это же шаверма или нет?
1: Фалафель это... А как это вообще объяснить? Ну, это как коровья лепеха, только готовая. Да. Угу. Короче, я когда не ела мясо очень долго и рыбу, вообще и морепродукты, ничего, в общем, животного происхождения не ела, я, конечно же, открывала для себя всякие вегетарианские штуки. И вот я очень долго пыталась себя убедить, что я люблю фалафель. Я прям

0: говорила, блин, фалафель, всем советовала его, мне хотелось, чтобы все со мной разделили. Никто, конечно же, этот фалафель не ел. И потом я просто начала есть курицу и поняла, что можно отказаться от этой идеи. И все. Так, мы сегодня читаем, на что вам жалко бабок. Алексей написал огромное сообщение, слово о полку Игореве. Итак, у нас с женой на этот счет разные взгляды. Она, например, сейчас в Питере на концерте любимого исполнителя. Мне кажется, что она посетила уже все концерты своих кумиров. То есть деньги ей на это не жалко. А я в это время сижу с друзьями в бане, отдыхаю, общаюсь и слушаю новое радио. Лучший. На концерт и съем квартиры в Питере мне денег жалко. А вот на баньку и хорошую компанию друзей вообще не жалко. Жена иногда на меня за это обижается, но каждому свое. Ей нравятся концерты, а мне душевный отдых с друзьями.
1: Вин-вин, я считаю.
0: Я тоже так считаю.
1: Погнали.
0: Но мне, что-то мне подсказывает, что на съем квартиры и билет на концерт можно даже меньше денег потратить, чем на баньку. Потому что кто на баньке-то останавливается? Там потом после определенного часа парения карта безлимитная, кажется.
1: А я смотрю, вы опытная леди.
0: Нет, я, кстати, ни разу не была в...
1: Ну вот, поэтому я тебе скажу, что нет.
0: Я просто шарю, что такое тусовки. И я знаю, что в пятницу вечером, если ты пошел, в один момент тебе кажется, что карта безлимитная. В субботу утром ты просыпаешься и думаешь, зачем я это делал?
1: Нет, это тоже на тебя эхо каких-то сериалов влияет, потому что в 90-х это все осталось.
0: Что? Ты последний раз в 90-х тусил?
1: Люди вопросы в баньках решают, и там вот у них, значит, там застолье и так далее.
0: Да я не про это. Я про то, что ты пошел тусить в клубе, в пятницу вечером, тусовался, пил там всякое разное, и в один момент забыл, что карта имеет лимит, и ты просто все подряд покупаешь другу новому, которого только узнал в курилке.
1: Ваня, это другое.
0: Ай, ничего не понимаешь.
1: Хорошо, я прочитаю сообщение от Ивана. Жаба душит покупать торт. И новую удилку захотел.
0: Удилку?
1: Вот, да, ну удочку, по всей видимости. И человек показал сделанную на заказ лодку. Мне на все это жалко денег.
0: Я думаю, что из этого всего торт все-таки нужно исключить из списка.
1: А вот Игорь Калмыков, он прям вот соль земли сейчас озвучил. Жалко денег на квартплату.
0: Ой, это я понимаю. Мне вообще не нравится платить деньги на какие-то взрослые. Почему я должна покупать дома эстос? Я хочу чьи-то с сыром.
2: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
3: Супердвиж.
2: Начало в 13.00, вход свободный, подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: ты знаешь актера Джека Николсона?
1: Да, конечно.
0: Ему 89.
1: Что?
0: Ну, ему 89 лет, он... Ну, более-менее нормально себя чувствует. Подожди. И куча фильмов классных с ним. Ты про того Джека Николсона думаешь?
1: Я хочу посмотреть. Я знаешь, кто...
0: С улыбкой потрясающей.
1: Я сначала представила Николаса Кейджа.
0: А, Николас Кейдж — это племянник Фрэнсиса Форда Копполы.
1: Все, да, Джек Николсон, да.
0: Ну, знаешь,
1: да,
0: конечно.
1: Да,
0: так
1: да,
0: вот,
1: да, конечно.
0: Ему было 37 лет, когда он узнал, что его сестра, на самом деле его мама...
1: Что?
0: А его бабушка на самом деле... Ой, а его мама, как он думал, на самом деле его бабушка.
1: Что?
0: 37 лет ему было, когда он это узнал. Какое? Причем и та, и другая на тот момент уже скончались. Вот. Но его тетя это подтвердила. Ты представляешь, он уже на тот момент был голливудской знаменитостью. У него был Оскар.
1: Стой.
0: Он снялся в «Пролетая на гнездном кукушке».
1: Стой. 37 лет он называл сестру мамой?
0: Нет. 37 лет он называл маму сестрой, а бабушку мамой. И в 37 лет, вот, соответственно...
1: А почему?
0: Ну, потому что молодая мама была, а он жил вот в Америке такой чопорный. Ну и, соответственно, они решили, что окей, пусть малыш думает, что мама — это бабушка.
1: Это очень странно.
0: И он жил очень такую счастливую жизнь, и вот только вот, будучи уже взрослым, знаменитым, узнает эту историю от того, что вот там журналисты раскопали эту сенсацию. И, соответственно, тетя подтвердила, что
1: очень
0: да, это все так и есть.
1: Странно.
0: Странно.
1: На случай, если у вас странностей
0: семейные
1: в жизни не было.
0: Скелеты в шкафу, так сказать.
1: Ужасно. Угу. Не осуждаем, конечно же, никого, как говорится, делайте, что хотите.
0: Инцест – дело семейное.
1: Естественно, не осуждаем. Осуждаем, конечно же, друзья. Я даже не знаю, вот как реагировать. Понимаете, все новости про инцест и вещи, которые не должны быть. Ладно, все.
0: А что я тут такого-то рассказал? Просто немножечко вот так, абсолютно известной инфы вот взял так внезапно, да.
1: Не знаю, как мы жили без нее.
0: О том, что в Индии там решили,
1: может,
0: значит, наши на монтажке накачать насосом.
1: Может, пора остановиться? Да, пора остановиться. Достаточно. И тебе осталось, знаешь, вот так вот присыпать...
0: Через попку. Ну ладно, все, давай, прощайся уже потихоньку. Ну, да. Ребят, не жопьте бабик, ни на что. Ни на что не жопьте.
1: Жизнь одна, как говорится, еще
0: кайфуйте.
1: Неизвестно. Понимаете, может быть, на нас сегодня кирпич упадет, а вы накопили, и куда это пойдет? На красивый гроб? Да, оно нам надо, ребят, соберитесь. Тратьте на все, что хотите, тратьте.
0: Не, ну давай так уж продолжай тему. Дорогуша тут решила в ЧБР следующий тему закинуть. Под какую песню ты бы хотел встретить конец света?
1: Да, мне кажется, эта тема супер, если честно, потому что столько крутых треков можно
0: насобирать. Сама ты выложила Where is my mind?
1: Я ее выложила, потому что там она оправдывала то, что я писала перед этим. Как ты помнишь, они держатся за руки,
0: да,
1: и сыпется небоскреб.
0: Бойцовский клуб.
1: Конечно. Да. Поэтому я ее и выложила, потому что лучше не опишет никто ничто. Не будем о грустном, да? Будем думать позитивно и о хорошем. Я желаю вам...
0: Мысли позитивно. Стакан всегда наполовину полон.
1: Всегда. Между нет и да, выбор только да. Друзья, я желаю вам крутейших выходных, замечательных. Я, как всегда, добавлю, что если вам хочется валяться дома, есть чипсы и смотреть всякую чушь по типу, не знаю, битвы сильнейших и беременна в 16, да и делайте что угодно, никто вас не осудит. Может быть, чуть-чуть, да, они просто завидуют. Вот, но при этом, если в вашем городе классная погода, здорово будет сходить на улицу, подышать воздухом.
0: И вы давно хотели сходить на этот концерт, но такие думаете, да ладно, еще схожу.
1: Сходите сейчас. В кинцо сходите, встретитесь с кем-нибудь, позвоните, признайтесь в любви. Делайте сейчас. Не как будто бы не то время, когда нужно что-то откладывать.
0: Едете
1: на потом.
0: По трассе, видите, бабушка продает цветочки, купите. Кайфуйте.
1: И клубнику купите, да, даже за 500.
0: Нет, клубника невкусная. Вот лучше голубику. Клубник что-то не задалась.
1: Голубика, кто летом голубику покупает?
0: Не голубика, а как?
1: Черника, наверное. Но еще не сезон.
0: Нет? А мне продавали
1: просто что-нибудь купить. А тебе по тебе видно, что ты, да.
0: Да, я готов. Деньги, пыль.
1: Вижу. Бабки, брызги. Все, я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Услышимся, как любит говорить Исишкин.
0: Я так никогда не говорю. Никогда не говорю.
1: Во вторник!
2: Жаль, что только 2 часа.

0: Уже 8 вечера.
1: Новое радио.
0: Не, ну, ребятушки, ну, с этого момента уж точно, да, давайте объявлять выходными открытыми уже, выходные открытыми уже официально, потому что, ну, а зачем оттягивать-то? Ни один летний вечер не должен быть профукан, ну, а уж сегодняшний 100%.

стучали громко чайки и не случайно обречало бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: Новое радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса

Город как будто сломался, и я вместе с ним в тишине. Сколько шансов у любви осталось, если все шансы остались в вине?

0: Сколько бы я эту песню раз не слышал, а слова как будто бы полностью разобрать не могу. Да, но, наверное, и не важно. Настроение решает Бирвулф на новом радио. Ну, а через уже 10 минут М. Хаслер по традиции откроет выходные. А чего откладывать-то неизбежно. Ни один летний вечер не должен быть профукан. И уж тем более под такую динамичную музыку. В общем, любимые хиты в несколько непривычной интерпретации уже через 10 минут на новом радио.
1: Новое радио.

0: Радио и Velvet Music представляют
1: Припати.
2: Припати.
1: By DJ M. Hustler.

Party by DJ M. Hustler на новом радио. Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Припати. By DJ M. Hustler.

0: 22 часа.
1: Новое радио.
0: Да, ребятушки, есть сомнения, что, конечно, будем сейчас петь хором, но приятно проводить время, я думаю, да, потому что, ну, если мы с тобой до сих пор настроены на FM, то, наверное, есть причина.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Эфирную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Новое радио.

И вот точно так же ехать за рулем или где-то сидеть на дачке, слушать эту песню, можно было и 22 года назад. «Звери» на новом радио, «Южная ночь» 2004 года. Выпуск, ой, как симпатичный. И клип сейчас смотрю, и, ты знаешь, прям захотелось на море. Жестко захотелось на море, но пока еще поработать надо, надеюсь. Твои условия в некоторой степени комфортнее. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. А еще сегодня вышла очередная серия вот этого шедевра.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30%.

Радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
2: Начало в 13.00.
0: Вход свободный.
2: Подробности на newradio.ru.
0: 0+.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Радио.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: 9 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Хелка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Суперсекрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13:00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

главный приз, контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.